слушаете радиоканал ДФМ. Регистрационный номер средства массовой информации. Л номер ФС 77-82-381. От 3 декабря 2021 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для лиц старше 12 лет.

Радиоканал ДФМ Ростов. Зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Ростовской области. Регистрационный номер Л-номер ТУ-6101-321. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет.

Вы слушаете радиоканал ДФМ. Регистрационный номер средства массовой информации. Л номер ФС 77-82-381. От 3 декабря 2021 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для лиц старше 12 лет.

Радиоканал DFM Ростов. Зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Ростовской области. Регистрационный номер L-номер ТУ-6101-321. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет.

Слушайте радиоканал ДФМ. Регистрационный номер средства массовой информации. Л-номер ФС 77-82-381. От 3 декабря 2021 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для лиц старше 12 лет.

0: Реклама. Одно движение, и боль может разбить наши планы. Капсикам помогает бороться с болью в спине, мышцах и шее. Капсикам – моя сила в движении. Спрашивайте в аптеках, имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией.
1: Флагманский пикап Jack T9. Теперь в новой версии Urban. Многорычажная подвеска, восьмиступенчатый автомат, брутальный дизайн, комфорт и уверенность на любой дороге. Jack T9 уже ждет вас в салонах официальных дилеров и на jackcar.ru.
2: У меня дело выгорело.
3: И сам я выгорел.
4: Это не дело. При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
5: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
6: Welcome back and right now.
7: А теперь тусовка.
6: On DFM.
7: Потому что радио DFM.

0: Реклама. Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн плюс управляемость. Плюс новый четырехцилиндровый турбированный двигатель. Плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении. Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров пробега в зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте blg.ru.
1: У меня дело выгорело.
2: И сам я выгорел.
1: Это не дело.
2: При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
3: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
4: До отпуска длинные ночи. Пройди тест-драйв и поедешь в Сочи. На море с кроссоверами Amoto C5 и JQ J6. До 15 мая пройди тест-драйв новых Amoto C5 и JQ J6 и участвуй в розыгрыше поездки в Сочи и других крутых призов. Выбери свой автомобиль. Amoto C5 – это будущее, стиль и инновации. JQ J6 – компактный кроссовер, всегда готовый к приключениям.
3: Подробности у официальных дилеров и на сайтах amoto.ru и jq.ru.
5: Одно движение, и боль может разбить наши планы. Капсикам помогает бороться с болью в спине, мышцах и шее. Капсикам – моя сила в движении. Спрашивайте в аптеках, имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией.
6: Right now. А теперь тусовка.
7: On DFM.
6: Потому что радио DFM.

0: будильники на радио DFM. Буяка, буяка! Салют, динарод! Если сегодня твоя растяжка – это дотянуться до кофе, не открывая второй глаз, да будем тебя в глаза распахотел нам шоу «Разбудильники».
1: Здесь Катя Бодрова.
0: Я диджей Саймон Черный Перец, Агбала Омери Околанджа.
1: Тот самый Саймон.
0: Уи! Катя, looking good today!
1: Ой, как неожиданно.
0: Ну, принимай комплимент сначала же.
1: Я принимаю, спасибо, Саймон. Симметрично.
0: О, параллельно симметрично.
1: Я, знаешь, о чем хотела тебе рассказать? Вчера поймала себя на мысли. Я мыла окна роботом для мойки окон.
0: А, все такие, нет, у меня есть приспособленный,
1: а, правда, точно,
0: не робот, да.
1: Обсуждали.
0: Тем более я этим сам не занимаюсь, если что.
1: Слушай, а потом я взялась за робот-пылесос и думаю, в каком, конечно, веке я живу.
0: Погоди, имеешь в виду, туда, то есть робот присасывается к окну?
1: Да, он так присасывается и немножечко танцует, вот влево, вправо, шикает там себе.
0: Это целый Gangnam Style, да?
1: Вообще? Да, да, это, кстати, весело. Но там в несколько этапов все равно заморочно. Но я к тому, что у меня сплошные роботы дома для мойки окон, потом я роботом-пылесосом пол прошла. И думаю, мне бы еще роботы, которые будут этими роботами управлять, и чтобы я отдыхала.
0: Ну, это тебе нужен, как это называется, это, сейчас тебе скажу.
1: Муж?
0: Не, не муж, этот агент, то есть искусственный интеллект агент, который...
1: Так параллельно я еще и с искусственным чатом GPT общалась там на свои темы.
0: Вот, сделай агент, который будет всем управлять, и вот ты как, ну, это как твой работник, понимаешь, на тебе работает.
1: Слушай, ну это что-то уже из черного зеркала.
0: Да?
1: Жутковато.
0: Да, ну, кстати, удобно. Вот я уже как-то, ну, на майские, на праздниках разбирался, вот, немножко. Ну, это довольно интересная вещь вообще. Чудновато, но интересно.
1: Чудновато, я подумала, вот бы бабушку мне домой интересного. Интересна ее реакция.
0: А я правильно понял, что ей робот надо потом заряжать, да? Зарядить?
1: Да нет, постоянно, да, на зарядке.
0: А, на зарядке. А, то есть она через электричество работает, да?
1: Вот робот-мойщик окон, да. Он постоянно, его нужно держать.
0: Тыкаешь дырочку, да, понял. Mm-hmm. Слушай, ну вообще дожили, да?
1: Я Нана Катя, мне кажется.
0: Нана Катя.
1: Ладно, Нана Люди. Мы готовы принимать заявки на пробушку. Группа ВКонтакте под последним постом. Отмечайтесь, может быть, кто-то почистил окна, похвастайтесь. Это же так приятно. Я потом могу час сидеть и любоваться на чистые окна.
0: Тем более до лета уже можно уже не откладывать, понимаешь?
1: Да, да, уже пора. Как тебя зовут, из какого ты города, кого нужно разбудить? Вот в группе ВКонтакте ждем, и также в знакомом тебе мессенджере.
0: Да, просыпайся и буди все роботы свои, и, конечно, подключайся к нам, к нашим мессенджерам, и сделай то же самое. Заказывай там пробушку, поздравление с днем рождения. Что ты хочешь? А там по пунктикам все есть, так что зайдешь, поймешь. А послушаем одну песню, вернемся и начнем.
2: Это шоу «Разбудилники».
1: Саймон и Катя.

0: Разбудильники на радио DFM.
1: Шоу «Разбудильники» на радио DFM. Здесь Нана, Катя Бодрова.
2: Может, еще робокатя, да?
1: Можно и так.
2: С роботом уже тусуешься. Да, и я, брат от другой мамы, диджей Саймон Черный Перец.
1: И вот Сергей Савельев пишет: «Всем привет из Воронежа. Я тоже мол окна, тоже майским, на майские роботом».
2: Ага, видишь? Роботом с опытом.
1: Робоопыт.
2: Робоопыт.
1: Случился.
2: Вы прокачаны, видишь, до лета не откладываете.
1: Да, ребят, если что, мы тут делимся информацией, кто как моет окна на майске. Кроме того, принимаем заявки на пробушку. Группу ВКонтакте под последним постом вижу.
2: Да, и в нашем мессенджере пишет: «А, молодец, Николай, добрейшего утра. Поздравить хочу сегодня жену Марию Прекрасную с днем рождения. Поздравить и сказать, что люблю за все эти годы, за трое детей и за поддержку». Прикинь вообще.
1: О, какая классная семья.
2: Вообще, мужик.
1: Такое теплое поздравление. Только присоединяемся, Маша.
2: Маша, с днем рождения тебя. От Николая. С днем рождения, с днем рождения, с днем рождения, Машуля!
1: Пусть все, представляешь, трое детей и муж с утра как поздравят.
2: Yeah. Ну что ж, погнали. Happy birthday, girl!

0: Доброе утро, Катя и Саймон. Разбудите моего мужа Олега и дочку Аню. Они совсем не хотят вставать. Город Саранск, пишет Марина Азимова.
1: А кто вставать сегодня хочет-то? Реально с трудом.
0: Этим не удивишь.
1: Все пришли как будто вообще 100 лет не доспались.
0: Как говорила мне мама, надо. Есть
1: надо,
0: такое
1: да?
0: слово.
1: Надо. Окей. Ну что ж, let's go. 1 and 2 and 3 to the 4.

0: Катя. Доброе утро, Саймон и Катя. Сегодня Всемирный день одуванчика. Вау!
1: Вау!
0: Неужели кто-то посадил? Так, разбуди наше хорошее настроение, а плохому скажем фу!
1: Так и сделаем. Привет, Катя и Саймон из морозного Томска. Разбудите, пожалуйста, теплую погоду и весь город. И поздравьте меня с днем рождения, Георгий Валинский. Гоша.
0: О, Гоша.
1: Он же Гога.
0: О, Гога.
1: Поздравляем тебя с днем рождения.
0: С днем рождения, Гога. С днем рождения, Гога. Гога, happy birthday, happy birthday, happy birthday, Гога.
1: Эксклюзивно.
0: От всего сердца черного перца. Теперь включи тусовку.
1: Диджей, рэпер, еще и кантри привет. Саймон.
0: Это танцуем в стиле Gangnam Style, да?
1: Да. Ну что, ребята, у нас впереди игра, всем знакомая, всеми любимая, под названием «Крокодил».
0: О, с утра пораньше, окей.
1: Можно в мессенджере в нашем или в группе ВКонтакте под последним постом оставлять рандомные слова, которые будет объяснять мне Саймон. Обещаю туда не заходить, не смотреть, чтобы игра была честной. На чьем слове прозвучит гонг, кто-то победил.
0: Да, чем больше, тем лучше. Так что один человек, вход 100 слов присылайте. Я постараюсь успеть все слова загадать Кате. Ну что ж, это крокодил, действуем. А через сколько? Уже скоро, да? Уже сыграем, да?
1: Чуть-чуть.
0: Так, эй, это шоу «Разбудилники». Дорогой, дорогая, включи тусовку. Хватит!

0: Радио ДФМ, шоу «Разбудильники».
1: Реклама. Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки-мостики и нервы на комиссию?
2: Забудь. Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ. При участии ПАО «Банк ПСБ» услуги оказывают ООО «А7», ООО «А71» и ООО «А7-агент». Более подробная информация на сайте а7.ру.
3: Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло теперь на Ламода. Создан на стыке музыки, спорта и моды для комфортной жизни с чувством внутренней свободы. Вечная классика, воплощенная в премиальном качестве и отражение вашего безупречного вкуса. Откройте для себя Монте-Карло на Ламода и на сайте montecarlo.shop. АО «Русская медиагруппа», Москва, Краснопресненская набережная, дом 8, ОГРН 102-773-988-54-58.
4: Right now. А теперь тусовка.
5: On DFM.
4: DFM. Потому что радио DFM.

0: Разбудильники на радио ДФМ.
1: Это крокодил.
2: Крокодил.
3: Пау-вау-вау, епи-йоу, епи-ей. Хаюшки, ди-пипл. Если твоя йога по утрам — это попытка вылезти из-под одеяла без травм, срочно к нам в Powerbank Show. Разбудильники. Напротив меня леди Катеринка Малинка Катя Бодрова.
2: И тот самый Саймон.
3: Ну что ж, начинаем зубастую угадайку. Крокодил.
2: Да, мы попросили вас, ребята, помочь нам поиграть с Саймоном в эфире. Для этого нужно отправить в наш мессенджер или в группу ВКонтакте под последним постом любые рандомные слова, какие только придут в голову. Их-то мне Саймон и будет объяснять, не используя однокоренные. У нас на игру одна минута. На чем слове зазвенит таймер, тот и получает приз — фирменный мерч от радио ДФМ.
3: Так, сообщения принимаем везде, где мы есть, в наших мессенджерах и...
2: группа ВКонтакте.
3: Да, ну что ж, пишите, мы сейчас на раз, два, три. Мы готовы?
2: Я готова.
3: Ты морально готова?
2: Погнали.
3: Сейчас подготовлюсь. Уж поехали, да? Так, в дверь, это ты дергаешь, чтобы открывать дверь. Как это называется?
2: Ручка.
3: Молодец, так, читаем в бумажном виде.
2: Книга?
3: Пахнет. Книга, конечно. Это в округе талия крутится, когда...
2: Обруч?
3: Да! Едешь, и там кура-грил пахнет. Это вид транспорта.
2: Маршрутка?
3: Ну,
2: автобус?
3: По длине, червячок такой длинный, едет межгород.
2: Межгород.
3: Межгород, да. Едет.
2: Автобус.
3: По длине, тика-тика-тика, чумит.
2: Во, вагон!
3: Да,
2: поезд.
3: Поезд, конечно, блин, ты долго. Так, это уже была песня про этого животного, классная такая вообще. Лохматая, похожа на барсука.
2: На барсука?
3: Такая классная, ручная.
2: Чебурашка.
3: Еще чуть подлиннее, даже была песня, русская песня.
2: Лиса.
3: Похож на ведру.
2: На выдру.
3: Чуть подлиннее. Даже они ручные такие.
2: Давай дальше.
3: Хорошо. Едем утром.
2: Завтрак.
3: Родственник гранола.
2: Гранол? Мюсли.
3: Мюсли. Вау. Победил мюсли, да?
2: Победили мюсли.
3: Да, мюсли сделал вверх. Это у нас Елена и Тошина.
2: Елена и Тошина прислала это слово. На ней прозвучал гонг, значит, она побеждает.
3: Что за слово-то? Поезд, да?
2: Поезд.
3: Или электричку называла.
2: Подожди, а что же за животное, если не выдра?
3: Капибара. Капибара, капибара, капибара, капибара.
2: Они же похожи, реально.
3: Да, очень классные, кстати.
2: Но в этот раз, да, как-то не очень я справилась с заданием.
3: Не, справилась. Кстати, мы даже засунули именно в себя слов 10 почти.
2: Да?
3: Да.
2: Ну, ты сотку обещал.
3: Сотку я обещал?
2: Да.
3: Значит, на 10 тогда.
2: Ладно, ребят, спасибо всем тем, кто принял участие в этой игре. А кого мы поздравляем еще раз с победой?
3: Сейчас вспомнить, как ее зовут. Елена Итошина.
2: Елена. Надаем фирменный мерч. Уи!

0: Разбудильники на радио ДФМ.
1: Мысли вслух.
2: Дорогой дневник, почему для чая есть чайник? Для кофе – кофейник, а для какао нет какаоника?
0: Радиоканал ДФМ Ростов. Для слушателей старше 12 лет. Погода.
3: В Ростове этим утром облачно с прояснениями, до 19 градусов тепла. По данным Яндекс.Погоды, днем будет пасмурно, возможны небольшие осадки и до 24 градусов тепла. Ветер южный 4 метра в секунду. Оставайся с ДФМ Ростов-на-Дону.
4: Спонсор программы ООО СЗСК-10 номер 12.
5: СК-10 пилит цены. Купите квартиру со скидкой 30% в удобном для вас районе города. В СК-10 вас ждет большой выбор квартир в современных жилых комплексах. Успейте купить квартиру, пока цены еще снижены. Звоните звездочка 3110.
6: Застройщик ОСЗ СК-10 номер 12. Сроки проведения акции ограничены. Все подробности в офисе продаж. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
0: Радио ДФМ. Для лиц старше 12 лет. Реклама.
7: Как же скучно.
8: Приходи в летний IT-клуб Академии ТОП.
9: Будем создавать игры, сайты, фильмы, запускать квадрокоптеры.
10: А я получу профориентацию в сфере IT.
11: Приходи в Академию ТОП.
12: Звоните 310-0405.
13: Биг Авто. Автосервис. Нужен автосервис? Выбирай Биг Авто. Биг Авто.
0: Телефон рекламной службы радио ДФМ в Ростове-на-Дону 333 21 66.

0: Разбудильники на радио ДФМ.
1: Мемоскоп.
2: Бонжур, Ди Вселенная. Это астромемная часть шоу «Разбудилники». У нее Меркурий всегда тусуется в мемограде. Мемадонна Катя Бодрова.
3: И тот самый Саймон.
2: А прямо сейчас мемоскоп. Лови позитивные предсказания, выращенные на мемоквасе.
3: Не кефире, заметь.
2: Да, да, кефир пока отдыхает.
3: Ну что, звезды расскажут сегодня, какая ты наука.
2: Вау, мне это нравится, что-то на умном, да? Окей, сегодня, как всегда, начинают овны.
3: Океанология. Вам не интересно поверхностное общение? Вас тянет на глубину.
2: Там не мы найдем, да? Тельцы.
3: Сегодня вы футурология. Единственное, что вас волнует в будущем, куда уехать в ближайший отпуск.
2: А вот тут уже футураму найдем. Близнецы.
3: Вы математика. Смело идите в кафе с друзьями, сможете разделить счет без калькулятора.
2: Кого найдем? Эйлера, скажем так. Ладно, раки.
3: Сегодня вы философия. Сойти за умного просто. Начинайте предложение с фразы: «Ну, это философский вопрос, конечно».
2: Или «А я просто спросить». Львы.
3: Вы криминалистика. Настроены всех вывести на чистую воду.
2: А ты знаешь, что эта сейчас тема, она популярна в интернете, где сами подписчики этим занимаются. Они пытаются сами раскрывать какие-то дела.
3: Скажем, делишки, да?
2: Делишки. Да, они находят, то есть холодные их cold cases называют, ага. Которые еще не раскрыли. В 60-х и начинает, между собой.
3: Реальные дела.
2: Да, и подкасты на эту тему. Даже на эту тему полностью построен.
3: Вот кому заняться нечем.
2: У сериала «Убийство в одном здании». Вот и вокруг этого все придумано. Это сейчас популярная тема. Так, где вы?
3: Сегодня вы юриспруденция. Можете спорить даже с навигатором и выиграть дело.
2: Окей, виси.
3: Вы химия. Идеальная реакция на все, пока кто-то не нарушит пропорции.
2: С кем-то точно есть химия. Скорпионы.
3: Астрономия. Если кажется, что мир крутится вокруг вас, вам не кажется.
2: А вокруг кого тогда? Кроме вас. Так, есть стрелцы.
3: Психология. Вы мало говорите и много слушаете. Главное не ляпнуть после теплой беседы с тебя 5000.
2: О да, козероги.
3: Лингвистика. Сегодня вас тянет поболтать о чем угодно, только не о работе.
2: Дальше кто? У нас водолей еще.
3: Экономика. Выкупать всю корзину на маркетплейсе сегодня не лучшая идея. Деньги любят счет.
2: И рыбасы.
3: Квантовая физика. Сами не знаете, где окажетесь через секунду, тем интереснее.
2: Ой, квантовая нелокальность. Ну что же, а минус будет сегодня?
3: Не сегодня.
2: Не через кротовую нору или через черную дыру?
3: Черную дыру или червоточину, что там еще?
2: Да, ну что ж, это мемоскоп, все, разбудилники. Всем обалденного дня. Шоу «Разбудилники» на радио DFM включил. Правильно делаешь. Ха-ха.

0: Реклама. Флагманский пикап «Джак Т9». Теперь в новой версии «Урбан». Многорычажная подвеска, восьмиступенчатый автомат, брутальный дизайн, комфорт и уверенность на любой дороге. «Джак Т9» уже ждет вас в салонах официальных дилеров и на jackcar.ru.
1: Лето – это маленькая жизнь. Проведите это лето красиво и выгодно с «Фандэй». «Фандэй» – скидки до 50% на летнюю коллекцию одежды для всей семьи. Подробности на fandeyshop.com.
2: Слушай, а что лить в современный китайский мотор?
3: То, что его понимает. Инженеры старались, теперь твоя очередь.
4: Лабаль. Современное моторное масло, созданное с учетом особенностей китайских двигателей. Лабаль. Оригинальное моторное масло для китайских автомобилей.
5: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн плюс управляемость. Плюс новый 4-цилиндровый турбированный двигатель. Плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении. Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров пробега, в зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте blg.ru.
6: Приводите в Альфа-банк всех друзей и близких и получайте деньги. Платим до 15 тысяч рублей за каждого. До 15 тысяч за каждого. Успейте до 31 мая. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
7: Она любила красивую жизнь. И чтобы все подавали на блюдечке с голубой каемочкой. Поэтому она выбрала его, фарфор из ленты. Собирайте фишки и покупайте фарфор за 1 рубль в гиперленте.
8: Акция с 1 апреля по 31 июля 2026 года, кроме ленты эконом. Информация об организаторе акции, об условиях, правилах проведения на сайте lenta.com.
9: Обновленный Havail M6 создан из плюсов. Практичный и просторный, с вместительным багажником. Подготовленный для России. Подогрев руля и передних сидений. Безопасный кроссовер. Высокопрочный кузов, 4 подушки безопасности и система курсовой устойчивости 9-го поколения. Камера заднего вида обеспечит удобство при любых маневрах. Havail M6. Сделан в России. От 2 миллионов 49 тысяч рублей.
10: Цена автомобиля Havail M6 механической коробкой передач 2026 модельного года. Не является офертой, действует с 1 мая 2026 года. Подробности уточняйте в официальных дилерских центрах Havail City и на сайте havail.ru.
11: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять 3 юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию?
12: Забудь. Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно. Можно без границ.
13: При участии ПАО «Банк ПСБ». Услуги оказывают ООО «А7», ООО «А71» и ООО «А7-агент». Более подробная информация на сайте а7.ру.
14: Уважаемые пассажиры, прослушайте важное объявление. Т2 отменяет роуминг. Теперь для вас бесплатный безлимитный интернет и звонки домой без доплат на 15 дней. Экипаж Т2 желает вам приятного роуминга.
15: Подробнее на t2.ru.
16: Отсутствие продуктов дома приводит к отсутствию продуктов дома. С отсутствием продуктов дома поможет «Магнит-доставка». Минус 35% на первый заказ. Закажите в приложении «Магнит» по промокоду «Быстро». «Магнит-доставка».
17: Есть ограничения. Подробные условия акции на magnit.ru/promo_rules. АО «Тандер», город Краснодар, улица имени Ливаневского, дом 185. ОГРН 102-230-15-98-549. Категория 6+.
18: Там, где каждый звучит на своей волне. Xlantics ET – это роскошь услышать идеальный звук. Благодаря аудиосистеме с 23 динамиками и режимом объемного звучания. Премиальный кроссовер Xlantics ET. Слушайте музыку.
19: Up the next.
20: А дальше тусовка.
19: On DFM.
20: Потому что...

0: Час-будильники на радио ДФМ.
1: Ну и гаджет.
2: Это шоу «Разбудильники» и рубрика, в которой Саймон рассказывает, до чего техника дошла. Ну и гаджет. Ну вообще интересно, чем Сай сможет удивить человека, который вчера мыл окна роботом-мойщиком и мыл пол роботом-пылесосом. Давай, действуй.
3: Роботизированная котя.
2: Удивляй меня.
3: Так, давай вспомним, да, вместе. То есть, какие умные гаджеты у нас уже были в этой рубрике?
2: Умная гирлянда.
3: Так.
2: Умное зеркало.
3: Молодец, что я запомнила.
2: Ну, чтобы еще умного вспомнить.
3: Розетка была.
2: Розетка, вот. Точно.
3: А теперь встречай. Умный зонт.
2: Умный зонтик?
3: То есть ты же как раз недавно говорила, блин, а что с этими зонтиками-то?
2: Что с ними не так, особенно в ветреную погоду?
3: Да, давно ничего там не меняется, все одно и то же, да?
2: Да.
3: Теперь есть возможность, то есть посмотреть на зонт с другого ракурса.
2: Так, давай.
3: Да, это шайтан приблюда сообщает, когда начнется дождь. Прикинь, так. И предупреждает, если ты забыл его дома. То есть умный зонтик следит за тобой сильнее бывших даже.
2: Жутковато.
3: Жутковато слегка. То есть с помощью Bluetooth работает. А Bluetooth у нас, как я понимаю, то ли до 10 метров или до 20
2: расстояние,
3: уже.
2: Ага.
3: Да, до 20 где-то так, ну, примерно. Если ты нарушаешь вот это расстояние или короткий поводок к этому устройству.
2: Возьми меня, говорит он, да?
3: Начальник, а ты где? Примерно. Так, что еще может делать этот зонтик? Кроме определения погоды и Wi-Fi датчика, есть, блин, вот это крутая вещь. Проекция экрана телефона на купол.
2: И что он снимает?
3: Не, на купол, вот зонтика. Ты можешь именно проект ваш сделать. То есть, причем менять каждый раз.
2: А, понимаешь, теперь да? Догнала. Да. То есть ты не просто меняешь цвет зонтика, можешь любую картинку на него,
3: да,
2: условно
3: нанести.
2: Да, транслировать,
3: да. Мультик, ну и погоди, дождь идет там или что-нибудь. То есть реально, как будто ты меняешь зонтик каждый день.
2: Это реально что-то из черного зеркала.
3: Да, прикинь, ну я рад тебя удивить. А правда, этот зонтик у меня все равно будет лежать в багажнике.
2: Нет, реально удивил, правда.
3: Прикинь, зонтик, который может даже тебе сообщить. Блин, опять без шапки вышел, да?
2: Да, ну вообще зонт-сталкер, надо подумать.

0: Рэп-прогноз на DFM.
1: Чик-чик-бум!
2: Ха-ха! Да-да-да-да-да-да!

0: весь рабочий день получил.
1: Радиоканал DFM Ростов. Для слушателей старше 12 лет. Погода.
2: В Ростове этим утром облачно с прояснениями, до 19 градусов тепла. По данным Яндекс.Погоды, днем будет пасмурно, возможны небольшие осадки и до 24 градусов тепла. Ветер южный 4 метра в секунду. Оставайся с DFM Ростов-на-Дону.
3: Спонсор программы ИП Коновалова АМ.
4: Щелкает челюстной сустав, беспокоит боли? Не нужно терпеть и ждать, что пройдет. В стоматологической клинике «Зубест» знают, как вам помочь. Пожалейте ваши челюсти. Запишитесь на диагностику височно-нижнечелюстного сустава. Наш телефон 270-29-20. Клиника находится по адресу Зорге, 17. Имеются противопоказания, проконсультируйтесь с врачом.
1: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет. Реклама.
5: Мы сделаем тебе предложение, от которого ты не сможешь отказаться.
6: Если тебе от 14 до 22 лет, то оформи себе пушкинскую карту на госуслугах и смотри фильмы бесплатно в киноцентре «Большой». Получай в год 5000 рублей на культурные события и трать 2000 рублей на билеты в кино.
7: Вау!
8: Подробности на сайте большойкино.ру.
9: Высотаримстрой продает кровельные материалы. Кровельные материалы продает Высотаримстрой. Покупайте кровельные материалы Высотаримстрой.
10: Не знаешь, как отметить день рождения? Good Night Show. Корпоратив. Good Night Show. Свадьба. Good Night Show. 6 супердрайвовых конкурсов и незабываемые эмоции. Доломановский переулок 67А. 6+.
1: Телефон рекламной службы Радио DFM в Ростове-на-Дону. 333 21 66.

0: будильники на радио DFM. Сибири-бам, сибири-бам, сибири-бам. О-о-о, приветос, дирепзя. Если сегодня твое утреннее кардио, это дойти до кухни и не передумать по дороге, давай к нам в утренник для взрослых под названием шоу «Разбудильники».
1: Здесь Катя Бодрова.
0: Я диджей Саймон Черный Перец, твой брат от другой мамы.
1: Да вот самый Саймон.
0: Ауа-ауа, yes, йоу.
1: Сай, сувениры из отпуска ты привозишь?
0: Бывает, не часто.
1: Родным, друзьям.
0: А если, допустим, в другой город или в другую страну, да?
1: Это ну, да. Если ты возвращаешься, я имею
0: да,
1: в виду.
0: Да, да? Магнитики и
1: это
0: так далее.
1: Это обязательное у тебя условие.
0: Я просто их ну, люблю, если они, конечно, очень прикольные.
1: Да.
0: Вот я какие-то слоники из Берлина притащил, которые мне все спасибо говорят до сих пор.
1: Да, прикольно. Но у меня это перестало быть таким главным пунктом. То есть я в целом могу и без сувенира откуда-нибудь приехать. Но если я знаю, что человеку что-то надо, или вот откликнулась, у меня подруга такая же кофеманка, как и я, и если я где-то в стране, где хороший кофе, я обязательно ей возьму. Ну, например, вот так. Но, и вообще, я сувенир не очень люблю, когда мне привозят магнитик. Спасибо. Я не коллекционирую.
0: Кстати, пойми, это очень удобно. И людям очень приятно. Они сильно дорого
1: вот
0: не
1: мне,
0: стоят.
1: Мне, честно, вот. Ровно. Вот
0: а, блин, а я их собираю. На холодильнике?
1: Если, нет, если мне дарят. Я такая, ну, спасибо, но можно было бы без этого.
0: У меня даже отдельная доска специально для этого уже теперь существует магнитная. То есть не на холодильнике, да. То есть, не на холодильнике,
1: отдельно,
0: да,
1: прям?
0: Отдельно, да. То есть на холодильнике я просто люблю
1: представить.
0: Да, да, я их обожаю вообще.
1: Магнитиков, музей магнитиков. Так вот, из команды наш Андрюха привез из Ульяновской области классный, настолько сувенир, что это перевернуло мое сознание в этом отношении. Это маленький динозаврик в таком яичке, который как будто влупляется. Черно-золотое что-то. Вот такой камень.
0: Причем яйцо, само яйцо черного цвета, а динозаврик золотого цвета.
1: Золотистого,
0: прикинь,
1: да.
0: Катя себя чувствует матери дракона, понимаешь?
1: И Андрюха говорит, что на территории Ульяновской области было найдено дно Мирового океана древнего, и сейчас там находят останки древних животных. Угу. И это как бы этот динозавр символ вот этих находок. И история, и сторитейлинг, понимаешь, и красота, вот это классно.
0: Не, наш Андрей очень молодец, он почувствовал, что в июне стартует третий сезон сериала «Дом дракона».
1: Предвосхитил.
0: Таким образом уже подарил нужную вещь для контента.
1: Можно из другого города не обязательно магнитик нам прислать, а просто привет или заявку на пробушку.
0: Или воздушные поцелуйчики Кати.
1: В том числе. Группа ВКонтакте под последним постом пиши, как зовут, из какого ты города и кого этим утром хочешь разбудить.
0: Ульяновск, большой приветик. Вообще, я бы много часто бывал, не знал, что такие вообще сувениры там продаются.
1: Вот. Теперь так знаем.
0: Что, Андрей, зиба-зиба тебе и нашим слушателям тоже зиба-зиба за то, что вы нам пишите и общаетесь. А делайте то же самое у нас в мессенджере. Заказывайте пробушку. Поздравления с днем рождения. И по пунктикам пройдитесь, и там все вы найдете. Одну песню пройдет. Одну песню послушаем и вернемся.
2: На

0: Разбудильники на Радио ДФМ.
1: Шоу «Разбудильники» на Радио ДФМ. Здесь Катя Бодрова.
2: Welcome! Бодро пожаловать к нам. Я брат от другой мамы, диджей Саймон Черный Перец.
1: Ну что, мы получили вместо магнитиков из разных городов заявки на пробушку. Скоро будем озвучивать. Я из группы ВКонтакте под последним постом.
2: А я в нашем мессенджере. Тут коротко и ясно. Ренат пишет: «Разбудите меня, ну, пожалуйста! Пожалуйста!» Причем «пожалуйста» написал через букву «З».
1: «Зиба-зиба». Но не теперь, забудь да, сказать потом.
2: Потом зиба-зиба скажет, да? Окей. Ну что ж, погнали. Специально для тебя, мистер Ренат. А ты включи тусовку.

0: шелковое сердце. Саш, что ты делаешь с сердечком миллениала?
1: Ну, я сделал шелковым.
0: Доброе утро. Я Ольга, город Октябрьский, Башкортостан. Еду за рулем на работу, но чувствую, что мозг еще спит. Срочно разбудите меня чем-то драйвовым.
1: Окей, попробуем. One, two, and three to the four.

0: Ну что ж, пишет нам в мессенджере Твиток. Добрейшего утра, Катюша и Саймон. Как приятно слушать вас каждое утро. Вы заряжаете на весь день. Разбудите всю Оренбургская область. И именно город Кувандик.
1: Кувандик.
0: Кувандик, да. Всем хорошего настроения и позитивного дня. Ваша Юлия.
1: Доброе утро, Катя и Саймон. Привет из солнечного Краснодара. Разбудить моего сына Дениску. Едем в садик. Саймон, он твой поклонник.
0: Вау.
1: Хорошего дня от Кристины.
0: О, зиба-зиба от всего сердца черного перца. Теперь включи тусовку.

0: Конечно, так.
1: Да.
0: Ребят, мы готовы поиграть. Если что, телефон прямого эфира напомним. +7 495 956 101.2. Звоните уже сейчас.
1: Ой, какой цифр красивый, но длинный. Поэтому стоит повторить.
0: +7 495 956 101.2.

0: Реклама. Нам с тобой повезло. Да-да, с тобой. Тебя не пугают хорошие новости. Ты принимаешь их на свой счет. Поэтому все эти 20 лет мы в Т-банке растем и развиваемся в экосистему, чтобы ты видел возможности во всем. И в этом весь ты. Т-банк. АО Т-банк.
1: Right now. А теперь тусовка.
2: On DFM.
1: Потому что радио DFM.

0: Час-будильники на радио ДФМ.
1: Слово микс.
2: Чик-чик-бум! Ола, дитусовка! Это мы, твои шумные соседи. Делаем кофе вторым по бодрости напиткам. Это шоу «Разбудильники». Здесь ты же.
1: Катя Бодрова.
2: Да, кей-поп, да, Катя Бодрова. А сейчас что у нас? Это слово микс?
1: Да.
2: Да, тренажер для мозга, где слова похожи на инструкцию по сборке адронного коллайдера.
1: И с нами играть будет Наташа из Ростова-на-Дону. Наташ, привет.
3: Добрый день.
2: Наташа, привет.
1: Ну что там в Ростове? Теплышко? Солнышко?
3: В Ростове замечательно. Лето сменяется с весной, но как будто бы сейчас почти дождь идет.
2: Замечательно. А у вас 20 градусов уже есть?
3: Да у нас вчера 30 было.
2: Вау!
1: Нет, ну, кстати, в Москве сегодня тоже до 22 разогреет, поэтому у нас тоже жаришка близко.
2: Ну, 30-ки еще не было, да?
1: 30-ки еще не было.
2: Ну ладно, вот Ростов возьмите.
1: Просто по факту. Факту хорошей погоды.
2: Yeah.
1: Наташа, у нас игра впереди, называется она «Слово микс». Ты, кстати, хорошо знаешь устойчивое выражение?
3: Ну вот и посмотрим.
1: Мы тебе их будем называть, я убеждена, ты все их знаешь. Только буквы расположили там в хаотичном порядке. Твоя задача — расшифровать хотя бы 3 из 5 заданий. Справишься — заберешь фирменный мерч от Радио ДФМ. Готова?
3: Конечно.
2: Но напоминаю, что слова, как бы, я читаю их на сломанном русском языке, поэтому слушай в оба. Хорошо?
3: Да.
2: Первый – плотбесный рис.
1: Плотбесный рис. Вот мы и выяснили, да?
2: Это бывает только в мышеловке, как говорится.
3: А что это? А бесплатный сыр в мышеловке.
2: Да.
1: Да, бесплатный сыр.
2: Правильно, молодец, браво.
1: Там группа поддержки еще.
2: Так, Титос дан шудой.
1: Титос дан шудой.
3: Я плохо слышу, не знаю.
1: Ну, Титос, давай как-нибудь там переставим словечки.
2: Окей.
1: Что делать? Можем сидеть, можем лежать, а можем...
3: Стоять.
2: Правильно. Так, а если человек именно за спиной это делает, как обычно говорят в русском языке, есть выражение?
1: Когда тебе мешает кто-то, ты говоришь, ну хватит стоять.
3: Стоять над душой.
2: Конечно!
1: Стоять над душой. Дальше.
2: Браво, так и еще один ответ, и ты уже выиграла. Так, господи, Тевер Влогева.
1: Тевер Влогево.
2: Или Лагево.
3: Север в Лагево?
2: Да.
1: Как будто деревня, да? Лагево.
2: Да. Я же говорю, это звучит как сборка адронного коллайдера.
1: Ну, север здесь можно, кстати, чуть-чуть местами буковки поменять, и получится...
2: С моря дул. Что?
3: А ветер с моря дул? Вот это единственное.
2: Нет, ветер просто...
1: А ветер он где?
2: Ветер он где? Где ветер?
3: Если ребята, там... простите, но как будто бы я не помогу вам.
2: Не-не, ветер где? Там, где глаза, нос и рот, это совокупно называется, который на шее сидит.
3: На шее сидит.
2: На шее сидит. Голова.
1: А если объединить, то ветер в голове.
2: Ветер в голове.
1: Да-да-да.
2: И ветер с моря дул.
1: Что, у нас 2,5 правильных выполненных заданий.
2: Да.
1: Почему я не удивлена, Сай? Почему? Потому что... Ну, любит он Наташу из Ростова-на-Дону.
2: Конечно.
1: Ну, поздравляем тебя, вручаем фирменный мерч на Радио ДФМ за участие в нашей игре, Наташа.
3: Ничего себе. Спасибо большое.
1: А кто тебе помогал там на фоне?
2: Не, никто не подсказывал.
1: Не, на фоне там кто-то.
2: На фоне?
3: А мы с подругой на работу едем.
2: Как ее зовут?
3: Зовут Оксаночка, у нее сегодня день рождения. Очень здорово, если почти вместе ее поздравили.
2: Все, передай ей скорее телефон. Сейчас скажу. Сейчас скажу.
1: Трубочку именинница, дайте.
2: Да.
3: Алло.
2: Так, это именинница?
3: Это именинница.
1: Оксана, поздравляем тебя с днем рождения.
2: Давай споем ей это, конечно, с днем рождения.
1: Наташа, пусть присоединяется. Давай, с днем рождения тебя.
2: С днем рождения. С днем рождения. С днем рождения. Оксаночка.
1: Сань, ты не промахнулся по нотам вообще.
2: Слушай, все красивее, чем мы вообще сделали.
1: Да, да.
2: Молодцы.
1: Девчонки, вот такое классное днерожденное утро организовали вам. Вручаем, кстати, фирменный мерч от Radio DFM еще раз в качестве подарка в том числе. Может, Наташа, кстати, передарит Оксане.
2: Да, Оксана, расти большой. Молодец.
3: Спасибо.

0: Разбудильники на радио ДФМ.
1: Мысли вслух.
2: Дорогой дневник, меня до сих пор травмирует фраза. Да нет, наверное.
0: Радиоканал ДФМ Ростов. Для слушателей старше 12 лет. Погода.
3: В Ростове этим утром облачно с прояснениями, до 19 градусов тепла. По данным Яндекс.Погоды, днем будет пасмурно, возможны небольшие осадки и до 24 градусов тепла. Ветер южный 4 метра в секунду. Оставайся с ДФМ Ростов-на-Дону.
0: Радио ДФМ. Для лиц старше 12 лет. Реклама. Папа-пап приглашает провести май ярко. 15 мая. Диджей, ведущий и отличное настроение. Сбор гостей 20.00. 16 мая в 22.30 на сцене кавер-группа «Хулиганы». Не пропусти. 30 мая. Трансляция финала Лиги чемпионов с профессиональным комментатором. Папа-пап. Максима Горького, 151. Бронь столов. +7 988 990 10 11. 18+.
4: Высотаримстрой продает теплоизоляцию. Теплоизоляцию продает Высотаримстрой. Покупайте теплоизоляцию в Высотаримстрой.
5: Где кайфово, Любовский? Там, где без лишнего шума и без лишнего пафоса. Днем назначай встречу. В Любовске это ценят. К ночи меняй правила. В Любовске это любят. Запомни, открытие в июне. Следи за анонсами. Адрес: городская площадка «Новая земля», Седова, 5, 18+.
6: Торговый центр «Меркурий». Территория низких цен предлагает одежда, обувь, хозтовары, посуда, игрушки, электроника, бытовая техника, сантехника, ткани, продукты питания и канцелярия. Товары. Новый формат. Низкие цены. Пришел, увидел и купил. Торговый центр «Меркурий». Территория низких цен ждет вас. Улица Орская, 31.
0: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

0: Разбудильники на радио ДФМ.
1: Мэшапы Саймона.
2: Это шоу «Разбудильники» на радио DFM и рубрика, в которой мы открыли новую артистку, например, Бритни Жукова, вам наверняка уже известная.
3: Это после мэшапа с «Руки вверх», да?
2: Да. Это рубрика «Мэшапы Саймона», где он берет текст одной песни, накладывает на музыку другой песни, открываются новые хиты, запускаются, и открываются новые имена. Интересно, что сегодня?
3: Сегодня будет не повторение истории рождения Бритни Жукова, а вот такой к тебе вопрос. Кроме Москвы, кто не верит слезам?
2: Еще? Москва слезам не верит, а кто еще? Не знаю. Город какой-то конкретный?
3: Нет, если человек. Поет, что он не верит слезам.
2: Ты не верь слезам,
3: все вернется. Так, сегодня в моем мешапе Шура.
2: Шура
3: просит не верить слезам под трекан Mojo Lady. В итоге получается, что Шура versus Mojo, ты не верь слезам, Lady.
2: Моя любимая песня с одним из любимых артистов. И все это в одно? Немедленно.
3: Сейчас послушаем, потом обсудим.
0: DJ Simon.

0: такой мешанина получилось.
1: Англо-русский.
0: Да-да-да, Lady Reverse Islam.
1: Получился. Ну что, отлично, отлично замычились, мне нравится.
0: Диджей налепил, называется.
1: Налепил. Я сразу вспоминаю этот ролик, по-моему, я с тобой им делилась. Ведущий на радио, или просто подкаст парень ведет, он ставит песню Mojo Lady и пытается попасть в начало трека. Там же очень длинный проигрыш, и он всякий Lady... А, нет, не сейчас. И потом несколько попыток совершал, а потом начал материться на испанском.
0: Вот что происходит, когда диджеи пишут песни. Они сами, кстати, фанат оригинала. То есть откуда они взяли сэмпл. Вот почему они проигрыш такой долгий сделали в начале. И они пока кайфуют. А кто-то петь будет сегодня?
1: Да.
0: Вот бедный испанец.
1: Шура отлично вписался. С первых нот. Да, спасибо тебе, Сай.
0: А если что, передайте. А его как? Настоящее имя Саша же, да?
1: Ну, наверное, если Шура.
0: Шура, окей.
1: Я, кстати, не знаю точно имя Шуры.
0: Александр же, да? Саша, да. Вот. И кто знает, но у кого есть телефон, передайте, что Саша сегодня уже с Моджо замутил фит, о котором он еще не знает.
1: И такое бывает.
0: Бывает, да. Зиба-зиба всем за внимание. Это шоу
1: «Разбудилки».
0: Включи тусовку.

0: рубрики на Радио DFM.
1: Реклама. Когда решать проще, чем ждать. Когда все и моменты условия складываются в вашу пользу. Этой весной все говорит в пользу «Лада». Остается только действовать здесь и сейчас. И пусть дорога становится комфортнее, цели ближе, настроение ярче. Почувствуйте это уже с первых километров вместе с «Лада». Набирайте обороты этой весной. Специальные выгодные условия на весь модельный ряд «Лада» уже сейчас. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
2: Одно движение, и боль может разбить наши планы. Капсикам помогает бороться с болью в спине, мышцах и шее. Капсикам – моя сила в движении. Спрашивайте в аптеках, имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией.
3: Трава растет, сезон идет. Триммер Райоби. И косит, и кромку ровняет. И всего за 4900 рублей на все инструменты РУ. Для ремонта и дачи оригинальные товары с гарантией. Все инструменты РУ. Акция проходит до 17 мая 2026 года. ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. УГРН 111-774-664-62-69. Подробности и условия акции на сайте всеинструменты.ру.
4: Ура! Премия!
5: И мне пришла.
4: И мне.
6: ВТБ платит премию плюс 50 тысяч рублей к вашей зарплате. И так каждый месяц. Переводите ЗП в ВТБ и участвуйте в акции. Коллеги, срочно. Задача – выиграть.
5: О, да.
7: Предложение для зарплатных клиентов владельцев карт ВТБ. Срок участия в акции с 05.05.2026 по 31.10.2026. Подробности об организаторе акции, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте vtb.ru. Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия Банка России номер 1000.
8: Готов к приключениям? Хочется больше контроля за рулем? 231 лошадиная сила в мощном двигателе Havail H7. Любишь, когда технологии под рукой? Предустановленные сервисы Яндекс.Авто прямо в автомобиле. Ценишь комфорт в деталях? Удобные кожаные кресла и уникальный релакс-режим. Нужна уверенность на дороге? Высокая посадка и отзывчивая управляемость. Havail H7. Управляй силой.
9: Подробности, в том числе об условиях использования сервисов Яндекс.Авто, уточняйте в официальных дилерских центрах Havail Pro и на сайте havail.ru. Возрастное ограничение 12+.
10: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, уголь древесный 365 дней, 30 литров, 2,5 килограмма, 299 рублей с 7 по 20 мая. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
11: В ленте.
12: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию?
13: Забудь. Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ. При участии ПАО «Банк ПСБ» услуги оказывают ООО А7, ООО А71 и ООО А7-агент. Более подробная информация на сайте а7.ру.
14: Штурман «Финиш» рядом. Бак на нуле. Где заправиться с выгодой?
15: На АЗС «Татнефть». Заправим от 30 до 100 литров бензина или дизеля. Получим плюс 3 бонуса за каждый литр. А возьмем акционный напиток. Получим уже плюс 6 бонусов за литр.
14: АЗС «Татнефть». Курс на выгоду и новые рекорды.
15: С 8 мая по 15 июня 2026 года заправляйтесь на АЗС «Татнефть» и получайте дополнительные бонусы.
16: Организатор акции ООО «Татнефть» АЗС «Северо-Запад». Информация на сайте azs.tatneft.ru.
17: У меня дело выгорело.
18: И сам я выгорел.
19: Это не дело.
20: При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
21: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
22: Приводите в Альфа-банк всех друзей и близких. И получайте деньги. Платим до 15 тысяч рублей за каждого. До 15 тысяч за каждого. Успейте до 31 мая. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
23: А дальше тусовка.
24: On DFM.
23: Потому что радио DFM.

0: Час будильники на радио ДФМ.
1: Говоризмы. Говоризмы.
2: What's up? Ой, не то.
3: What's up?
2: Вазам, ди человеки, снимаем пижаму с лица и слушаем хандрагонное шоу «Разбудильники». Что касается латте, она зубы съела. Это Катя Бодрова.
4: На зубы съела.
2: Она зубы съела. Не, так не говорят?
4: Нет. Собаку на этом съела.
2: А, собаку съела. Разве зубы съела не говорят? Я где-то слышал у дедушки.
4: Да?
2: Да, он зубы съел.
4: Ну, в Африке, может, так и говорят. Саймон, я не знаю.
2: Ну, ладно.
4: Давай поговорим о том, как говорят в Ульяновской области.
2: Так, здесь учим словечки и сленги из разных городов России. И так я запомнил «Аптраган».
4: Аптраган?
2: Это кошмар в Башкирии, правильно? И девушка во Владивостоке – это куня.
4: Да.
2: Да. А теперь в Ульяновской области это что?
4: Самое необходимое ты запомнил. Но сначала такая предыстория. Мы сегодня уже говорили о том, что Андрей из нашей команды вручил нам подарочек из Ульяновской области. Mm-hmm. Классного динозаврика. Mm-hmm. Потому что сейчас на территории современной Ульяновской области обнаружено дно мирового океана древнего и много всякого интересного там находят.
2: И там поэтому... раньше включали тусовки динозаврики. Как говорится, да.
4: И поэтому я решила отправиться туда и узнать, что значит чехлить.
2: Чехлить? А слово чехол, да, правильно?
4: Ну, да.
2: Чехлить, зачехлил, значит, наверное, закрывать, финишировать. Да, финишировать.
4: Нет.
2: Поставить точку.
4: Значит, нет.
2: Вау, чехлить, ну это как глагол все равно, да, правильно?
4: Глагол.
2: Чехлить.
4: Может быть, я тебя путаю, вряд ли это как чехол.
2: Ага.
4: Не знаю этимологию, но вот чехлить.
2: Чехлить.
4: Угу.
2: Так, это к хорошему, да, правильно?
4: Это к очень хорошему.
2: А может бабки заработать?
4: Да!
2: Да! Ничего себе!
4: Ну не совсем заработать, скорее потратить. Вот Андрюх на нас потратился, отчехлил.
2: А, отчехлил за яйца, да?
4: Отчехлил за яйца.
2: Прикольно.
4: Ну, если что, динозаврик в яйце, ребят. А, платить, давай деньги чехлить, значит, в Ульяновской области. Не только в Ульяновской, в Самарской, в нашей вообще тоже так говорят.
2: А, давай, отчехлило давай чехли.
4: Столько денег, что просто ага. Мама не горюй.
2: А можно так, ну, такой призыв сделать? То есть, давай
4: отчехли.
2: Чехли.
4: Отчехли мне немножко.
2: А, чехли. А,
4: отчехли.
2: Понял.
4: Отчехли.
2: Типа, расставайся с бабками. Все.
4: Да, да.
2: Прикольно. Отчехли.
4: От винта. Отчехли.
2: Катя!

0: Рэп-прогноз на DFM.
1: Mic check, 1, 2, 1, 2. Ауа, ауа.

0: Один получил!
1: Радиоканал DFM Ростов. Для слушателей старше 12 лет. Погода.
2: В Ростове этим утром облачно с прояснениями, до 19 градусов тепла. По данным Яндекс.Погоды, днем будет пасмурно, возможны небольшие осадки и до 24 градусов тепла. Ветер южный 4 метра в секунду. Оставайся с DFM Ростов-на-Дону.
3: Спонсор программы ООО «Специализированный застройщик 1UC Дон». Нас рекомендуют друзьям.
4: Отличная новость. В новом 46-м кластере квартала «Эстет» открыты продажи. Это ваш шанс обрести квартиру мечты с просторной планировкой и уникальной эстетикой. Торопитесь выбрать лучший вариант. Ваша выгода до 718 тысяч 400 рублей. Югстроинвест. Нас рекомендуют друзьям.
5: Застройщик ООО «СЗ-1 UC Дон». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. Ростов-на-Дону. 214 РЗ.
1: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет. Реклама. Высококачественное лечение и безупречный сервис. Это не достижение, это наш стандарт. Мы всегда стремимся к максимально возможному результату. Глазная клиника «Ирис» доктора Олега Борисовича Качмала. В мире, где привилегия видеть совершенно роскошь. Мы сделали это нормой. Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
6: «Биг Авто». Автосервис. Нужен автосервис? Выбирай «Биг Авто». «Биг Авто».
7: Жаждешь новых вкусов? Тебе сюда, в Суши Хаб. Ароматные роллы, согревающие супы, сочные шашлычки и сытные сеты. Все, чтобы утолить твою жажду приключений. А с промокодом ХАБ тебя ждет приятный сюрприз. Ролл Бекон Хит в подарок. 8-928-183-66-38. Промокод на весь май.
1: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Ростове-на-Дону. 333-21-66. DFM. Радио DFM.

0: будильники на радио DFM. Буяка, буяка! Здравствуйте, люди! Если для тебя самый короткий путь к счастью утром, это обратно под одеяло. Подъем, подъем! Welcome в Антихандра Шоу!
1: Разбудильники! Меня зовут Катя Бодрова.
0: Я диджей Саймон Черный Перец Акбала. О, Мэри Околанджа!
1: Тот самый Саймон.
0: Yes, yes!
1: Что я поняла? Что каждый новый день — это возможность русской стать более русской благодаря африканцу. Я, кажется, даже не знала. Саймон тут как-то сболтнул в русское выражение.
0: Так.
1: На зубы села.
0: На зубы села, да.
1: Катя, села?
0: Да, что касается...
1: Или съела?
0: Съела.
1: Да. Ага, зубы съела.
0: Она зубы съела.
1: Так.
0: Да. То есть, что касается латте, ты зубы съела.
1: Это все равно, что на этом собаку съела.
0: Да.
1: То есть, опытная.
0: Да.
1: Ага.
0: А это в гараже, ну, слышал. То есть, я подъехал, то есть, недалеко.
1: Да я на этом зубы съела, да,
0: открыли шиномонтаж. Я думаю, что, вы еще шиномонтажем занимаетесь? Нет, чувак, он уже лет 15, он зубы съел вообще. Я сказал, а, интересное выражение, я записал себе. Думал, тебе удивить. Оказывается...
1: И реально удивил, я не слышала даже такое. Удивительно.
0: Кстати, есть такое еще. Из семи печей хлеб едал.
1: Из семи печей хлеб ел?
0: Да.
1: Едал?
0: Причем едал. Вот так написано, что есть.
1: Это тоже значит опытный человек.
0: Это синоним, да, опытного человека.
1: Чёрт и калач.
0: О, чёрт калач, да? Mm-hmm. Это я слышал, прикольно.
1: Стреляный воробей тоже. What? В эту копилку.
0: Это я не слышал. Кто? Воробей стреляный?
1: Стреляный воробей.
0: Ничего себе, записываю.
1: Жалко, да?
0: Это я ещё не слышал.
1: Ну, можно, короче, разными способами сказать о своем жизненном опыте, а можно говорить прямо, как ты это делаешь. Я жопотный.
0: Я жопотный, да.
1: Ты часто так произносишь.
0: Так и есть. Но же, опытный.
1: Учим устойчивое выражение на русском языке в эфире шоу «Разбудильники» и продолжаем принимать ваши заявки на пробушку. Что? Что тебя несет?
0: Я просто, когда ты меня спросила, погоди, на что съела? Я сказала, зубы съела.
1: На вот. Что? Да, мне показалось, на что-то я съела.
0: Да.
1: На зубы?
0: Она на меня не смотрит. На что я съел? Зубы ты съела.
1: Нет, технически сесть на зубы можно.
0: Ну, полно, конечно.
1: Вставную челюсть есть.
0: А, в этом... Слушай, ну ты, конечно, из космоса сейчас. Ты через космос пришла.
1: Ладно. Я начинаю все визуализировать.
0: Да. Ладно, а если я работаю, что должен быть делать? Ты помнишь?
1: Если что?
0: Что, если я работаю, да. Дальше, что мы делаем? Ты помнишь?
1: После работы?
0: Да. Что, если о работе?
1: О
0: что,
1: работе.
0: Да, что мы дальше делаем? Ты помнишь?
1: Нет.
0: Я тоже не помню, поэтому давай сваливаем. Пойдем.
1: Погнали. В группу ВКонтакте под последним постом. Что? Мы даже не сказали, где пробушку оставить.
0: Катя, ты же зубы съела, понимаешь? Ты же опытная.
1: Правда? Я же опытная, да. Я быстренько сейчас напомню, где можно оставить пробушку. Твое имя, город, кого нужно разбудить? Группа ВКонтакте под последним. Ой, ладно, короче.
0: Ребята, пошли.

0: Разбудильники на Радио ДФМ.
1: Шоу «Разбудильники» на Радио ДФМ. Здесь Катя Бодрова.
2: Оу, я диджей Саймон, черный перец. Твой брат от другой мамы.
1: Это волна недопонимания, кажется, стихла.
2: Но, Кать, мы только что с отпуска вышли. Вот то, что второй день.
1: Вчера, устанавливаем, кстати, миндальную связь обратно.
2: А мы вчера тупили, нет? Не тупили чуть-чуть, нет? Не успели.
1: Мы вчера были какие-то супер громкие, громче, чем обычно.
2: Да? А сегодня уже как раз тупка наступила.
1: Сегодня каждый день новая стадия после майских. Интересно, что будет завтра?
2: Завтра уже принятие. Мы должны уже понимать, что отпуск закончился.
1: Да. Ребят, ну что, заявки на пробушку готовы выполнить. Группу ВКонтакте под последним постом я буду озвучивать отсюда.
2: Угу. Отсюда-ва это...
1: Отсюда-ва. Да. Это из мессенджера еще.
2: Да, из мессенджера, да. Вот пишет Даниил. Катя, Саймон, доброе утро. Огромный привет вам из солнечного Ташкента. Ташкент у нас Узбекистан. Окей. Можете, пожалуйста, разбудить Эльзару, пришла сонная на работу. Большое вам зиба-зиба.
1: Эльзу?
2: Эльзару.
1: Эльзару.
2: Ну, кстати, Эльза можно и сказать, наверное, сокращенно,
1: наверное,
2: да?
1: Наверное, сокращенно, ласково.
2: Апути, апути.
1: Не забудь.
2: Не забудь. Так, вот такой трек для Эльзы. Эльза, welcome. Включи тусовку. Let's go. One and two. И три, и два.

0: что ж, дальше продолжаем.
1: Наталья Астахова пишет. Доброе утречко. Разбудите моего сыночка Савелия. Он очень любит слушать ваше радио в свои 7 месяцев. Ого!
0: Вау.
1: С детства формируем хороший музыкальный вкус у ребенка. Хотя странно, что мама просит разбудить 7-месячного. Обычно, наоборот, проблему его уложить.
0: Думает, как уложить, да. Ну, может, такой случай. Может, наверное, ее надо будить маму. Она так косвенно через ребенка.
1: Нет, разбудите сыночка.
0: Окей, хорошо, с вашим позволением. Но это большая честь, конечно. Вот растет будущий разбудилник. Вау, let's go, включай тусовку.

0: А, окей, в наши мессенджеры читаю сообщение от Марины. Поздравьте с днем рождения моего сына Вову из Краснодара. Он был послушным... Он был послушным мальчиком, поэтому завтра мы улетаем в отпуск на море. Вау!
1: Всем горячий башкирский привет из города Октябрьский. Взбодрите, пожалуйста, моего любимого мужа, который везет нас на прием к врачу, потому что мы с сыном Тимофеем спим, и мужу скучно в дороге. Разбудите нас всех, это Ирина подписалась.
0: О, то есть водителя надо будить, да? То есть папу, да?
1: Папу.
0: Да, еще раз.
1: Да всех разбудить. Там сына Тимофея, жену, маму Ирину.
0: Окей.
1: Мужа. А вот муж без имени.
0: Окей, мужа будем, Ирину и сына. Окей. И, конечно, с днем рождения тебя, Вовачка. Так, Вова, ты летишь в отпуск на море. Видишь, молодец, да? И еще от Деда Мороза вообще подарок. Это вообще супер было бы, да? Ну, он всегда спрашивает, ты хорошо себя вел в этом году? Вот мама вот сделала подарок. Ну что ж, поехали. Вовачка и Ирина и сына.

0: Все.
1: Выдохся?
0: Да.
1: Дождалась. Телефон прямого эфира, ребят, теперь. 8-495-956-101-2. Дозванивайтесь сейчас. Будет шанс выиграть фирменный мерч от Radio DFM.
0: Пока я танцевал, не раз слышал код.
1: 8-495-956-101-2. Ждем.
0: Yeah, hit the floor. Let's get it on. Now hit the floor. Let's get it on. Это шоу.
1: Разбудильники.
0: Включи.

0: будильники на радио DFM.
1: 30 лучших треков недели. Радио DFM. Расставляем по местам. В субботу в 15 в DFM. Топ 30.
2: DFM Top 30. DFM.
1: Реклама. Обновленный Хавейл М6 создан из плюсов. Практичный и просторный, с вместительным багажником, подготовленный для России, подогрев руля и передних сидений, безопасный кроссовер, высокопрочный кузов, 4 подушки безопасности и система курсовой устойчивости 9-го поколения. Камера заднего вида обеспечит удобство при любых маневрах. Хавейл М6 сделан в России от 2 миллионов 49 тысяч рублей.
3: Цена автомобиля Хавейл М6 механической коробкой передач 2026 модельного года. Не является офертой, действует с 1 мая 2026 года. Подробности уточните в официальных дилерских центрах Хавейл Сити и на сайте havel.ru.
4: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять 3 юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию?
5: Забудь. Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ.
6: При участии ПАО «Банк ПСБ» услуги оказывают ООО А7, ООО А71 и ООО А7-агент. Более подробная информация на сайте а7.ру.
7: Лето – это маленькая жизнь. Проведите это лето красиво и выгодно с Фандэй. Фандэй – скидки до 50% на летнюю коллекцию одежды для всей семьи. Подробности на fandeyshop.com.
1: Welcome back, and right now. А теперь тусовка.
0: On DFM.
1: DFM. Потому что радио DFM.

0: Разбудильники на радио ДФМ.
1: На паре.
2: Ла-ла-ла! Ола, D-Community! Ты попала в зону, где даже одиночество находит себе плюс один. Это шоу «Разбудильники» в студии напарница Катя Бодрова. Не, Катя Пултан Бодрова.
3: Напарник, диджей Саймон.
2: Ну что ж, еще и друлега, да? Теперь слово,
3: и
2: да?
3: И друлега.
2: Да, новое. Так, сейчас все и всех разложим по парам в игре «На паре».
3: Играть с нами будет Лена из Краснодара. Лен, привет!
4: Привет!
2: Лена на месте!
3: А ты чисто похвастаться звонишь, что у вас хорошо, тепло и классно?
4: Я звоню похвастаться, что мне через день 40.
3: Через день? День рождения?
4: Через день.
2: А я думал, через день 40 градусов.
3: Ты думаешь, что же так?
2: Тепло.
3: Лена, ты как к поздравлениям с наступающим относишься?
4: Да, меня уже поздравляют все, я очень положительно. Лучше поздравить, чем не поздравить.
3: Согласна. Ну, давай, Сай, действуем.
2: Да, с наступающим тебя, с наступающим тебя, с наступающим,
3: Лена.
2: Life begins at 40. Life begins at 40. Жизнь начинается в 40.
4: Thank you so much, my darling.
3: Я только что хотел сказать, жизнь только начинается в 40, и ты на английском.
2: У нас с тобой миндальная связь. Да?
3: Лен, а подарок мы тоже заранее готовы тебе отдать, в общем-то, за участие в игре на паре.
2: Сразу без игры, сразу задаем. Давай.
3: Да нетушки.
2: Да?
3: Дай поиграть.
2: Ну, хотя бы поинтереснее будет, да? Окей, интереснее, окей.
3: Игра на паре, в чем она заключается? Лен, мы тебе перечисляем персонажей разных личностей известных, а иногда просто предметы. Твоя задача — найти каждому пару. Нужно найти всего 5 пар, когда не знаешь, кого, к кому присобачить, просто говори дальше. Готова?
4: Да.
2: Окей. Так, первое слово. Квас.
4: Хлеб.
3: Хорошо. Квас, хлеб. Эдвард Каллен.
4: Дальше.
2: Ага.
3: Окей.
2: А мы-то думали, кто?
3: Кто?
2: Белла.
3: Ну, Белла.
2: Окей. Пряник.
4: Я не смотрела этот сериал. Кнут.
3: Пряник Крут?
2: Пряник Крут. О, оригинально.
3: А я бы сказал Тула.
2: Я тоже думал
3: недавно
2: Тула.
3: Недавно проезжала. А Джек?
4: Воробей.
3: Какие разные у нас ассоциации. Я бы сказала Роза.
2: А я бы из Воробей говорил.
3: Из Титаника.
2: Да.
4: Можно сказать Дэниел.
2: Да, так, это у нас... Какой ответ сейчас? Это
3: четвертый.
2: Четвертый. Теперь еще один, да? Если сейчас он угадает, да? А, нет, это третий правильный ответ. Так, поехали. Кощей Бессмертный.
4: Игла в яйце.
2: О, окей. Это четвертый. Правильный ответ.
3: Так, и вот сейчас финальный, да, пятый?
2: Да.
3: Шашлык.
4: Маёвочка!
3: Кто-кто?
2: Шашлык.
4: Маёвка.
3: Маёвка?
4: Маёвка.
3: Это что,
4: ну,
3: значит?
4: Ну, конечно, майские шашлыки. 9 мая, 1 мая, все идут на шашлык.
3: Это какой-то новый термин Шампу, для меня.
4: Шампу, если хотите.
3: Маёвка.
2: Да. Маёвка. То есть это типа что? Маёвка — это что, типа праздник майский,
3: это
2: да?
3: Это все майские, да, наверное.
4: Добро пожаловать в терминологию Краснодарского края.
3: О, вообще. Я записываю, Лена, я вот записываю.
2: Из Краснодара что я знаю? Они называют кондиционер кондюком.
3: Кондюк.
2: Да, у них кондюк. Майские праздники, Майорка. Вау.
3: Это как есть зимовка? Да какая Майорка?
4: Нет,
3: Майовка.
4: Майовка.
3: Ты путаешь мою любимую песню, которую почему-то не ставишь.
2: Майовка.
3: С Майовкой. Лена, поздравляем себя. Благодарим и за пополнение
4: Спасибо.
3: Лексикона, и за блестящую игру в игре на паре. Отдаем тебе фирменный мерч от радио DFM.
2: Теперь майорский привет с тебя. Секунд 8 у тебя есть.
4: Привет передаю всем, кто меня узнал. У меня в городе много кто знает. Вам, ведущий, большое спасибо за хорошее настроение. Так рада, что у меня CarPlay сломался, и я вот благодаря этому выиграла мерч. Вот. Вот-вот, обнимаю вас, целую, вообще просто всем-всем-всем всего самого хорошего и все.
2: Вау.
3: Леночка, а тебя с наступающим еще разок. Краснодар включит тусовку.

0: Разбудильники на радио ДФМ.
1: Мысли вслух.
2: Дорогой дневник, если Галя Галина, почему Толя не Толина, Ваня не Ванина, а Петя вообще не Петина?
0: Радиоканал ДФМ Ростов. Для слушателей старше 12 лет. Погода.
3: В Ростове-на-Дону сейчас 18 градусов тепла, облачно, с прояснениями. По данным Яндекс.Погоды, сегодня днем будет облачно, небольшой дождь, температура воздуха составит 24 градуса тепла, ветер юго-восточный 4 метра в секунду. Оставайся с ДФМ Ростов-на-Дону.
4: Спонсор программы ООО «СЗ-СК-10» номер 12.
5: «СК-10» пилит цены. Купите квартиру со скидкой 30% в удобном для вас районе города. В СК-10 вас ждет большой выбор квартир в современных жилых комплексах. Успейте купить квартиру, пока цены еще снижены. Звоните. Звездочка. 3110.
6: Застройщик ОСЗ СК-10 номер 12. Сроки проведения акции ограничены. Все подробности в офисе продаж. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
0: Радио ДФМ. Для лиц старше 12 лет. Реклама. Открыт набор в Московский колледж цифровых технологий Академии ТОП в Ростове-на-Дону по направлениям программирование, дизайн, цифровой маркетинг, обучение на базе 9 и 11 классов, современная программа, преподаватели практики, проектный подход, госдиплом. 310-04-05.
7: Не ждите, пока ваши кредиты станут непосильными. Обратитесь за консультацией к финансовому управляющему Борохову Юлиану и доверьте процедуру банкротства опытному юристу. Начните счастливую жизнь уже сейчас. Финансовый управляющий Борохов Юлиан. Звоните 999-161-61-61. Семья Наебян рекомендует.
8: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
9: Биг Авто. Автосервис. Нужен автосервис? Выбирай Биг Авто. Биг Авто.
10: Ты предприниматель Ростова? Тогда заяви о себе с помощью рекламы в лифтах от Русмедиа 700 тысячам ростовчан. С индивидуальной скидкой до 30% на лифты вашего города. Звони 8 863 221 26 39.
11: Информацию и условия акции уточняйте на сайте rusdefismedia.pro.
0: Телефон рекламной службы радио ДФМ в Ростове-на-Дону 333 21 66.

0: Разбудильники на радио ДФМ.
1: Старый новый трек. Шоу «Разбудильники» на радио DFM. Сай, что ты хочешь мне сказать?
2: Сейчас, делаем «Нет трек».
1: «Нет трек»?
2: Да.
1: Это рубрика, в которой мы слушаем классные треки, которые вирусятся в интернете?
2: Да.
1: Что сегодня?
2: Ну так, сейчас пока загружу. А так, сегодня в «Нет трек» новый интернет-хит под названием «Майорка». Это где?
1: Короче говоря, это мой любимый трек.
2: На данный момент
1: я слушаю на репите.
2: И угадать, почему этот трек здесь. Вот почему. Потому что, Катя не перестает об этом треке говорить.
1: Я говорю, Саня, включи в пробушку. Малерку. Да. Он говорит, какую малерку? Майорку. Но Джим Бисквит.
2: Джим Бисквит.
1: Бисквит или как его?
2: Бисквит.
1: Бисквит он или кто?
2: Так, все по полочкам сейчас разложим. Смотри, трек, да, вирусился на данный момент. Вообще вирусится быстрее, чем весной. Теперь его напевают многие, даже те, кто думал, что Джим Бисквит — это печенье, а не диджей. Так, у нас все получается. Он еще и баянист в прошлом из маленького городка уральского, получается, называется Красновишерск.
1: Красновишерск?
2: Да. Слышала?
1: Нет.
2: Теперь знаешь. Вот, что оттуда Джим Бисквит, и это не печенье.
1: А, оттуда Джим?
2: Да, Джим, да.
1: Дима его зовут, насколько я знаю.
2: Дима, да?
1: В жизни.
2: Окей. Итак, слушаем «Нет трек», это интернет-хит, Джим Бисквит, Филипп Ченкау и G-Pol. Майорка. А они сами поют песни «Майорка», по-моему, да?
1: Да, «Майорка», именно так они поют. Сай, okay. Давай максимально громко.
2: Да, «Майорка» это где? Сейчас разберемся.
1: Сейчас разберемся.

0: ты. Так мы зовем Джима к нам.
1: Да, да, да.
0: Фит
1: на фит, да. А то рэперские корни уже дают о себе знать.
0: Да, слушай, потрясающе, спасибо, что исполнил мою маленькую мечту, поставил этот трек. Огонь, скажи.
1: Да, прикольно качает. Это такой клубхаус.
0: Они рвут сейчас московские вообще. Все клубы России гоняют парни по городам.
1: Причем такое направление, то есть не сильно быстрый. 110 ударов BPM, в минуту, да? BPM. И прямо прет, качает. Mm-hmm. И вообще для рэпа, кстати, хорошо ложится.
0: Но ну, этот Джим еще действительно такой бисквит, такой сладкий парень.
1: Ну что ж, ребят, если что, заходите к нам, забацаем фит.
0: Да, вот. Заходите. Вот. Расскажем вам, где Малерк.
1: Да, поставлю свои 2 копейки ваш трек. Ладно, это не трек, он называется «Майорка» или «Малерка», как сами авторы говорят. Это у нас Jim Biscuit, Филипп Ченкоу и Джи Пол. Спасибо за внимание. Вот, берите видосы, а мы скоро вернемся. Уже без бисквита.

0: Включи разбудильники на радио DFM.
1: Реклама. До отпуска длинные ночи. Пройди тест-драйв и поедешь в Сочи. На море с кроссоверами Amoda C5 и JQ J6. До 15 мая пройди тест-драйв новых Amoda C5 и JQ J6 и участвуй в розыгрыше поездки в Сочи и других крутых призов. Выбери свой автомобиль. Amoda C5 – это будущее, стиль и инновации. JQ J6 – компактный кроссовер, всегда готовый к приключениям. Подробности у официальных дилеров и на сайтах amoda.ru и jq.ru.
2: Первые шаги, первая любовь, первый отпуск, первое бронирование со скидкой 10% с промокодом МОРЕ на Суточно.ру.
3: Суточно.ру. Найдем, где остановиться.
4: 6+. Одно движение, и боль может разбить наши планы. Капсикам помогает бороться с болью в спине, мышцах и шее. Капсикам – моя сила в движении. Спрашивайте в аптеках, имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией.
5: Тэнк – это не просто автомобиль. Это характер. Премиальные рамные внедорожники Тэнк 300 и Тэнк 500 сочетают в себе стиль, мощь и надежность. Выбирайте партнера, который не подведет. Тэнк. Управляй прогрессом. Только до конца мая специальные предложения на автомобили Тэнк.
6: Предложение действует до 31 мая. Подробности на сайте tank.ru и у официальных дилеров Tank. Реклама ООО Great Wall Motor Rus.
7: Трава растет, сезон идет. Дрель-шуруповерт Райоби. И сверх, и крутит, и ничего не весит. Всего за 4800 рублей на все инструменты РУ. Для ремонта и дачи оригинальный товар из гарантии. Все инструменты РУ. Акция проходит до 17 мая 2026 года.
8: ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 101-774-664-62-69. Подробности и условия. Акция на сайте всеинструменты.ру.
9: Там, где все требуют выйти из зоны комфорта. Xlantix ET – это привилегия оставаться в гармонии с собой. В спа-салоне Xlantix с релакс-сидениями и ароматизацией. Премиальный кроссовер Xlantix ET. Слушайте ощущения.
10: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, уголь древесный 365 дней, 30 литров, 2,5 килограмма, 299 рублей с 7 по 20 мая. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
11: В ленте!
12: У меня дело выгорело!
13: И сам я выгорел.
14: Это не дело.
15: При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
16: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
17: Готов к приключениям? Хочется больше контроля за рулем? 231 лошадиная сила в мощном двигателе Havail H7. Любишь, когда технологии под рукой? Предустановленные сервисы Яндекс.Авто прямо в автомобиле. Ценишь комфорт в деталях? Удобные кожаные кресла и уникальные релакс-режим. Нужна уверенность на дороге, высокая посадка и отзывчивая управляемость. Havail H7. Управляй силой.
18: Подробности, в том числе об условиях использования сервисов Яндекс.Авто, уточняйте в официальных дилерских центрах Havail Pro и на сайте havail.ru. Возрастное ограничение 12+.
19: Приводите в Альфа-банк всех друзей и близких и получайте деньги. Платим до 15 тысяч рублей за каждого. До 15 тысяч за каждого. Успейте до 31 мая. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
20: Когда решать проще, чем ждать. Когда все и моменты условия складываются в вашу пользу. Этой весной все говорит в пользу «Лада». Остается только действовать здесь и сейчас. И пусть дорога становится комфортнее, цели ближе, настроение ярче. Почувствуйте это уже с первых километров вместе с «Лада». Набирайте обороты этой весной. Специальные выгодные условия на весь модельный ряд «Лада» уже сейчас.
21: Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
22: Up the next.
23: А дальше тусовка.
22: On DFM.
23: Потому что радио DFM.

0: Разбудильники на радио ДФМ.
1: Пранки Саймона. Пранки Саймона.
2: Пранки Саймона. Это шоу «Разбудильники» на радио ДФМ и, наверное, самая веселая часть телефонная под названием «Пранки Саймона». Благодаря этой прекрасной рубрике в метро появилась, ну, во всяком случае, я уверена, в скором будущем появится новая вакансия «Запихиватель». Саймон уже забронировал себе местечко.
3: Да, вагон, конечно. Я, кстати, в Китае видел там, то есть час пик, очень много людей. То есть есть специальные запихиватели в белых перчатках, и людей утрамбовывают как бы в вагоне.
2: Да, если вы слышали именно этот выпуск пранков Саймона, знаете, что он не выдумал эту вакансию.
3: Я не выдумал, но работу не дали. Да, не дали работу, но ничего страшного.
2: Ничего, на перспективу, Сай. Пока у тебя работа есть, напоминаю. Кому ты звонил на этот раз?
3: Ой, сегодня мы же как раз недавно слушали новый вирусный трек «Майорка», да? Это где? «Майорка», мы так выяснили, что это в Испании находится. «Майорка», пока мы не знаем где.
2: А «Майорка»... Это далеко от «Йорка», это да, мы тоже выяснили.
3: От «Йорка», да? Так, а сегодня я собираюсь покупать билет совсем не в совсем в другую страну. Не в «Майорку», не в Испанию, да.
2: Слушаем?
3: Да.
4: Визовый центр.
5: Здравствуйте, хочу купить визу.
4: Вы гражданин России?
5: Я приехал из Африки.
4: Вы гражданин Африки, да?
5: Да, господин.
4: Сейчас, подождите секунду. А куда, в Шенген нужно, да?
5: Нет, не Шерегеш, я ехал в Нарнию. Путешествовать и познакомиться с Аслан.
4: А это какая? Какая страна, Нарния?
5: Удивительная страна, Нарния. Я видел по телевизору, деньги копил 5 года, хочу ехать посмотреть.
4: Норвегия, да, получается?
5: Нету, господин, Нарния.
4: Нарния?
5: Нарния! Нарния!
4: Сейчас посмотрю в интернете, что я...
6: Не слышал такую страну.
7: Нарния? Вы с великим львом?
6: Алло?
5: Да, господин?
4: Это город, да, Нарния?
5: Нет, господин, это страна.
6: Сейчас посмотрим Нарния. Сторонники Нарнии. Это страна.
5: Я так и сказал 5 раза. Вы точно турагентство?
4: Такой страны не существует.
5: Как не существует?
4: Ну вот так не существует такой страны, это вымышленная страна.
5: Это не может быть. Как вымышленный? Вы хотите меня обмануть?
4: Я вас не обманываю, я в интернете смотрю. Это вымышленная страна.
5: Это не может быть. Я готов обжаловаться в посольстве Нарнии в Москве.
4: Сейчас посмотрим. Посольство Нарнии не существует в Москве. Это вымышленная страна.
5: Кто вымышлял?
4: Я не знаю, в интернете написано, что это вымышленная страна. По ней снимали фильм «Хроники Нарнии».
5: А где она на карте вообще?
4: Ну вот тут даже на карте ее нет.
5: Мать моя женщина! Я 5 года делал только дошек, копил деньги на это путешествие.
4: Знаете, кто придумал? Класс Тейлс Льюис.
5: Квас? Кто?
4: Класс Тейлс Льюис. Это, соответственно, был такой писатель, который придумал такую страну.
5: Хм, интересный писатель Квас. А как вас зовут?
6: Меня Павел зовут.
3: Павел, спасибо большое за терпение. Меня зовут Саймон. Я ведущий шоу «Разбудилники» на радио DFM. Надеюсь, я вам настроение поднял.
6: Спасибо, спасибо. Удачи.

0: Рэп-прогноз на DFM.
1: Дамы и господа, ladies and gentlemen, let's go, поехали!

0: заряд на весь рабочий день получил.
1: Радиоканал ДФМ Ростов. Для слушателей старше 12 лет. Погода.
2: В Ростове-на-Дону сейчас 18 градусов тепла, облачно, с прояснениями. По данным Яндекс.Погоды, сегодня днем будет облачно, небольшой дождь, температура воздуха составит 24 градуса тепла, ветер юго-восточный 4 метра в секунду. Оставайся с ДФМ Ростов-на-Дону.
3: Спонсор программы ИП Коновалова АМ.
4: Щелкает челюстной сустав, беспокоит боли? Не нужно терпеть и ждать, что пройдет. В стоматологической клинике «Зубест» знают, как вам помочь. Пожалейте ваши челюсти. Запишитесь на диагностику височно-нижнечелюстного сустава. Наш телефон 270-29-20. Клиника находится по адресу Зорге, 17. Имеется противопоказание, проконсультируйтесь с врачом.
1: Радио ДФМ. Для лиц старше 12 лет. Реклама. Где кайфово, Любовский? Там, где без лишнего шума и без лишнего пафоса. Днем назначай встречу. В Любовске это ценят. К ночи меняй правила. В Любовске это любят. Запомни, открытие в июне. Следи за анонсами. Адрес: городская площадка «Новая земля», Седова 5, 18+.
5: Отличная новость. В новом 46-м кластере квартала «Эстет» открыты продажи. Это ваш шанс обрести квартиру мечты с просторной планировкой и уникальной эстетикой. Торопитесь выбрать лучший вариант. Ваша выгода до 718 400 рублей. «Югстроинвест». Нас рекомендуют друзьям.
6: Застройщик ООО «СЗ-1 Юсидон». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. Ростов-на-Дону, 214 РЗ.
7: Жаждешь новых вкусов? Тебе сюда, в «Суши-хаб». Ароматные роллы, согревающие супы, сочные шашлычки и сытные сеты. Все, чтобы утолить твою жажду приключений. А с промокодом «ХАБ» тебя ждет приятный сюрприз. Ролл «Бекон Хит» в подарок. 8-928-183-66-38. Промокод на весь май.
8: Не знаешь, как отметить день рождения? Good Night Show. Корпоратив. Good Night Show. Свадьба. Good Night Show. 6 супердрайвовых конкурсов и незабываемые эмоции. Доломановский переулок, 67А, 6+.
1: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Ростове-на-Дону. 333-21-66. ДФМ. ДФМ. Радио ДФМ. ДФМ.

0: Разбудильники на радио DFM.
1: Шоу «Разбудильники» на радио DFM. И сегодня мы поговорили про динозавров в Ульяновской области. Помнишь?
2: Помню, да.
1: Пытались купить билеты в Нарнию, а также выяснили, что Майорка — это далеко от Йорка.
2: И это не то же самое, что и Майорка.
1: Есть еще переделанная версия. Коммунарка — это где? Это далеко от авиапарка. Ладно, пора прощаться, ребят. Меня зовут Катя Бодрова. И как говорит... Я не придумала.
2: Погоди, как говорить, Джим Бискит, Майорка, это где?
1: Да. Это далеко от Йорка.
2: Вот.
1: О, спасибо, ты сделал мне отводку.
2: Но мы же одна рука моет другое. Мы же йинь и янг, миндальная связь. Ну что ж, я остаюсь с твоим братом от другой мамы, диджей Саймон Черный Перец, Балао Мерио Куланджа. Динарод, на сегодня вроде все. Желаю отличной финансовой подушки и наволочки. Для общения я всегда доступен во всех соцсетях, как DJ MC Simon, латинскими буквами. Целую. Чмоки-поки. Люблю, не могу.
1: У нас все на этом, но тусовка продолжается.

0: но вот когда случается, трудно все-таки не заметить, да, согласитесь? Поэтому замечаем и не только это. С вами уже я, Тимур Белов. Ближайшие, несколько часов уж точно проведем вместе, в одной компании. Будет много поводов у нас не только поболтать, но и поиграть, попасть под раздачу подарков. Без этого тоже никуда. И без музыки, разумеется, дело не обойдется. Кашин и также обладатели первого места DFM Top 30, Оффенбах, Miles Away. Вот кто нас ожидается в самый ближайший здесь на Радио DFM. Включи тусовку, будь с нами.
1: Реклама. Приводите в Альфа-банк всех друзей и близких и получайте деньги. Платим до 15 тысяч рублей за каждого. До 15 тысяч за каждого. Успейте до 31 мая. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
2: Проблема с продуктами дома не решается без продуктов дома. С продуктами дома поможет «Магнит-доставка». Минус 35% на первый заказ. Закажите в приложении «Магнит» по промокоду «Быстро». «Магнит-доставка».
3: Есть ограничения. Подробные условия акции на magnit.ru/promo_rules. АО «Тандер», город Краснодар, улица имени Ливаневского, дом 185. ОГРН 102-230-15-98-549. Категория 6+.
4: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию?
5: Забудь! Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ. При участии ПАО «Банк ПСБ». Услуги оказывают ООО А7, ООО А71 и ООО А7 Агент. Более подробные

0: Информация на сайте a7.ru.
1: Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло теперь на LaModa. Создан на стыке музыки, спорта и моды для комфортной жизни с чувством внутренней свободы. Вечная классика, воплощенная в премиальном качестве и отражение вашего безупречного вкуса. Откройте для себя Монте-Карло на LaModa и на сайте montecarlo.shop. АО «Русская медиагруппа». Москва, Краснопресненская набережная, дом 8. ОГРН 102-773-988-54-58.
2: Right now. А теперь тусовка.
3: On DFM.
2: DFM.
3: Потому что радио DFM.

0: там все достаточно просто. У Камилы Кабайо и Яцак. Прямо сейчас они на радио DFM. Вот чего, собственно, не скажешь о британском актере Бенедикте Камбербэтче. У парня недавно случился срыв во время велопрогулки. Все это произошло в центре Лондона. Он сцепился с другим велосипедистом, который, собственно, составлял ему компанию, кто там рядышком ехал. И в соцсетях теперь этот конфликт называют самым английским спором в истории. Ну, насколько хорошо спорить и оказывать свое могут герои Бенедикта Камбербэтча, например, в кино, мы это хорошо знаем. Ну, взять, пожалуйста, того же Доктора Стрэнджа.
1: Ой, все-то вы знаете, кто я и что я.
0: Ну, мы как бы этого не скрываем, да, мы знаем. Теперь мы знаем, как вы срываетесь во время велопрогулок.
1: Да бросьте, это я вас вижу насквозь.
0: Ну ладно, все. Теперь давайте расскажу, собственно, как произошел этот конфликт. Начался после того, как Камбербэтч предположительно проехал на красный свет. Другой велосипедист сделал ему замечание и сказал, что якобы актер три раза проехал на красный. Бенедикт сказал и начал спорить. Нет, только один. Тот ему говорит, нет, три. Бенедикт опять говорит, что только один. И так вот продолжалось 10 минут. Короче, типичный английский спор велосипедистов. Доктор Стрэндж. Ну, точнее, Бенедикт Камбербэтч. Вы только больше не переезжайте, пожалуйста, на красный, хорошо? Соблюдайте ПДД. Мы очень беспокоимся. Ну, честно, мы ж ваши поклонники, как-никак.
2: Радиоканал DFM Ростов. Для слушателей старше 12 лет. Погода.
3: В Ростове сейчас переменная облачность, 18 градусов тепла. По данным Яндекс.Погоды, днем будет облачно, возможно, небольшие осадки. Температура воздуха составит около 24 градусов тепла. Ветер юго-восточный, 4 метра в секунду. Оставайся с DFM Ростов-на-Дону.
2: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет. Реклама. Торговый центр «Меркурий». Территория низких цен предлагает одежда, обувь, хозтовары, посуда, игрушки, электроника, бытовая техника, сантехника, ткани, продукты питания и канцелярские товары. Новый формат. Низкие цены. Пришел, увидел и купил. Торговый центр «Меркурий». Территория низких цен ждет вас. Улица Орская, 31.
4: Бесконечно можно смотреть на три вещи.
5: Нет.
4: Как Филипп Киркоров выбирает наряд. Как Николай Басков шутит. И как артисты борются за заветную тарелку. 6 июня мы посмотрим на это вместе. Live Arena. Премия Муз-ТВ 2026. Движение. Голосуй на muztv.ru и смотри прямую трансляцию в 16.00 на Муз-ТВ. Категория 16+.
6: Big Love Dance. 16 июля в Эмбарго тебя ждут Артик и Асти.

0: Club Dance. Твой идеальный вечер с любимыми артистами. 16+.
1: Жаждешь новых вкусов? Тебе сюда, в Суши Хаб. Ароматные роллы, согревающие супы, сочные шашлычки и сытные сеты. Все, чтобы утолить твою жажду приключений. А с промокодом HUB тебя ждет приятный сюрприз. Ролл Бекон Хит в подарок. 8-923-683-66-38. Промокод на весь май.
0: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

0: Я Тимур Белов, и к музыке мы вернемся уже очень скоро. Впереди у нас Атомас и работа под названием I Like The Way You Kiss Me, также Alifab and Body Talk. Ну и, разумеется, игра под названием «Ты кто такой? Давай до свидания», да? Вы помните, что мы там делаем? Да, все правильно. Загадываем чью-то профессию, а потом все остальные слушатели пытаются по наводящим вопросам угадать, кем же работает человек. Так вот, если вы хотите стать тем самым участником, кто сегодня загадает, кем он работает, свою профессию, тогда звоните как можно быстрее 8-495-956-1012. Набирайте как можно быстрее номер нашего телефона, еще раз цифры, если вдруг не запомнили с первого раза. Давайте помедленнее, хорошо? 8-495-956-1012. Набирайте как можно быстрее, поиграем, подарки тоже будут.
1: Каждый будний вечер на радио DFM.
2: Мы заканчиваем работать и начинаем нашу вечеринку.
1: Evening Show
2: on DFM.
1: Горячее, острое и откровенное.
2: Вот, кстати, если вы боитесь, например, засыпать в одиночестве, то есть хороший лайфхак. Просто смотрите фильм ужасов ночью, вот, и вам будет казаться, что вы не одни. Все.
1: This is Evening Show on DFM. Шоу Юлии Пого. Сегодня начало в 18.00 на радио DFM. Реклама.
2: Ура, премия!
3: И мне пришла.
2: И мне.
4: ВТБ платит премию. Плюс 50 тысяч рублей к вашей зарплате. И так каждый месяц. Переводите ЗП в ВТБ и участвуйте в акции. Коллеги, срочно. Задача – выиграть.
3: О, да.
5: Предложение для зарплатных клиентов владельцев карт ВТБ. Срок участия в акции с 05.05.2026 по 31.10.2026. Подробности об организаторе акции, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте vtb.ru. Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия Банка России номер 1000.
6: Когда машина важна по-настоящему, она заслуживает лучшего. Оригинальные моторные масла Liqui-Moly доступны в России. Найдите ближайший авторизованный магазин на liquimoly.ru. Оригинальное, настоящее Liqui-Moly.
7: У меня дело выгорело.
8: И сам я выгорел.
9: Это не дело.
10: При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
11: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
12: Квартиру сниму на суточно.ру. Квартиру сниму на суточно.ру. Квартиру сниму на суточно.ру.
13: Квартиру сниму на суточно.ру.
14: Когда решать проще, чем ждать. Когда все и моменты условия складываются в вашу пользу. Этой весной все говорит в пользу «Лада». Остается только действовать здесь и сейчас. И пусть дорога становится комфортнее, цели ближе, настроение ярче. Почувствуйте это уже с первых километров вместе с «Лада». Набирайте обороты этой весной. Специальные выгодные условия на весь модельный ряд «Лада» уже сейчас.
15: Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
16: Одно движение, и боль может разбить наши планы. Капсикам помогает бороться с болью в спине, мышцах и шее. Капсикам – моя сила в движении. Спрашивайте в аптеках, имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией.
17: Громкий розыгрыш «Вабанга» на Wildberries. Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
18: Общий срок проведения розыгрыша 9 апреля по 17 июня 2026 года. Подробности об организаторе розыгрыша, правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на ВБ.ру. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калинина.
19: Когда срочно нужны деньги, выручают займы в приложении «Корона». Подробнее на корона.ру.
20: Заем предоставляет ООО МКК «Корона». Регистрационный номер госреестре МФО 21207190019008 от 7 августа 2012 года. Новосибирская область. Городской округ, рабочий поселок Кольцово, РБ Кольцово, улица Технопарковая 1. ОГРН 112-1902-000879. Возрастная категория 6+. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
21: Займы на любые цели в приложении «Корона».
2: Любовь здесь проходит проверку.
22: Марат Башаров, Анна Хилькевич, Ираклий Перцхалава и их вторые половинки проверят свои отношения. Ставка на «Любовь 2» в пятницу в 7 вечера на телеканале «Пятница».
23: 16+.
24: Москва. Тебя ждет жаркий дрифт-уикенд. При поддержке «Радио ДФМ» в столице пройдет второй этап открытого чемпионата РТС по дрифту «РТС Open». Сумасшедшая конкуренция, дым и зашкаливающий адреналин. Клин в каждом заезде. 16 и 17 мая. Второй этап РДС Open. Центр технических видов спорта Москва. Билеты на tickets.vdrifte.ru. 0+.
0: Если вы по какой-то причине остались в аэропорту, дайте нам о себе знать.
24: Роман Курцын, Камиль Ларин, Валентина Мазунина в триллере «Аэропорт».
1: Я буду вести расследование.
24: В кинотеатрах с 14 мая. 18+.
4: Next.
24: А дальше тусовка
4: on DFM.
24: Потому что радио DFM.

0: Совершенно верно, прямо сейчас начинается игра под названием «Ты кто такой? Давай, до свидания». И ваша задача угадать, кем работает участник этой самой игры, которому я буду задавать наводящие вопросы. Как только они закончатся, успейте отправить свой вариант в Макс на номер +7 965 115 51 15 в течение 5 секунд. Рассматривается сообщение, которое отправлено только в этот промежуток. Ко мне в этот момент присоединяется уже замечательная девушка, жизнерадостная такая, Ульяна из города Полысаево. Ульяна, привет!
1: Здравствуй.
0: Здравствуй. Ну, вопросики у меня к тебе тут, знаешь, накопились. Ты не против на них ответить?
1: Да.
0: Тогда мы начинаем. Поехали. Ульяна, первый вопрос у меня про образование. Какое оно у тебя? Техническое, гуманитарное?
1: Техническое.
0: Угу. Знания, полученные во время учебы, тебе пригодились на работе?
1: Да.
0: То есть ты хочешь сказать, что ты трудишься и работаешь по специальности?
1: Угу,
0: так,
1: да.
0: Большой плюс, это хорошо. А какой у тебя опыт работы именно по этой специальности?
1: Ну, я работаю где-то год только.
0: Угу, новичок пока. А работаешь в офисе или в каком-то другом месте?
1: В другом месте.
0: В другом, это не офис. Так, интересненько. А с кем ты чаще всего контактируешь, общаешься? С мужчинами или женщинами?
1: С женщинами, естественно.
0: С женщинами. А общение с людьми обязательно вот на твоей работе? Или ты целый день можешь просидеть там с техникой, что-то делать в компьютере?
1: Нет, общение обязательно.
0: Обязательно. Ты их слушаешь, получается? Или они тебя слушают?
1: Они мне, бывает, и подсказывают, и помогают.
0: Ага. А пощупать ты их можешь?
1: Да.
0: Интересно. Время закончилось. Я напоминаю, сообщения принимаются в Максе. Номер +7 965 115 51 15. Прямо сейчас отправляйте свои предположения, кем работает у нас Ульяна из города Полысаева. Я считаю до 5. 1, 2, 3, 4, 5. Все, другие сообщения больше не принимаются. Ульян, давай посмотрим, какие сообщения прилетели к этой минуте и какие предположения от наших слушателей. Гузель, я считаю, что ты у нас просто работница. Интересно, какая работница? Понятие растяжимое. Данил написал, преподаватель. Другие варианты от других слушателей. Массажист, повар, мастер по ресничкам или делает она маникюр. Что-нибудь совпало?
1: Нет, вообще.
0: Кондитер написали. Кондитер, который щупает людей. Интересная профессия, согласись, у этого человека.
1: Нет.
0: Так, парикмахер, менеджер в отеле, логист и стоматолог. Что-нибудь совпало? Угадали?
1: Попали.
0: Попали?
1: Травматолог.
0: Нет, травматолог я не называл. Говорили, только написали стоматолог.
1: А, стоматолог, тогда мимо.
0: Понятно, не угадали, но правильный ответ мы уже знаем. Хорошо получилось. Так, значит, ты у нас работаешь травматологом. Ну, расскажи, год работы. Как тебе нравится твоя профессия?
1: Пошла по стопам родителей. У меня все родители врачи.
0: А, ну тогда легко. Тогда за советом можно обратиться, я не знаю, там, к родителям, задать какой-нибудь вопрос, если на работе. И потом уже на работу ты приходишь такая, с готовым решением. Я тут подумала за ночь. И вот у меня вот новый метод лечения появился. Хорошо, Ульяна, спасибо тебе большое, то, что позвонила. Медик-травматолог у нас, по-моему, впервые в этой игре, и тебя никто не смог разгадать. Медсестра, были такие предположения. Ну, слушайте, медсестра — это медсестра. Травматолог — это все-таки совершенно другое. Ульяна, с пустыми руками я тебя не отпускаю. Ты получаешь у нас фирменный мерч Radio DFM. Это плед очень крутой, который тебе и этой весной, и летом ближайшим точно пригодится. Поздравляю!
1: Ура!
0: Хорошего рабочего дня. Счастливо. Пока.

0: Радиоканал ДФМ Ростов. Для слушателей старше 12 лет. Погода.
1: В Ростове сейчас переменная облачность, 18 градусов тепла. По данным Яндекс.Погоды, днем будет облачно, возможны небольшие осадки. Температура воздуха составит около 24 градусов тепла. Ветер юго-восточный, 4 метра в секунду. Оставайся с ДФМ Ростов-на-Дону.
2: Спонсор программы ООО «Специализированный застройщик 1 ЮСИ ДОН». Нас рекомендуют друзьям.
3: Старт продаж наземного паркинга в жилом комплексе «Смарт-полет». «Смарт-полет». Паркинг – это комфорт сегодня и выгодная инвестиция завтра. Успейте выбрать лучшее место по специальным условиям. Звоните звездочка 1920. «Югстройинвест». Нас рекомендуют друзьям.
4: Застройщик ООО «ЭЗ-1 ЮСИДОН». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. Ростов-на-Дону, 214 ФЗ.
0: Радио ДФМ. Для лиц старше 12 лет. Реклама.
5: Высококачественное лечение и безупречный сервис. Это не достижение, это наш стандарт. Мы всегда стремимся к максимально возможному результату. Глазная клиника «Ирис» доктора Олега Борисовича Качмала. В мире, где привилегия видеть совершенно роскошь, мы сделали это нормой.
6: Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
7: Группа «Звезда».

0: Билеты на сайте zvia.ru.
1: Sold out. Украин 119-762-701-71-47. Город Ярославль. Улица Балтийская, дом 3, квартира 77. 12+.
2: Биг Авто. Автосервис. Нужен автосервис? Выбирай Биг Авто. Биг Авто.
3: Реклама на видеомониторах от компании Росмедиа. Элитные дома Ростова. Яркий формат, который точно заметят. Поторопись, количество мест ограничено. Подробности по телефону 8 863 221 26 39 или на сайте rosdefismedia.pro.
4: Телефон рекламной службы радио ДФМ в Ростове-на-Дону 333 21 66.

Радиоканал ДФМ Ростов зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Ростовской области. Регистрационный номер L-номер ТУ-6101-321. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет. В Ростове-на-Дону 11 часов. Радио ДФМ.

Добрый день! Да нет, какой день, ребят? У нас же утро, вы знаете. Доброе утро, любимый город. Доброе утро, южане, россияне, ростовчане. Доброе утро. Это просто проверили, как дела вообще. Кто здесь? Доброе утро всем. Это DFM. Вот, прям стихами уже понесло меня, да. Доброе утро всем, это DFM. Здорово. Программа называется Party Time. Это DFM Ростов. Станция для слушателей старше 12 лет. Ребята, сегодня у нас с вами 13 мая. День средней рабочей короткой недели. В общем, трудимся. Друзья, значит, давайте я сейчас сразу в начале о наших средствах связи. Наш новый мессенджер пока еще на профилактике. Ну, решили дать ему немного отдохнуть. Отдохнет и присоединится к нам. А так, можете писать сообщение мне в личку ВКонтакте. Вот, можете писать сообщение на наш синий мессенджер. Ну, кое-как он там еще пытается работать. Зеленый мессенджер наш работает. 8-938-120-104-6. Это вот средства связи. Также у нас есть паблик ВКонтакте. DFM Ростов. И прямой эфир, точнее, телефон прямого эфира. Телефон студии, наверное, правильно так. Ну, простой, 320-104-6. Друзья. Так, значит, что сегодня можно отпраздновать? Ну, вы знаете, вот сегодня есть много событий очень ярких. Давайте сразу по очереди, да. Итак, дорогие друзья, сегодня день Черноморского флота ВМФ России, ребят. Всех причастных с праздником! Сегодня день охранно-конвойной службы МВД России. Сегодня имена отмечают Василий, Игнатий, Климент, Максим, Никита и Яша. Ребята, с именинами вас поздравляю. В этот день прошла первая гонка чемпионата Формулы-1, друзья, теперь вы это знаете. Так, дальше, значит, вот, наверное, событие, это, знаете, ну, оно вообще не яркое, конечно, но без этого устройства, я бы так сказал, да, сейчас даже не представляешь свою жизнь. И сумки, и обувь, и много-много чего. Дорогие друзья, значит, была запатентована, зарегистрирована, значит, застежка-липучка, ну, знаете, на липучках. Раньше у наших родителей мода была, значит, в кедах на липучках, красотчах. Вот, липучка, да, вот, в общем, была запатентована в этот день много лет назад. Впервые вышла в эфир телевизионная программа «Вести». Ну, теперь вы это знаете, друзья. В России был, ну, в общем, очень хороший, значит, ну, такой очень хороший телевизионный проект «Вести». Ну, как бы не то, что было, он и есть, да, это новостная программа. Очень много наших ярких работников телевидения, да, наших звезд нам подарили яркие, ну, яркие моменты, да, и очень много телепередач, которые, ну, вы знаете, мы смотрели в детстве, теперь где-то уже попадаются на каких-то архивных порталах, ресурсах эти программы. Ну, в общем, наше телевидение очень крутое, ребята, кстати, да, давайте всех коллег поздравим телевизионных наших. Вот, друзья, ну, это все, что хотел сказать к этому часу. Доброе утро, любимый город. Значит, тема нашего эфира. Знаете, вот пришло сообщение такое, очень интересное, от Кати. Катя написала: «Доброе утро, DFM, пишу раненько, потому что себе все напланировала и запланировала вам тоже написать. Пока все входит в мои планы, и мои планы осуществляются». Понятно? Вот эти все, мне нравятся вот эти девочки, которые все себе планируют, все, знаете. А сейчас, помимо, значит, девочек, которые сидят в кафешке, да, пьют кофеек там, как какой-нибудь лавандовый раф. Вот. Раньше они сидели, значит, с планшетами или с ноутбуками, да, но они сейчас стали более модными. Они, значит, пишут ручкой, то есть они берут блокнот, делают такой вид серьезный, как будто бы она занимается каким-то очень важным делом. Вот, берет блокнот и фиксирует свои мысли. Планы себе составляет. А может, пишет аффирмации, какая она потрясающая, невероятная. Вот, сегодня мы об этом и поговорим, кстати, с вами. Друзья, я предлагаю так. Значит, смотрите, планировали, значит, планировал горы свернуть, свернул только налево, допустим. В общем, я предлагаю так. Значит, твои планы, что ты планировал, да, или планируешь, да, ну, планы. И все, что связано с планами. Допустим, планировали сделать генеральную уборку, значит, убрал, я не знаю, там, мусорное ведро и дальше остановил. То есть вот сегодня говорим планы. Да. Вот, знаете, специально, чтобы подбросило на месте сейчас наших филологов. Значит, планировала планы. Вот тема нашего эфира. Доброе утро. А музыкально сегодня будет, конечно же, очень мощно. Предлагаю вам просто перегрузиться, сделайте громче, потому что сейчас начнется настоящий музыкальный разнос. Такой классический, музыкальный, мощный эфир DFM Ростов-на-Дону. Доброе утро, любимый город. Доброе утро, южане. Доброе утро, россияне. Доброе утро, ростовчане. Планы. Твои планы. Что планировал, что получилось, а что, может быть,
есть даже и не получилось. Или планировал так, а получилось по-другому. Доброе утро, южане, мы начинаем. Раз, два, три, взлетаем.

Ну, кстати, очень крутое сообщение Макс сразу пишет. Организовывал с другом автопробег в честь Великой Победы. Состоялся. Проехали по городу, возложили цветы на Змеевской балке и навестили бойцов в госпитале и принесли им тоже праздник. Было круто, и фотографии. Слушай, красавчик Макс, вот прям молодец. И фотки классные, и очень хорошим благим делом занимаешься. Молодец, даже фанфарки тебе включаем. Красавчик, молодец. Так. Ребята, ну, в общем, спасибо большое за истории. Я не думал, что так быстро отреагируете. Итак, тема у нас сегодня какая, друзья? Тема у нас простая, обычная, легкая, несложная. Тема планы, да? Вот какие планы? Что-то планировали, запланировано, или планы, мои планы. Вот планы планировала специально, чтобы филологов сейчас от тавтологии перевернуло на месте. В общем, вот тема, да. И спасибо большое за ваши сообщение сразу. Вот я вижу, что когда не можете куда-то написать в определенное место, ростовчане, знаете, что делают? Они начинают просто писать туда, куда получится. Молодцы. Сейчас. Внимание. Так, ну поехали, давайте. Можете в ВК писать, кстати, в сообщение, это тоже можно. Так, значит, планы. Ну, поехали. Ростов, доброе утро. Планировал в 30 лет быть отцом двоих детей, быть примером для них, но пока я самый лучший и любимый дядя. Ну, дядя, слушай, дядя – это репетиция папы, поэтому сейчас ты прям тренируешься, репетируешь. Это хорошо, да, это хорошо. Так, поехали дальше. Собирался начать учить испанский, ничего себе. Пересмотрел известное произведение заново. Вот так. Хотели пробежать 10 километров, пробежал 10 метров до холодильника. Это были мои планы, но пока не могу запуститься, бегать, заниматься спортом после праздников. Вот тоже, смотрите, после праздников какие сообщения. Внимание. Записался в зал 3 месяца назад. В эти выходные точно собирался пойти, не пошел, но завтра планирую. Молодец, молодец. У тебя там есть заморозка, да? Потому что не во всех фитнес-клубах есть заморозка на 3 месяца. По-моему, там есть заморозка 1 месяц, а дальше... Так, планировал разобрать антресоль. Открыл, закрыл и забыл. Обещал маме помочь с огородом. Приехал, поел пирогов, лег, поспал. Мама сказала, давай, не надо. А приехал папа и дядя, и все в огороде сделали. Ну, надо было...

0: хоть забор покрасить, да? Здрасте, забор покрасьте. Хотела лечь спать до полуночи, легла, как всегда, в 4, залипала в телефон. Спасибо за выходные, они были классные. Выполнено все, 14 пунктов. Посмотреть сериал был первый пункт, а все остальное были праздники. Собирался починить кран, теперь у меня новая раковина, унитаз и счетчик от сантехника. Сильно! Планы! Ну, слушай, хорошие планы. Ну, то есть собирался? Нет, правильно. Слушай, ты же собирался, знаете, как вот иди к мечте, беги к мечте. Не можешь идти, бежать к мечте, да? Стань по направлению к мечте. Не можешь стоять, вот, ляг по направлению к мечте и думай, вот. Ну, то есть ты сделал все, что возможно, да, все, что мог. А решил просто немного поиграть в приставку в субботу утром и в понедельник сразу пошел на работу. Ну, это нет, там, значит, планировал больше. Вот, кстати, вот Маша. Пишет. Планировала посадить цветы на балконе. Купила землю, горшки, семена, удобрения. Все стоит у дверей третью неделю.
1: Вот так, пожалуйста. Ба-ба-ба-ба.
0: Так, тоже вот насчет планов. Хотел написать резюме. Обновил фотографию в ВК. Подошел к резюме. Нашел, как это делать, но пока еще не совсем. Ну, то есть не совсем написал или не приступил. Тоже интересно. Собирался почитать книгу, почитал меню в одном из ресторанов, собрался и поехал. Пообещал себе не кутить на выходных, не выполнил вообще ничего. Планировал, что вообще завяжу с этим, но пока не могу. Тоже вот интересно, смотрите, с 2015 года есть сообщение, ну как, не само сообщение, да? Хотела разобрать гардероб, нашла куртку 2015 года, надела, полдня ходила, ничего, думаю, еще пригодится. Вот эти дела пригодятся, конечно. Это вот, это же у нас у каждого, по-моему, есть. Вот смотришь на какую-то вещь, ну вот, ну как бы понимаешь, что она уже, ну все уже эта вещь, да, ну уже, ну не рабочая. К примеру, гардероб, какой-то элемент одежды, да, не про технику говорю, да. Но думаешь, ты да ладно, оставлю немного, ну пригодится вроде бы, да, согласен. Планировал в 8 утра проснуться, сделать зарядку, встал только что, включил DFM, ладно, перенес на завтра. Вот так, ребята, что, погнали дальше.

Кстати, классное сообщение. Отлично, прям вот молодец, прям хорошо. Кто написал? Алекс, по-моему, да? Ну, за откровение спасибо большое, да. Значит, планировал одну семью и на всю жизнь. Бывшая жена сломала все планы, написал человек. Ну, это откровение. Ну, в любом случае, значит, когда-то будет и у тебя вот получше, полегче. Может быть, это, вы знаете, эти испытания для того, чтобы потом было вообще все замечательно. Так, Игорь пишет. Привет, в планах в июне совершить восхождение на Арарат. Первый пятитысячник. Волнительно. Игорек, красавчик, молодец. Вот прям... У меня друг, и друг, и отчасти и партнер, вот он сейчас занимается подготовкой к Эвересту. Я так понимаю, там есть какая-то программа «Пять вершин», по-моему, называется, или «Семь», или «Пять». Вот, ну, в общем, вот он сейчас планирует, да. Он пока тренируется, готовит. Слушай, ну это круто, здорово. Так, далее поехали о планах. Ну, знаете как, таких планов серьезных очень мало сегодня. Я вижу, что вот сегодня планы такие, значит, вот Инна, да. Смотрите, жалко, вот нельзя показывать фотографию. Она вот просто и фотку присылает. Значит, записал, внимание, вот сейчас послушайте. Это вот, это женское чисто. Вот, вот как вот мы, девочки, с вами живем? Я вот не представляю. Вот смотрите, значит, красивая блондинка. Ну, вот как бы с бусами. Большая душа у нее. Значит, написала, блондинка красивая. Значит, записала 47 рецептов приготовления роллов. Ни одни еще не сделала. Все купила, рис отварила, потом перестала хотеть. Ребята, вот дословно читаю. Перестала хотеть. Вы понимаете, в чем, да? 47 рецептов она записала. 47 рецептов роллы. Это, слушай, круто роллы делаете, люди. Вот, ну, представляете, да? Ну, это Инна, молодец. Хотели поехать на рыбалку. Посмотрел видео о рыбалке, почти то же самое, и передумал ехать. Сильно. Собрал, значит, собрался просто взять и выехать куда-нибудь из Ростова. Так и не уехал. Все майские ходил по друзьям. Наташ пишет. Планировала медитировать каждое утро. Медитировала лежа, уснула, отдохнула, опоздала, получила выговор от руководителя. Значит, тут что? В чем тут Наташенька, значит, тут в чем дело? Значит, тогда заканчивай с медитациями. Ну, вот заканчивайте с медитацией. Есть девочки, которые, вы знаете, они там вот на аффирмациях, вот на этих всех, на марафонах, на этих, знаете, психологических, да, там начинают медитировать, а потом уже не просто психолог не может справиться, психиатр уже, доктор наук не может справиться. Поэтому, девочки, будьте осторожны, чтобы не соскочить, потом вернуться в разум бывает сложно. Хотели выучить 50 английских слов, выучили. В выходные расслабьтесь, 3 из 50. Скажи, пожалуйста, выходные расслабьтесь. Вот расслабьтесь, как, ну, вот, как это будет звучать по-английски? Вот то, что ты видел. Напиши, пожалуйста. Собрался разобрать главную почту. Посмотрел, сколько почты, сколько неотвеченного всего за выходные. Решил сделать это потом. Вот это классно. Так, планировал поехать за город, подышать. Открыл окно, подышал. С Красноармейской пахнуло бензином. Вот. Нормальная ростовская история. Так, хотела записаться к зубному, зашла на сайт, испугалась цен, закрыла, зубы пока терпят, но это вот это ж видосики эти, знаете, да, подходят, значит, к паре, значит, девушка, ну, у нее там несколько зубов в заборе не хватает, причем таких вот, ну, только, даже не улыбка, а просто рот открывает, видно, зубов не хватает, ну, и корреспондент спрашивает, на что вы потратите деньги, на стоматолога, на зубы или на поездку на море, и следующий кадр, они на море! Также улыбаясь дырявым забором. Так, обещал себе никаких новых телефонов, но вот сейчас все-таки планирую купить новый, ну, давайте так я скажу, новый, хорошо, да, значит, ладно, новый... Ну ладно, новый Android, короче, так скажу, да. Что это за фирма? Так, планировал подстричься, посмотрел на себя в зеркало и решил, да и так пойдет нормально, волосы все-таки нужно беречь. Я тебе хочу сказать... Знаешь, со своей прической, да, вот, ну, на своем опыте, береги, не береги волосы, понимаешь, могут быть нюансы. Да, у меня один знакомый есть, он все там берег волосы, там, пытался, знаешь, как немножко так, подстригся, укладочку такую сверху сделать. Поехал ему два раза уже, значит, сажали волосы в голову, но пока то же самое. Счастье есть, его не может не быть, ребят.

0: Ростове 19 градусов тепла, переменная облачность. По данным Яндекс.Погоды, сегодня днем будет облачно, возможны небольшие осадки, до 24 градусов тепла. Ветер южного направления 4 метра в секунду. Оставайся с DFM Ростов-на-Дону.
1: Спонсор программы ООО СЗСК-10 номер 12.
2: СК-10 пилит цены. Купите квартиру со скидкой 30% в удобном для вас районе города. В СК-10 вас ждет большой выбор квартир в современных жилых комплексах. Успейте купить квартиру, пока цены еще снижены. Звоните. Звездочка. 3110.
3: Застройщик ОСК-10 номер 12. Сроки проведения акции ограничены. Все подробности в офисе продаж. Проектная декларация на сайте nash.com.rf.
4: Реклама. Хотите, чтобы ребенок сам бежал в школу? Был свободен по вечерам от домашних заданий? Был успешнее сверстников? Частная школа ТОП IT School от Академии ТОП. Классы до 16 человек. Учимся с 9 до 17. Делаем упор на IT-технологии и английский язык. Набор с 1 по 9 класс.
5: 310-04-05. 310-04-05.
6: Не ждите, пока ваши кредиты станут непосильными. Обратитесь за консультацией к финансовому управляющему Борохову Юлиану и доверьте процедуру банкротства опытному юристу. Начните счастливую жизнь уже сейчас. Финансовый управляющий Борохов Юлиан. Звоните 999-161-61-61. Семья Наебян рекомендует.
7: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
8: Папа-пап приглашает провести май ярко. 15 мая. Диджей, ведущий и отличное настроение. Сбор гостей 20.00. 16 мая в 22.30 на сцене кавер-группа «Хулиганы». Не пропусти. 30 мая трансляция финала Лиги чемпионов с профессиональным комментатором. Папа-пап. Максима Горького, 151. Бронь столов. Плюс 7-988-990-10-11. 18+.
9: Биг Авто. Автосервис. Нужен автосервис? Выбирай Биг Авто. Биг Авто.
10: Телефон рекламной службы радио DFM в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

Ребята, сейчас разнос. Вот девочки планируют очень часто. Дмитрий, да, девочки, мы такие, мы планируем всегда. Написала моя знакомая Маша. Вот. Ну, как бы она написала, что твоя знакомая Маша. Машенька, спасибо тебе большое, что ты моя знакомая. Вот, хорошо, это здорово. Но вот есть еще одно сообщение от девичьей тоже насчет планов. Я, кстати, уже вот готов даже, знаете, здесь немного музыкально оформить. Я уже подготовился. Значит, смотрите, приходит какое сообщение. Я планировала, что мне мой МЧ сделает предложение под бой курантов. Оказалось, что сделал предложение 1 мая. Ну, в любом случае, слушай, ну, планировала же, правильно? Планировала? И вот это зазвучит у вас. Внимание! Ой! Пацаны, как звучит этот мотивчик, да? Скажи, а твоя покашливает, когда проходите мимо ЗАГСа? Делать? Оп! Та-да-дай! В этот день! Было такое? Сейчас многие ребята напряглись, да, от этого гимна, да? Ты все с ней встречаешься, все никак-никак, и она все ждет. Понимаешь, в чем дело? Ты видишь? Так что, пацаны, давайте вы сильно не затягивайте с предложением. Видите, она, то есть она ожидала это под бой курантов, а прошло несколько месяцев, и 1 мая было предложение. Вот вам, пожалуйста, Мендельсон и зазвучал. Поехали дальше. Но она планировала, что это будет на Новый год. Мне нравится, девочки, вы так планируете. Значит, она планировала, что он ей сделает предложение в ночь 31 декабря на 1 января. Моя ты умница. А ты с ним обсуждала это? Хотела сшить платье, купила ткань. Еще, внимание, еще в марте. В эти выходные переложила ее с одного стула на другой, а потом вообще спрятала в антресоль. Вот. Пожалуйста. Собирался помыть машину, то дождь, то праздники, так и не помыл машину, кстати, с марта месяца. Хотел разобраться в скриптах и в написании кода, в кодинге, но пока не готов. Планировал позвонить подруге, с которой не общались год, хотела с ней встретиться, посидеть и все обсудить. Написала ей в одной из социальных сетей «Привет, вот жду ответа», прочитала, но не отвечает. Это может быть... Венера в третьей квартире в знаке рака или стрельца, вот, может быть, она реагирует на, может, метеозависимая девочка, знаешь, там, посмотрела на Луну и навернула ее просто и обиделась на тебя. Обещал жене покрасить. Вот это сильная история, конечно. Давайте сейчас. Может, сейчас у кого-то такое тоже проскочит. Значит, внимание. Обещал жене покрасить забор на даче. Покрасил 2 метра, остальные на следующие майские решил перенести. Самое главное, она тебе что сказала? Вопрос вот в чем, понимаешь? Это-то ладно, то, что ты сделал. Она тебе что сказала? Хотел бросить курить с понедельника. Это уже 47-й такой понедельник. Слушай, я тебе хочу сказать. Вот, ребят, сейчас, знаете, о личном вообще никогда практически не говорю, но здесь немного... Это не хвастовство, это вот реально свои ощущения. Ребят, вот будет буквально через 3 недели год, как бросил курить, короче говоря. Это очень круто. Бросайте курить, вообще завязывайте с дурными привычками. Бросайте вот прям реально. И недаром Минздрав предупреждает, ребят. Намного лучше раскрывается жизнь, и прелести все эти поймешь, когда бросишь. Так что бросайте. Планировала выучить 3 новых рецепта. Научилась делать бутерброды просто красивые. Умница! Умница! Знаете, мне нравится, знаете как, вот есть обычные простые бутерброды, но в каких-то ресторанах, знаете, в наших, ну, хотят понтов набросить, пишут «брускетта с колбасой, не, с ветчиной и сыра». Ау! Брускетта! Да так и говори, бутерброд, зачем вот эти вот лишние, вот эти непонятные для этой красоты, зачем вы набрасываете это все? Зачем вы это делаете? Брускетта, да бутерброд это просто. Так, дальше, тоже вот интересно, собирался разобрать скачанные фильмы, очень много, добавил еще 12 и больше ничего не смотрел. Вот, пожалуйста, тоже. Тоже хорошо. Планировал пройти онлайн-курс по языку написания, по кодингу, да? Открыл первый урок, понял, что жестко, самоучитель тяжелый, и не получилось. Вот, ребят, Маша спрашивает, еще одна Маша. Что-то сегодня Маша сегодня очень много. Машенька, тема у нас сегодня такая. Планировала, да. И что планировали, и что на самом деле получилось?

Сейчас спортики подтянулись, да? Легенда. Рокки Бальбоа. Итальянский жеребчик. И многие ребят смотрят этот фильм. Ну, молодец. Вот, вы знаете, убрать все нюансы. Вот здесь, конечно же, в этом фильме очень много хороших мыслей, да? А он говорит, почему ты проиграл, знаешь? Да потому что у тебя раньше были глаза тигра, вот. А сейчас у тебя все есть, ты сытый и довольный. Вот это важные слова. Оп! Привет, ДФМ. Ну, тоже вот хорошее сообщение, тоже откровение. Ну, вот знаешь, вот самое главное, честно написал. Доброе утро всем. Месяц назад планировал ходить в зал. В итоге поел сейчас шаурмы и тоже доволен. Ну, нормально, видишь, тоже хорошо, молодец. 47 рецептов, не 47 лет, еще захотите. Вот молодец тоже, видишь, молодец тоже. То есть 47 лет и 47 рецептов, конечно, это разные вещи. Согласен полностью, поддерживаю тебя. Так, далее, поехали. Хотела помириться с соседкой. Встретила ее у лифта. Сделала вид, что не видела. В следующий раз сделаю. О, ребята. Там девочки, вы знаете, когда девочки ругаются, да, ну, как-то вздорят, да, это сложный процесс потом примирения, да. У них вот прям реальный батл. Это не то, что батл у ребят, да. Ну, такой он может часто заканчиваться быстро, да. А у девочек это долгое, долгое блюдо, да, мои хорошие? Сейчас разнос, ребят, актуалочка. Трек завирусился, и завирусился не просто так, потому что фильм вышел, да? Ну, красавчик. Готовы, южане? Раз, два, три, взлетаем!

0: Кстати, очень хорошее сообщение. Планировал пробежку и здоровый завтрак. Проснулся, съел пиццу из холодильника вчерашнюю и легко лег и заснул. Хотела сделать маску для волос. Решила найти новый рецепт. Купила все. Маска до сих пор не сделана. Марина, девочка ответственная, 29 лет. Собирался съездить в магазин за полкой. Вернулся с полкой, ковром, свечами, горшком для растений. Полку не прибил. Вот насчет полку не прибил, это, значит, ты понимаешь, в чем дело? Сейчас это будет, знаешь, это будет, триггером, да? Почему? Сейчас скажу. Смотри, полку не прибил, это такой накопительный эффект имеет. Значит, я объясню, почему. Значит, полку не прибил, она просила, потому что, работа устал, а тут были выходные. И если ты не решился прибить полку, которую ты не мог прибить, потому что был занят, когда работал, это сейчас будет жесть! В ней проснется птеродактиль! Вот. То есть, ребят, вот сейчас, если уже где-то сработал этот триггер на полку, сделайте, прибейте полку, ребят. Неважно как, пусть она упадет, полка, но прибей ее, потому что потом ты об этом пожалеешь, сказала она. Так, знаете, как в фильмах ужасов. Пожалеешь. Будет ночами приходить в страшных снах тебе. Так, далее. Тоже вот интересно. Хотел написать другу с днем рождения. У него было 3 мая. Напишу, наверное, сегодня. Забыл, вот эта жесть. Слушай, спустя 10 дней, конечно, как бы не надо писать. Надо позвонить, мне кажется, да? То есть просто позвонить. Потому что написать... У него 3 мая была днюха. Написать 13-го спустя 10 дней... Нет, тут уже лучше, мне кажется, позвонить. Обещала себе пить меньше кофе. Выпила больше кофе, чтобы сохранить силу и не заснуть на работе. А вообще все обещания, которые даю сама себе, не выполняю. Александра. Редкое имя. Сашенька, бывает. Кстати, тут человек с 19 года планировал. Смотрите, пишет. Планировал убраться в гараже с 2019 года. В эти выходные снова дал себе обещание, что вот сейчас до конца мая, перед летом, обязательно наведу порядок. Так, дальше. Собирался найти новую работу. Обновил резюме. Потом... Обновил резюме, а потом ничего не произошло. Поддерживаем. Угу. Так, внимание, 9-е сообщение летнее. Ребят, если пишете на наш новый мессенджер, не пишите, пожалуйста, потому что у нас сейчас пока он на профилактике. Я понимаю, пишите очень много, задаете вопросы. Ребят, пишите в старый зеленый, вот, либо в старый синий. Старый зеленый на цифрах 8-938-120-104-6, да. В личку вот пишут уже ВКонтакте, я понял. В общем, пока у нас на профилактике. Планировала похудеть на майские праздники. Пришла плюс 1,5 килограмма. Это же мышцы, да? Да, конечно, мышцы. Света, конечно. Да, это мышцы, Света. Это мышечная масса, да. Это хорошо. Привет, ZFM. Майские праздники пролетели быстро, но осознанно. Приезжали друзья, всех угощали. Я себе дала обещание, что больше никогда не буду участвовать в сплетнях нашего коллектива. Вчера пришла и вновь погрузилась. Пожалуйста, вот вам. А у вас полностью девичий коллектив или смешан? Хотели познакомиться с соседями. Хотел познакомиться с соседями. Увидел их в лифте. Позвонил на кнопку этажа и посмотрел телефон. Наверное, не позвонил. Нажал, наверное, на кнопку этажа, да? В общем, не познакомился. Обещал другу помочь с переездом. Написал «Я с тобой» и прислал стикер с грузовичком. Скажи, пожалуйста, это ты написал стикер с грузовичком, прислал. Ты помог или нет? Настя пишет, планировала написать мемуары. Написала один абзац и отправила в рабочий чат. Дальше что произошло? Ребят, Мари, здесь очень крутой трек, но после погоды. Мы ее любим, Мари. Она любит ZFM Ростов-на-Дону, Мари Краймбрери. Почему Краймбрери, да? Почему Мари любит? Потому что, ей нравится Ростов-на-Дону, и она уже выступала на двух наших днюхах. Ребята, погода. Погода.
1: В Ростове 19 градусов тепла, переменная облачность. По данным Яндекс.Погоды, сегодня днем будет облачно, возможно, небольшие осадки, до 24 градусов тепла. Ветер южного направления 4 метра в секунду. Оставайся с ZFM Ростов-на-Дону.
2: Спонсор программы ИП Коновалова АМ. щелка и челюстной сустав беспокоят боли, не нужно терпеть и ждать, что пройдет. В стоматологической клинике «Зубест» знают, как вам помочь. Пожалейте ваши челюсти. Запишитесь на диагностику височно-нижнечелюстного сустава. Наш телефон 270-29-20. Клиника находится по адресу Зорге, 17. Имеются противопоказания, проконсультируйтесь с врачом.

На-на-на-на. Внимательно послушал трек, молодец, Марина. Марина, молодец. Марина, молодец. Ребят, ну, еще несколько сообщений. Тема у нас сегодня «Планы планирую», чтобы набомбило филологов, да, и людей, которые говорят, это тавтология! Вот есть такие, знаете, люди, которые разговаривают с тюнером. То есть тут катаются, даже в такси едут просто, да, парень везет, кто-то, да, она такая сидит и разговаривает в тюнер, туда шипит, туда. Есть такие? Есть, есть. Вот еще, значит, сообщение. Александр пишет, привет, планировал поехать отдохнуть этим летом на море. Посмотрел баланс карты и понял, что не устал. Слушай, Саш, ну это такие, это приколы из интернета. Ну, понятно, написал, прислал, хорошо. Так, дальше. Знаете, как хочется песню спеть из мультфильма о трех мушкетерах. О, наконец настал тот час. Хотели разобраться с соседями, а потом подружились. И теперь ни один праздник не проходит мимо. Собрался поехать посмотреть закат. Посмотрел фото закатов в соцсетях. Красиво. Зачем где-то его искать? Да нет, ну искать наоборот классно. Слушай, тем более, если ты с какой-нибудь звездой, с молод... ну, с юной, да, или только познакомились. Не с юной, а имеется в виду, ну, с новой твоей звездой. Ты говоришь, поехали посмотрим закат где-нибудь за городом. Вот и все. Или давай посмотрим звезды, я тебе покажу, где находится большая медведица. Ребята, вы своим показывали звезды? Выезжали куда-нибудь ночью смотреть на звезды? Планировал отжаться 100 раз, отжался пока 18, но я планы свои не оставляю. Хотела разобрать переписки в телефоне, что-то удалить, что-то оставить. Нашла сообщение 2018 года, провалилась в ностальгию на 3 часа, а он все-таки нехороший. Это бывший, наверное. Не удалила бывших, Саш? Девчонки, скажите, пожалуйста, а вы своих бывших удаляете сообщения из телефона или нет? Вот просто интересно. Так, привет, ДФМ. Тема классная. Ну, тут у каждого, мне кажется, были планы и что-то не сделали. Ну да, вот планировал начать вести дневник, пишет человек. Купил блокнот специально, написал начало и закрыл. И вот уже полтора года лежит на полке. Ребят, давайте сейчас перекусим, пообедаем, а вечером в 16:00 будем закрывать рабочий день. Мира всем. В Ростове-на-Дону наступает обед. Ну, а вечером вернемся. Поехали! Поехали!

По просьбе можете обратиться к кому угодно, вот только важно понимать, что просить и в каком количестве. Ну а я, Тимур Белов, как всегда, готов поделиться музыкой, замечательными треками, под которые мы включаем тусовку в любом месте. О, и между прочим, дорогие друзья, можете загрузить наше модное фирменное приложение. Там еще больше музыкальных потоков, под любое настроение вам точно понравится. Поэтому загружайте, делитесь с друзьями, и они вам точно скажут спасибо за такое предложение.

0: Вам нужно к нему готовиться. Очень важно готовиться. Разве тут расслабишься? И я вот, например, не представляю, в каком напряжении был мужчина из Великобритании, когда для своей дочери он готовил свадьбу в формате «Звездных войн». Девушка знала то, что папа очень талантливый, она просто попросила его в один прекрасный день. «Пап, я бы хотела свадьбу, как в фантастическом кино». И папа тут решил. Решил, знаете, что это будут «Звездные войны». Посмотрел я видео с этой свадьбы. Там были и Дарт Вейдер, Мастер Йорда, и Чубакка, и штурмовики, и принцесса Лея. Но еще мне показалось, что было бы гораздо интереснее, если бы жениху достался все-таки костюм Мастера Йоды. Но там как-то они решили иначе. Все красиво решили. Ну, молодцы. А вместо привычного марша Мендельсона на этой свадьбе, как вы понимаете, была совершенно другая музыка. Но тоже неплохая.
1: Радиоканал DFM Ростов. Для слушателей старше 12 лет. Погода.
2: В Ростове сейчас 22 градуса тепла, облачно, с прояснениями. По данным Яндекс.Погоды, днем возможен небольшой дождь. Температура воздуха составит около 24 градусов тепла. Ветер южного направления 4 метра в секунду. Оставайся с DFM Ростов-на-Дону.
1: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет. Реклама.
3: Жаждешь новых вкусов? Тебе сюда, в Суши Хаб. Ароматные роллы, согревающие супы, сочные шашлычки и сытные сеты. Все, чтобы утолить твою жажду приключений. А с промокодом ХАБ тебя ждет приятный сюрприз. Ролл Бекон Хит в подарок. 8-928-183-66-38. Промокод на весь май.
1: Телефон рекламной службы Радио ДФМ в Ростове-на-Дону. 333-21-66. DFM. Radio DFM.

квиз, и я жду тех участников, которые действительно хотят принять в нем непосредственное участие, ответить на вопросы и показать хороший результат. Номер 8495-956-1012. Звоните прямо сейчас. Удачи!

0: Стараюсь, знаете, делать все возможное, чтобы вы не расслаблялись. А те самые люди, которые любят отвечать на вопросы и показывать хорошие результаты. Вот один из них сегодня, пожалуйста, присоединяется к моей компании. Это Андрей, технолог из Новосибирска. Андрей, ты еще здесь, не убежал, да? Я слышу твое дыхание, слышу, что ты уже там что-то пытаешься сказать, но я тебе пока еще не предоставил слово. Все, Андрей, можешь говорить. Привет. Ну, как-то тебя плохо слышно, Андрей. Давай еще раз попытаемся. Возьми телефонную трубку в руки, пожалуйста. Не через наушники, прям. В телефонную трубочку, в те самые дырочки, в тот самый микрофончик, чтобы я тебя хорошо слышал. Ну, давай еще раз проверим. Андрей, привет.
1: Я здесь. Телефон в руках.
0: Все, отлично. Впереди у нас одна минута, я тебе вопросы, ты на них будешь отвечать, а потом почитаем количество правильных ответов и поймем, сможешь ты сегодня опередить Денис, который вчера на 6 вопросов ответил правильно или нет. Ну, через 60 секунд, как говорится, узнаем. Андрей, я тебе желаю удачи и внимания. Твоя минута начинается прямо сейчас. 13 мая, Всемирный день одуванчика. Во что превращается это желтое растение, когда отцветает?
1: Парашютики.
0: Парашютики — это правильный ответ. Как официально по-научному называют летучие семена одуванчика? Папус или лямбис?
1: Папус.
0: Папус, да, правильно. День рождения застежки липучки. Какое растение подсказало идею создания этого изобретения?
1: Репейник.
0: Репейник, лопух, да. А еще сегодня отмечает день рождения актер Роберт Паттинсон. Послушай фрагмент с его участием и скажи, что это за фильм, где он там снимался.
2: Кто ты на самом деле?
3: Я возмездие.
0: Очень узнаваемый фрагмент.
1: Я думаю, что это Гарри Поттер.
0: Нет, это Бэтмен. Теперь уточним место рождения. В каком английском городе появился на свет этот самый актер Роберт Паттинсон? Столица Великобритании.
1: Лондон.
0: Лондон, да, засчитано. Сегодня 13 мая, день футбольного тренера. Как называется момент, когда мяч полностью пересекает линию ворот между стойками и под перекладиной?
1: Гол.
0: Но я бы удивился, если ты дал неправильный ответ на этот вопрос. Да, формулировка, конечно, необычная, но гол есть гол! У-ху! А как ты кричишь, когда забивает твоя любимая команда обычно? Не, не надо вот эти вот чешту... Не-не-не, нет, только прилично. Прилично, я так понимаю, не найдется, да, в твоем арсенале?
1: Нет, конечно.
0: Сейчас почитаем количество правильных ответов. Белый пушистый шарик, да, ты сказал, что это парашютики, тоже засчитано. Папу засчитано, репейник засчитано, Бэтмен мимо, Лондон засчитано и гол засчитано. Получается, из 6 вопросов только одна ошибка и 5 правильных ответов. Эх... Денис из Барнаула по-прежнему у нас находится впереди. Андрей, но пятерка, ты понимаешь, тоже прекрасный результат, я считаю.
1: Согласен.
0: Ты сам доволен?
1: Нужно было получше, конечно. Да ладно. Ну, а первый раз найдет.
0: Ну, скажи, что доволен.
1: На все 100%
0: все, вот здесь можно уже поставить такую красивую запятую, потому что эмоция нужная выдана. И настрой сохранился правильный. Так, Андрей, подарочек. Ты получаешь у нас фирменный мерч Радио DFM. Мои поздравления. Ну и для того, чтобы все это закрепить как можно громче, прямо сейчас на всю страну, на свой любимый город Новосибирск, слово квиз. Раз, два, три. Андрей.
1: Квиз!

0: ставим одну компанию Чарли Пута и Селена Гомес, We Don't Talk Anymore. Вот играют они в такие игры, знаете, в молчанку. Но вот с любимыми, я думаю, не надо. Если какие-то вот вопросы есть, лучше сразу все задать, выяснить и потом долго-долго разговаривать. Главное, не душнить. Я любитель подушнить, Тимур Белов, вернусь к вам завтра. Далее встречайте моего коллегу Артема Скорбогатова. Счастливо, пока.
1: DFM. Радио DFM не представляет, как вы просыпаетесь без шоу «Разбудильники». Morning Show. Красавица Катя Бодрова и тот самый Саймон сделают ваш день. Разбудят кого угодно.
2: Ого! Слушай, мы снова будем бабушку.
3: Наша традиция уже.
2: Да, прошу разбудить мою бабушку. Она немного сонная.
1: И сообщат неочевидное очевидно.
3: Если тебе пообещали в Москве вид на океан, тебя обманывают.
1: А также бодрый микс хитов, крутые конкурсы и самые звездные гости. Каждый будний день шоу «Разбудильники».
4: Только на радио DFM.
1: Радиоканал DFM Ростов. Для слушателей старше 12 лет. Погода.
5: В Ростове сейчас 22 градуса тепла, облачного с прояснениями. По данным Яндекс.Погоды, днем возможен небольшой дождь. Температура воздуха составит около 24 градусов тепла. Ветер южного направления 4 метра в секунду. Оставайся с DFM Ростов-на-Дону.
6: Спонсор программы ООО «Специализированный застройщик 1UC Дон». Нас рекомендуют друзьям.
7: Получили ключи и сразу переехали. Квартира с готовым ремонтом от Югстроинвест. Выгода до 900 тысяч рублей. Звоните. Звездочка 1920. Ростов-на-Дону. Застройщик ОЭЗ 1UC Дон. Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. 214 ФЗ.
1: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет. Реклама.
8: Где кайфово, Любовский?
9: Там, где без лишнего шума и без лишнего пафоса. Днем назначай встречу. В Любовский это ценят. К ночи меняй правила. В Любовский это любят. Запомни, открытие в июне. Следи за анонсами. Адрес: городская площадка, Новая Земля, Седова 5, 18+.
10: Высококачественное лечение и безупречный сервис. Это не достижение, это наш стандарт. Мы всегда стремимся к максимально возможному результату. Глазная клиника «Ирис» доктора Олега Борисовича Качмала. В мире, где привилегия видеть совершенно роскошь, мы сделали это нормой.
11: Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
12: Жаждешь новых вкусов? Тебе сюда. В Суши Хаб. Ароматные роллы, согревающие супы, сочные шашлычки и сытные сеты. Все, чтобы утолить твою жажду приключений. А с промокодом ХАБ тебя ждет приятный сюрприз. Ролл Бекон Хит в подарок. 8-928-183-66-38. Промокод на весь май.
13: Биг Авто. Автосервис. Нужен автосервис? Выбирай Биг Авто. Биг Авто.
14: Слышишь это? Это не финал чемпионата. Это громче. Это премия Муз-ТВ 2026 «Движение». Масштаб, шоу, суперзвезды. И только один вопрос. Кто заберет заветные тарелки? 6 июня. Лайф-арена. Смотри прямую трансляцию на Муз-ТВ в 16:00 и окажись там, где главный всегда остается музыка.
15: Категория 16+.
1: Телефон рекламной службы «Радио DFM» в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

0: with me till I can get my satisfaction.
1: Radio
2: DFM. DFM. Включи тусовку.

Франциско. Как здорово было бы там сейчас оказаться. Только что в эфире Радио ДФМ. Вы уж меня простите, вчера вынужденно отсутствовал по причине простуды. Долечился, так сказать, а сегодня уже в строю. Что до новостей, то жительница Кот-д'Ивуара попала в книгу Гиннесса, так как установила мировой рекорд по намазыванию масла на хлеб.

0: Она покрыла жирным слоем 10 ломтиков хлеба всего за 17 секунд. Да.
1: Вкусно мы живем.
0: Предлагаю вообще в таком случае устроить чемпионат мира по занятию фигней, чтобы победила дружба. Мы ж все гораздо ерундой пострадать. Еще и сытыми останемся. Да-да, я вас категорически приветствую. Меня зовут Артем Скоробогатый. Майским говорим большое спасибо. Шашлыкам тоже. Лишнему весу туда же.

0: Билеты на сайте zvia.ru.
1: Sold out. Украина 119-762-701-71-47. Город Ярославль. Улица Балтийская, дом 3, квартира 77. 12+.
2: Биг Авто. Автосервис. Нужен автосервис? Выбирай Биг Авто. Биг Авто.
3: Биг Лав Дэнс. 16 июля в Эмбарго тебя ждут Артик и Асти.

0: Club Dance. Твой идеальный вечер с любимыми артистами. 16+.
1: Не знаешь, как отметить день рождения? Good Night Show. Корпоратив. Good Night Show. Свадьба. Good Night Show. 6 супердрайвовых конкурсов и незабываемые эмоции. Доломановский переулок 67А. 6+.
0: Телефон рекламной службы Радио ДФМ в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

0: Каждый будний вечер на радио DFM.
1: DFM. Мы заканчиваем работать и начинаем нашу вечеринку.
0: Evening show
2: on DFM.
0: Горячее, острое и откровенное.
1: Пришла весна, из-под кровати стыдливо появились первые весы.
0: Шоу с естественным интеллектом.
3: День нормальный, много нужно сегодня думать. Некоторые не любят этот процесс.
4: У кого-то не получается просто.
0: This is Evening Show on DFM. С понедельника по пятницу. Начало в 18.00. Юля Пого на радио DFM. DFM.

0: Ну что же, прямо сейчас предлагаю таки перевернуть нам всем вместе календарик и попытаться вспомнить, что же такого любопытного происходило в этот же день, но только в прошлом. Итак, в 1637 году аж кардинал Ришелье, памятуя о своих врагах, приказал закруглить все кинжалы, которые использовались за едой, и создал таким образом столовый нож. В 1950-м в английском городе Сильверстоне прошла первая гонка первого чемпионата Формулы-1, а в 1991-м на телеэкраны впервые вышла информационная программа «Вести».
1: Совпадение? Не думаю.
2: Реклама. Хочешь заглянуть в мир IT-профессий? Московский университет информационных технологий Академии ТОП приглашает на Дни открытых дверей в Ростове-на-Дону. Презентация направлений «Информатика и дизайн». Познакомься с новым современным университетом. Запись по телефону 310-0405. 6+.
3: Ты предприниматель Ростова? Тогда заяви о себе с помощью рекламы в лифтах от Русмедиа 700 тысячам ростовчан. С индивидуальной скидкой до 30% на лифты вашего города. Звони 8 863 221 26 39.
4: Информацию и условия акции уточняйте на сайте rus-media.pro.
2: Телефон рекламной службы Радио ДФМ в Ростове-на-Дону 333-21-66. Радио ДФМ.

0: вы знаете, у всех разные проблемы, надо сказать. Вот порой думаешь, да как так-то? И как из этого вообще выруливать? А потом раз, и решение находит тебя само. Порой даже самое неожиданное. Именно так и произошло в Китае. Там решили проблему отсутствия балконов в новостройках и наладили производство окон-трансформеров, которые, собственно, и превращаются в балкон. Конструкция легко крепится к раме и складывается-раскладывается всего за несколько секунд.
1: Вот тебе и китайцы.
0: Ну а мы создали для вас фирменный мерч, дорогие друзья, от Radio DFM, получить который можно абсолютно бесплатно. Дождитесь только моей команды, первыми дозвонитесь в студию, отгадывайте концовочку новости и забирайте его себе. Меня зовут Артем Скоробогатый, и я продолжаю желать вам легкого рабочего дня. Объявляется небольшой перерыв.
2: Реклама. Штурман финиш рядом. Бак на нуле. Где заправиться с выгодой?
3: На АЗС Татнефть. Заправим от 30 до 100 литров бензина или дизеля. Получим плюс 3 бонуса за каждый литр. А возьмем акционный напиток. Получим уже плюс 6 бонусов за литр.
2: АЗС Татнефть. Курс на выгоду и новые рекорды.
3: С 8 мая по 15 июня 2026 года заправляйтесь на АЗС Татнефть и получайте дополнительные бонусы.
4: Иногда кажется, что продукты дома есть, но если их нет, их нет. С продуктами дома поможет «Магнит-доставка». Минус 35% на первый заказ. Закажите в приложении «Магнит» по промокоду «Быстро». «Магнит-доставка».
5: Есть ограничения. Подробные условия акции на magnit.ru/promo_rules. АО «Тандер», город Краснодар, улица имени Ливаневского, дом 185. ОГРН 102-230-1598-549. Категория 6+.
6: Слушай, а что лить в современный китайский мотор?
7: То, что его понимает. Инженеры старались, теперь твоя очередь.
8: «Лабаль» — современное моторное масло, созданное с учетом особенностей китайских двигателей. «Лабаль» — оригинальное моторное масло для китайских автомобилей.
9: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию?
10: Забудь! Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ. При участии ПАО «Банк ПСБ». Услуги оказывают ООО «А7», ООО «А71» и ООО «А7-агент». Более подробная информация на сайте а7.ру.
11: Устали от серости и потока новостей? Скорее включайте «Солнце». Там добрый семейный сериал «Оливка, Игорек и Рекс». Лизой Арзамасовой и Алексеем Золотовицким. Смотреть с детьми обязательно. С 15 мая на телеканале «Солнце». Категория 6+.
2: Right now. А теперь тусовка.
12: On DFM.
2: DFM.
12: Потому что Радио DFM.

0: Реклама. Высоторемстрой продает Технониколь. Технониколь продает Высоторемстрой. Покупайте Технониколь в Высоторемстрой.
1: Телефон рекламной службы Радио ДФМ в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

0: радио DFM много, но в эфире оказывается только один. Александр, здравствуйте.
1: Здравствуйте, здравствуйте.
0: Ну что, что было дальше, хочется спросить. У нас уже для вас есть начало новости. Прямо сейчас я следом предложу вам три варианта развития событий, то есть три варианта концовочки. Ну а вы, ежели угадаете, мы обязательно подарим вам наш фирменный мерч. Речь за эфиром шла про фирменный плед от радио DFM. Он ваш в случае победы, а если нет, то на нет и суда нет. Мы послушаем ваши фирменные приветы. Договорились?
1: Договорились.
0: В Таиланде, Александр, мужчина потерял золотую цепочку. А позже многоточие. Вопрос. Чего было дальше? Увидел ее на шее своего друга. Раз. Два. Выяснил, что ее съели его же собаки. И три. Позже он нашел точно такую же в соседнем ломбарде. А вот теперь выбирайте.
1: Я выбираю, что он нашел ее, наверное, все-таки в соседнем ломбарде.
0: А если у нас самая нереальная реальная новость?
1: Самая нереальная нереальная съели его собаки.
0: В Таиланде мужчина потерял золотую цепочку, а позже выяснил, что ее съели его же собаки. Это победа! Это победа, Александр!
1: Ура! Ура!
0: У вас там была группа поддержки, что ли, рядом?
1: Да, у меня жена рядом.
0: Класс! Жена, видимо, очень сильно хочет плед от радио DFM.
1: Да, похоже так.
0: Это прекрасно. Она сделала все для того, чтобы вы одержали победу, так что потом передадите его жене. Договорились?
1: Договорились.
0: Передавайте ей приветы и кому-нибудь еще.
1: Хорошо. Передаю привет своей жене Марии, своей дочке Полине, Алене, всем, кто меня знает. Большой-большой привет с Питера от Александра.
0: Чуть позже поднакину обязательно вам поводов для праздника. А пока небольшой перерыв.
2: Реклама. Когда срочно нужны деньги, выручают займы в приложении «Корона». Подробнее на korona.ru. Заем предоставляет ООО «МКК Корона». Регистрационный номер госреестре МФО 21207190019008. От 7 августа 2012 года. Новосибирская область. Городской округ, рабочий поселок Кольцово, РБ Кольцово, улица Технопарковая, 1. ОГРН 112-1902-000879. Возрастная категория 6+. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Займы на любые цели в приложении «Корона».
3: Трава растет, сезон идет. Сабельная пила Райоби. И для дерева, и для металла, и всего за 5400 рублей на все инструменты РУ. Для ремонта и дачи оригинальные товары с гарантией. Все инструменты РУ. Акция проходит до 17 мая 2026 года. ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69. Подробности и условия акции на сайте всеинструменты.ру.
4: Ура, премия!
5: И мне пришла.
4: И мне.
6: ВТБ платит премию. Плюс 50 тысяч рублей к вашей зарплате. И так, каждый месяц. Переводите ЗП в ВТБ и участвуйте в акции. Коллеги, срочно. Задача – выиграть.
5: О, да.
7: Предложение для зарплатных клиентов, владельцев карт ВТБ. Срок участия в акции с 05.05.2026 по 31.10.2026. Подробности об организаторе акции, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте vtb.ru. Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия Банка России номер 1000.
8: Первые шаги. Первая любовь. Первый отпуск. Первое бронирование со скидкой 10% с промокодом МОРЕ на суточно.ру.
9: Суточно.ру. Найдем, где остановиться.
10: 6+.
11: Опаздывая на работу, Андрей купил начальнику американо с двумя ложками сахара, корицей и капелькой молока. Просто так. Просто по карте ВБ-банка. Кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
12: Кэшбэк до 3000 баллов ягодок в месяц до конца лета при активации дебетовой карты 30.06.2026. Подробнее об организаторе акции и правилах на vbdefizbank.ru. ООО ВБ-банк.
13: У меня дело выгорело.
14: И сам я выгорел.
15: Это не дело.
16: При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
17: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
18: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию?
19: Забудь. Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ.
20: При участии ПАО «Банк ПСБ» услуги оказывают ООО «А7», ООО «А71» и ООО «А7 Агент». Более подробная информация на сайте а7.ру.
10: Уважаемые пассажиры, прослушайте важное объявление. Т2 отменяет роуминг. Теперь для вас бесплатный безлимитный интернет и звонки домой без доплат на 15 дней. Экипаж Т2 желает вам приятного роуминга.
15: Подробнее на t2.ru.
21: Нам с тобой повезло. Да-да, с тобой. Тебя не пугают хорошие новости. Ты принимаешь их на свой счет. Поэтому все эти 20 лет мы в Т-банке растем и развиваемся в экосистему, чтобы ты видел возможности во всем. И в этом весь ты. Т-банк. АО Т-банк.
22: Здесь проходит проверку.
23: Марат Башаров, Анна Хилькевич, Ираклий Перцхалава и их вторые половинки проверят свои отношения. Ставка на «Любовь-2» в пятницу в 7 вечера на телеканале «Пятница». 16+.
24: Мы придумали, как показать нашим детям наше детство. Смотрите вместе добрый семейный сериал про дружбу, приключения и мир без смартфонов. «Оливка», «Игорек» и «Ракс». С 15 мая на телеканале «Солнце». Категория 6+.
25: А дальше тусовка.
26: On DFM.
25: Потому что радио DFM.

0: Ну что же, не дня без повода, как говорится. Давайте-ка, дорогие друзья, коротенечко попробую вам рассказать о том, что же сегодня такого можно отметить. А отметить сегодня можно день придумывания оправданий для своих косяков, ну или же отпраздновать, в конце концов, день загадочных взглядов и смотреть на всех исподволь. Но только смотрите, не переусердствуйте, а то...
1: Все, теперь так и останется.
2: Что останется?
1: А согласие.
3: Реклама. Папа-пап приглашает провести май ярко. 15 мая. Диджей, ведущий и отличное настроение. Сбор гостей 20.00. 16 мая в 22.30 на сцене кавер-группа «Хулиганы». Не пропусти. 30 мая. Трансляция финала Лиги чемпионов с профессиональным комментатором. Папа-пап. Максима Горького, 151. Бронь столов. Плюс 7-988-990-10-11. 18+. Биг Авто. Автосервис. Нужен автосервис? Выбирай Биг Авто. Биг Авто.
4: Жаждешь новых вкусов? Тебе сюда. В Суши Хаб. Ароматные роллы, согревающие супы, сочные шашлычки и сытные сеты. Все, чтобы утолить твою жажду приключений. А с промокодом ХАБ тебя ждет приятный сюрприз. Ролл Бекон Хит в подарок. 8-928-183-66-38. Промокод на весь май.
5: Бесконечно можно смотреть на три вещи.
6: Нет.
5: Как Филипп Киркоров выбирает наряд. Как Николай Басков шутит. И как артисты борются за заветную тарелку. 6 июня мы посмотрим на это вместе. Live Arena. Премиум Муз-ТВ 2026. Движение. Голосуй на muztv.ru и смотри прямую трансляцию в 16.00 на Муз-ТВ. Категория 16+.
3: Big Love Dance. 16 июля в Эмбарго тебя ждут Артик и Асти.

Иглавдэнс. Твой идеальный вечер с любимыми артистами. 16+. Телефон рекламной службы Радио ДФМ в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

Радио DFM. DFM. В Москве 15 часов. Радио DFM. Радио DFM.

0: Твое жилище. Всем бодрого, доброго! Меня зовут Артем Скоробогатый. Совсем скоро будем тестировать ваши знания по русскому языку на прочность. Отгадаете правильное ударение в слове, гарантированно получите звание грамотей и, конечно же, фирменный мерч от Радио ДФМ. Осталось лишь Артем, еще раз. Осталось лишь дождаться моего специального сигнала. Вот теперь другой разговор. И первыми дозвониться в студию. А пока много не работайте и мало прошу тоже.
1: Реклама. Нам с тобой повезло. Да-да, с тобой. Тебя не пугают хорошие новости. Ты принимаешь их на свой счет. Поэтому все эти 20 лет мы в Т-банке растем и развиваемся в экосистему, чтобы ты видел возможности во всем. И в этом весь ты. Т-банк. АО Т-банк.
2: Проверка показала. Продукты дома появляются только если они дома есть. С продуктами дома поможет «Магнит-доставка». -35% на первый заказ. Закажите в приложении «Магнит» по промокоду «Быстро». «Магнит-доставка».
3: Есть ограничения. Подробные условия акции на magnit.ru/promo_rules. АО «Тандер», город Краснодар, улица имени Ливаневского, дом 185. ОГРН 102-230-15-98-549. Категория 6+.
2: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию?
4: Забудь! Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ. При участии ПАО «Банк ПСБ». Услуги оказывают ООО А7, ООО А71 и ООО А7-агент. Более подробная информация на сайте а7.ру.
5: Штурман «Финиш» рядом. Бак на нуле. Где заправиться с выгодой?
6: На АЗС «Татнефть». Заправим от 30 до 100 литров бензина или дизеля. Получим плюс 3 бонуса за каждый литр. А возьмем акционный напиток. Получим уже плюс 6 бонусов за литр.
5: АЗС «Татнефть». Курс на выгоду и новые рекорды.
6: С 8 мая по 15 июня 2026 года заправляйтесь на АЗС «Татнефть» и получайте дополнительные бонусы.
7: Организация акции ООО «Татнефть» АЗС «Северо-Запад». Информация на сайте azs.tatneft.ru.
8: Квартиру сниму на суточно.ру. Квартиру сниму на суточно.ру. Квартиру сниму на суточно.ру.
9: Квартиру сниму на суточно.ру.
10: Среди ночи Елена отправила мужа за селедкой под шубой и чем-нибудь сладеньким.
11: Просто так.
10: Просто по карте ВБ-банка кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
12: Кэшбэк до 3000 баллов ягодок в месяц до конца лета при активации дебетовой карты 30.06.2026. Подробнее об организаторе акции и правилах на vb-дефисбанк.ру. ООО ВБ-банк.
13: Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло теперь на Ламода. Создан на стыке музыки, спорта и моды для комфортной жизни с чувством внутренней свободы. Вечная классика, воплощенная в премиальном качестве и отражение вашего безупречного вкуса. Откройте для себя Монте-Карло на Ламода и на сайте montecarlo.shop. АО «Русская медиагруппа». Москва, Краснопресненская набережная, дом 8. ОГРН 102-773-988-54-58.
14: Серость, нервяк. Ловите пилюлю позитива. Посмотрите с детьми новый сериал «Оливка, Игорек и Рекс». Окунитесь в веселое советское детство вместе. Сериал «Оливка, Игорек и Рекс» с 15 мая на телеканале «Солнце». Категория 6+.
15: А теперь тусовка.
16: On DFM.
15: DFM.
16: Потому что Радио DFM.

Ну что, грамотеи, ставьте правильное ударение в слове и выигрывайте наш фирменный мерч. Дозванивайтесь в студию и, собственно, играйте. +7 495 956 101 2. Ожидаю.

0: Итак, будем надеяться, что с нами прямо сейчас на прямой связи грамоти Екатерина, которая находится в автомобиле. Екатерина, здравствуйте.
1: Здравствуйте, всем привет.
0: Ну что, насколько оцениваете свои знания по русскому языку? На троечку, четверочку, пятерочку, может быть, даже больше?
1: Ну, раньше была пятерка. В принципе, надеюсь, что ничего не испортилось.
0: Ну, мы тоже, потому что в случае победы готовы подарить вам фирменный мерч от Радио DFM. А надо-то в слове правильно поставить ударение. У меня для вас уже готов новостной заголовок, и там, собственно говоря, скрывается это самое слово, где вам нужно правильно это ударение распознать. Если все хорошо, мы дарим вам фирменный мерч, а если нет, вы дарите нам возможность передать свои фирменные приветы. Договорились?
1: Договорились.
0: Ну давайте, грамотея Екатерина. Врачи и психотерапевты рассказали о сбое в работе мозга, о которых свидетельствуют частые перескакивания с темы на тему и разговоры без умолку или без умолку. Где здесь поставить правильное ударение? Выбирайте.
1: Я думаю, что без умолку.
0: Да не думайте, а правда, с победой вас, Катенька, дорогой человек.
1: Ура!
0: Ну, вообще, на самом деле, мне кажется, что эта фраза, она довольно-таки часто на слуху, и, в общем-то, ее употребляют верно. Я бы, если честно, оказавшись в вашей ситуации, выбрал бы именно этот вариант. Почему? В разговорной речи можно услышать разное произношение все-таки, но верным таки является лишь одно, и оно с ударением на первый слог. Поэтому правильно говорить еще раз, как, Екатерина?
1: Без умолку.
0: А, да, это пятерка по русскому языку. Ничего, ничегошеньки не изменилось с того самого момента. А когда последний раз вы фиксировали эту самую пятерку по русскому языку? Сколько времени прошло?
1: Ой, много лет прошло уже.
0: И не вспоминайте, согласен. Главное, что хорошо с русским, вы на «ты», и это прекрасно. Вы получаете наш фирменный мерч и возможность передать свои фирменные приветы.
1: Я передаю привет всем и всей Вологде, и всем, кто меня узнал.
0: Екатерина из Вологды-гды.
2: Радиоканал DFM Ростов. Для слушателей старше 12 лет. Погода.
3: В Ростове сейчас 23 градуса тепла, облачно, с прояснениями. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе будет облачно, возможны небольшие осадки и 21 градус тепла днем. Ветер юго-западный до 6 метров в секунду. Оставайся с DFM Ростов-на-Дону.
4: Спонсор программы ООО СЗ-СК-10 номер 12.
2: СК-10. Пилит цены. Купите квартиру со скидкой 30% в удобном для вас районе города. В СК-10 вас ждет большой выбор квартир в современных жилых комплексах. Успейте купить квартиру, пока цены еще снижены. Звоните. Звездочка. 3110. Застройщик ОСК-10 номер 12. Сроки проведения акции ограничены. Все подробности в офисе продаж. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Радио DFM. Для лиц старше 12 лет. Реклама. Папа-пап приглашает провести май ярко. 15 мая. Диджей, ведущий и отличное настроение. Сбор гостей 20.00. 16 мая в 22.30 на сцене кавер-группа «Хулиганы». Не пропусти. 30 мая. Трансляция финала Лиги чемпионов с профессиональным комментатором. Папа-пап. Максима Горького, 151. Бронь столов плюс 7-988-990-10-11. 18+. Биг Авто. Автосервис. Нужен автосервис? Выбирай Биг Авто. Биг Авто.
5: Слышишь это? Это не финал чемпионата. Это громче. Это премия Муз-ТВ 2026 «Движение». Масштаб, шоу, суперзвезды. И только один вопрос. Кто соберет заветные тарелки? 6 июня. Лайф-арена. Смотри прямую трансляцию на Муз-ТВ в 16.00 и окажись там, где главный всегда остается музыка. Категория 16+.
2: Телефон рекламной службы Радио DFM в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

0: Реклама. Когда срочно нужны деньги, выручают займы в приложении «Корона». Подробнее на korona.ru.
1: Заем предоставляет ООО «МКК «Корона». Регистрационный номер в госреестре МФО 21207190019-08 от 7 августа 2012 года. Новосибирская область. Городской округ, рабочий поселок Кольцово, РБ Кольцово, улица Технопарковая, 1. ОГРН 112-19-02-000-879. Возрастная категория 6+. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
0: Займы на любые цели в приложении «Корона».
2: Громкий розыгрыш «Ва-банга» на Wildberries. Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
1: Общий срок проведения розыгрыша 9 апреля 18 июня 2026 года. Подробности об организаторе розыгрыша, правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на vb.ru. ООО РВБ, ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калинина.
0: Когда машина важна по-настоящему, она заслуживает лучшего. Оригинальные моторные масла Liqui-Moly доступны в России. Найдите ближайший авторизованный магазин на liqui-moly.ru. Оригинальная, настоящая Liqui-Moly.
3: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию?
4: Забудь! Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ. При участии ПАО «Банк ПСБ» услуги оказывают ООО А7, ООО А71 и ООО А7-агент. Более подробная информация на сайте а7.ру.
5: Там, где каждый пытается что-то сказать. Эксланти́кс ЕТ – это право слышать свой внутренний голос в салоне с усиленной шумоизоляцией. Премиальный кроссовер Эксланти́кс ЕТ. Слушайте тишину.
6: Трава растет, сезон идет. Кусторез роет, и туда и обратно стрижет, и полметра берет, и всего за 5600 рублей на все инструменты РУ. Для ремонта и дачи оригинальные товары с гарантией. Все инструменты РУ. Акция проходит до 17 мая 2026 года.
1: ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69. Подробности и условия акции на сайте всеинструменты.ру.
7: Ура, премия!
8: И мне пришла.
7: И мне.
9: ВТБ платит премию. Плюс 50 тысяч рублей к вашей зарплате. И так каждый месяц. Переводите ЗП в ВТБ и участвуйте в акции. Коллеги, срочно. Задача – выиграть.
8: О, да.
10: Предложение для зарплатных клиентов, владельцев карт ВТБ. Срок участия в акции с 05.05.2026 по 31.10.2026. Подробности об организаторе акции, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте vtb.ru. Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия Банка России номер 1000.
11: Любовь здесь проходит проверку.
12: Марат Башаров, Анна Хилькевич, Ираклий Перцхалава и их вторые половинки проверят свои отношения. Ставка на «Любовь 2» в пятницу в 7 вечера на телеканале «Пятница».
1: 16+.
13: Москва. Тебя ждет жаркий дрифт-уикенд. При поддержке Радио ДФМ. В столице пройдет второй этап открытого чемпионата РТС по дрифту «РТС Open». Сумасшедшая конкуренция. Дым и зашкаливающий адреналин в каждом заезде. 16 и 17 мая. Второй этап «РТС Open». Центр технических видов спорта «Москва». Билеты на tickets.vdrifte.ru. 0+.
14: Я режиссер Александр Жигалкин. Я снимал для вас сезоны сериала «Папины дочки», «Родители» и многие другие. Приглашаю посмотреть мой новый сериал «Оливка, Игорек и Рекс» с 15 мая на телеканале «Солнце». Смотрите обязательно. Вам понравится. Категория 6+.
15: Если вы по какой-то причине остались в аэропорту, дайте нам о себе знать.
13: Роман Курцын, Камиль Ларин, Валентина Мазунина в триллере «Аэропорт».
16: Я буду вести расследование.
13: В кинотеатрах с 14 мая. 18+.
17: Up the next.
13: А дальше тусовка.
17: On DFM.
13: Потому что Радио DFM.

0: Ну что, время прощаться, дорогие друзья. Однако, перед тем, как это сделать...
1: А напоследок я скажу...
0: Скажу о том, о чем еще мог сказать сегодня, но не сказал. Итак, в Мособлдуме приняли решение выплачивать выпускникам школ, которые сдадут ЕГЭ на 100 баллов сразу по двум или более предметам по 100 тысяч рублей. Александр Овечкин стал кандидатом педагогических наук, успешно защитив диссертацию, в которой сравнил подходы подготовки молодых хоккеистов в России и Северной Америке, а эксперты заявили, что... Общительные люди живут дольше. Все на этом на сегодня. Здесь был Артем Скоробогатый. Это моя настоящая фамилия. Не скучайте словом, ну и...
2: До скорого.
3: Радиоканал DFM Ростов. Для слушателей старше 12 лет. Погода.
4: В Ростове сейчас 23 градуса тепла, облачно, с прояснениями. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе будет облачно, возможны небольшие осадки и 21 градус тепла днем. Ветер юго-западный до 6 метров в секунду. Оставайся с DFM Ростов-на-Дону.
5: Спонсор программы ИП Коновалова АМ.
6: Щелка и челюстной сустав беспокоят боли? Не нужно терпеть и ждать, что пройдет. В стоматологической клинике «Зубест» знают, как вам помочь. Пожалейте ваши челюсти. Запишитесь на диагностику височно-нижнечелюстного сустава. Наш телефон 270-29-20. Клиника находится по адресу Зорге, 17. Имеется противопоказание, проконсультируйтесь с врачом.
3: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет. Реклама.
7: Пойдем сегодня в киноцентр большой.
8: Ага, а кто за билеты будет платить?
7: Кто-кто? Пушкин!
9: Если тебе от 14 до 22 лет, то оформи себе пушкинскую карту на госуслугах и смотри фильмы бесплатно в киноцентре «Большой». Получай в год 5000 рублей на культурные события и трать 2000 рублей на билеты в кино.
7: Подробности на сайте большойкино.ру.
3: Торговый центр «Меркурий». Территория низких цен предлагает одежда, обувь, хозтовары, посуда, игрушки, электроника, бытовая техника, сантехника, ткани, продукты питания и канцелярские товары. Новый формат. Низкие цены. Пришел, увидел и купил. Торговый центр «Меркурий». Территория низких цен ждет вас. Улица Орская, 31.
2: Big Love Dance. 16 июля в «Эмбарго». Тебя ждут Артик и Асти. Гаязов Бразерс, Акмаль, Big Love Dance. Твой идеальный вечер с любимыми артистами. 16+.
10: Реклама на видеомониторах от компании «Русмедиа». Элитные дома Ростова. Яркий формат, который точно заметят. Поторопись, количество мест ограничено. Подробности по телефону 8 863 221 26 39 или на сайте rus-media.pro.
3: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Ростове-на-Дону. 333 21 66.

Радиоканал ДФМ Ростов. Зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Ростовской области. Регистрационный номер L-TU-61-01-321. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет. В Ростове-на-Дону 16 часов. Радио ДФМ.

0: Это Димон Белых. Дима Белых.
1: Добрый вечер, любимый город, добрый вечер, южане, россияне, ростовчане, роднулинги, добрый вечер. Может и дождь будет, а я не знаю. Добрый вечер, ДФМ Ростов, станция для слушателей старше 12 лет. Ребята, значит, что у нас происходит сегодня? Среда, 13 мая. Вот. Программа называется Party Time. Какие средства связи есть? Старый мессенджер, зеленый. 8-938-120-104-6. Синий мессенджер, ДФМ РНД. Ну, кое-как работает. Можете писать в нашем паблике ВКонтакте сообщения, потому что новый мессенджер наш пока еще на профилактике. Так что, ребята, не затягивайте. Ну и знаете как, тема сразу рождена вот сегодня, потому что вот перед эфиром буквально в 15:44 пришло сообщение. Имя не буду называть, ну потому что есть нюансы. Есть нюансы. Какие? Сейчас расскажу. Значит, девушка пишет, на выходных едем знакомиться с родителями и родственниками жениха. Что делать и как себя вести? Моя ты девочка. Уверен, хотя я сейчас фанфары включаю. Да, это для тебя. Все для тебя. Все для тебя, родная, для тебя. Это Михаил Стасов. В общем, значит, слушай, давай так. Ну, надо быть настоящей и, конечно же, козюли, а занавеску не вытирать. Ну, это если так с иронией, да? Вот. Ну и сильно переигрывать не нужно, что вы, я такая золушка, я вся такая, как дюймовочка. Помните, да, у крота? Ползернышка в день, вроде бы и немного вообще так. Вот. Ну, то есть надо быть настоящей, конечно же, нецензурно не выражаться, не смеяться, да. На дядей жениха. То есть, ну, вот туда. То есть, аккуратно. Но я сегодня предлагаю как раз нам с вами эту тему. И пообсуждать. Итак, тема нашего эфира. Давайте сейчас сформулирую. Знакомство с родителями и с родственниками. Неважно, парень знакомится с родственниками невесты, да, и роднёй. Или девушка знакомится с роднёй и родителями жениха. В общем, как себя вести, какие-то, советы ваши, если есть истории реальные. Вы этим можете поделиться, и сегодня мы это с вами все обсуждаем. Короче говоря, ну, давайте так. Тема эфира. Знакомство с родителями. С какой стороны, неважно, в общем, это мы начинаем.
2: Добрый вечер,
1: ребят. Ну и музыкально, конечно, сейчас с самого начала прям начинаю разнос. Добрый вечер, любимый город, добрый вечер, южане. Добрый вечер, россияне, добрый вечер, ростовчане. Мы начинаем, это программа Party Time. Тема эфира – знакомство с родителями. Как не допустить ошибок? Можешь на своем опыте что-то рассказать. Добрый вечер, погнали! Погнали!

Ребят, ну, в общем, еще раз тему раскрываю, так, чтобы было доступно, понятно, удобно и легко. Итак, знакомство с родителями. Как не провалить, ну, это, в принципе, как кастинг, да, на актера. Как не провалить семейный кастинг? Ну, все очень просто, да. Сегодня мы обсудим этот, ну, нервный момент, где-то он такой волнительный, нервный, тревожный. Как вот, допустим, не дать огня, не сесть в, не дать в штангу, да, не сесть в лужу при знакомстве? Короче говоря, ваши истории, ваши советы, да. То есть, вот, ну, все просто, в принципе. Потому что сейчас у многих такой момент есть, кто-то на майских сделал предложение, надо теперь познакомиться с родителями, да. Может быть, как понравится родителям какие-то ваши советы, не притворяться слишком сильно, да. Когда, допустим, может отец девушки сказать: ну, пойдем-ка, Сетек, поговорим с тобой. Вот такое что же может быть, да? Ну, если вспомнить фильм «Знакомство», да, было с... Ну, известный фильм был, комедия, да, «Знакомство с родителями», там, с семейством с одним, да? Вот. Ну, или там, допустим, первый ужин у родителей, миссия выжить, вот как, допустим, девушка приехала к родителям парня и показать, что она в курсе этикета, да, что не надо салфеткой, которая лежит на столе, вытирать обувь, да, там, протирать. Ну, в общем, вот примерно такие моменты. И ваши советы сегодня мы, друзья, рассматриваем, да. Если есть у вас какие-то свои истории, это тоже будет здорово разобрать. Ну, первое, кстати, уже есть, класс. Значит, такое сообщение. Когда ехал знакомиться с родителями девушки, морально готовился, как будто на собеседование в очень серьезную компанию. Нет, это понятно, это история твоя, а совет какой-то, если есть. Вот, кстати, вот Маша пишет: главное правило знакомства с родителями — не спорить с папой девушки. Особенно, если он уже наливал вам чай и внимательно смотрит. Наливал вам чай, это интересно. Ура! Сейчас. Сейчас бухгалтерию взбодрим, кстати.

поколения. Самая страшная эта фраза. Ну, расскажи что-нибудь о себе, после которой мозг резко забывает вообще всю свою биографию. Слушай, ну, это история, конечно. Это, знаешь как, мы, ребят, вот все-таки хотелось бы сегодня какие-то советы от вас, да? Знакомство с родителями. Тема у нас, ну, такая. Ну, я так понимаю, что многие через это проходили. Не только с родителями, с семьей. Может быть, папа и мама там, ну, все понятно. А вот там, допустим, старший или младший брат или сестра. Дядя двоюродный, который приехал, допустим, из Сыктывкара. Ну, то есть, вы понимаете, да? Вот это самое важное. Неважно, там, девушка с парнем родителями знакомится или парень с девушкиной роднёй. В общем, вот сегодня это хотелось бы обсудить. Да, поехали. Так, когда знакомился с родителями невесты, ее папа молча пожал руку так сильно, что я сразу понял, что экзамен уже начался. Вот, ребята. Вот, хорошо. Ну ладно, давайте так, истории ваши, кто-то советы, конечно же, даст, обязательно, да, ну нормально. Так, вот интересно, папины мысли тогда, когда он тебе крепко жал руку, он так крепко жал руку и смотрел в глаза этому будущему зятю, вот интересно, а какие же у него были мысли, что же он представлял, или как в мультфильме, знаешь, траектория полета молотка кувалды в, ну, в общем, в человек. Так, дальше, значит, вот, да. Мне кажется, все знакомства с родителями проходят одинаково. Сначала неловкость, потом еда, потом вопросы про работу. Вот, ну, про работу вопросы, это кто написал? Это Свет написал. Так, дальше. Вот тоже девочка пишет, значит. Я ехала знакомиться с родственниками жениха и боялась только одного. Случайно назвать его маму тетя. Ну, прикинь, да, там познакомились. Инна Степановна. Такая, тетя Инна! Ну, это по-росту. Тетя Инна! Тетя Инна, как там дядя Веня и тетя Жанна с центрального рынка? А вообще, со старого базара. Это вообще... Сразу же будешь своя. Ну, если они, конечно, ростовчане. Тоже вот хорошая, интересная мысль. Значит, сегодня хочу передать большой... А, вот, сейчас, привет сначала, да. Сегодня хочу передать большой привет моей любимой и обожаемой моей любимке Инке. Сидим, слушаем вас дома. Уже напитки есть. У нас сегодня выходной. Девочки, добрый вечер. Вы тоже можете рассказать о том, как вы знакомились с родителями жениха или вашего парня. Так, дальше. Самый тревожный момент, когда родители начинают показывать детские фотографии вашей второй половины прямо при вас. Слушай, ну почему тревожно? Это не тревожно. Ну да, это вот открываются какие-то фотоальбомы, которые были. Ну, у кого-то уже оцифрованные есть фотографии. А есть... была такая история, когда, значит, приехал парень к родителям своей девушки в другой город. Все как бы встретили нормально. Его долго, значит, допрашивали, расспрашивали, что делает, как то. А потом, значит, родители сказали, а давайте посмотрим нашу свадьбу. Все, на 3,5 часа хоум-видео, потому что раньше так свадьбы снимали. Знаете, брался один оператор, он включал камеру и с самого начала, и как вот этот оператор не только снимал там поцелуи, ой, как она кричали, а, дары быки украли, вот. Он еще снимал, как он ел. То есть, знаете, камера на плече, видно, оператор снимает, значит, ну, видно, что уже камера пошатывается, он тоже в праздничном состоянии, и прям вот видно, как он вилкой, знаете, накалывает, допустим, эскалоп так жует, и вот одновременно снимает свадьбу. Это вот такие бывают, да, моменты, когда родители говорят, давайте посмотрим нашу свадьбу. Так, вот тоже хорошая, интересная мысль. Значит, на знакомстве с родителями главное не говорить фразу «Да мы пока сами не знаем, чего хотим от жизни». Вот это да. Наташа, молодец. Спасибо за совет. Так, вот тоже. Мама девушки спросила, люблю ли я рыбалку. И почему-то от моего ответа зависела вся атмосфера вечера. Так, там было дело в рыбалке, там папа рыболов заядлый или мама увлекалась рыбалкой. Дальше что? Ты продолжи, пожалуйста. Тоже интересно, самое опасное, когда бабушка начинает кормить, потому что отказаться уже невозможно физически. Вот бабушки, бабуленьки, это же так здорово. Вот знаете, когда бабушка есть, бабушка же, ты понимаешь, ты от бабушки всегда приезжаешь плюс 5-6 килограмм. Вот если есть бабушка, неважно, она у кого-то в деревне живет бабушка, у кого-то бабушка живет в другом городе или в этом городе рядом, да. Но вот когда ты от бабушки приезжаешь, во-первых, денежки есть и плюс 3 килограмма.

А, кстати, сейчас уже мамы могут танцевать под этот трек, потому что он появился там, грубо говоря, в 2006-2007, там вот плюс-минус, да, стал так жестко раскручиваться, да, и представьте, это 20 лет назад, то есть ей было 20, сейчас 20 прошло лет, то есть мама сейчас двигается и танцует под этот трек, и уже приезжает дочь с зятем. Вот это да, да, и они вместе танцуют под Party Up. DMX. Так, поехали дальше. Ой-ой-ой. Ну, ребят, есть взрослые, конечно же, советы насчет знакомства с родителями. Не буду это читать. Ну, нельзя это, да. Всем привет. Главное, чтобы не получилось, как в анекдоте после знакомства. Дорогой, после нашей свадьбы у нас будет 3 дочери. Здорово. Откуда ты знаешь? Они у бабушки. Слушай, ну это как в трилогии Леонида Гайдая. Помните, свадьба, когда он женился, он ее никогда не видел без пальто. Потом, значит, свадьба там и так далее. Он согласен. Ну, помните, да. Ну, вот. Похоже, да. Что там? Кто ему уже понаговорил насчет этих детей, да. Так, дальше. При знакомстве с будущим тестем выпили 4 литра чая. И даже случился аллергический отек. Тяжко было. Слушай, ну, видишь, как знакомство было тяжелое. Но сейчас, наверное, отношения легкие, да, там, хорошие. Взаимопонимание есть. Вот тоже интересно. Я познакомилась с семьей своего МЧ. И через 10 минут уже чистила картошку вместе с его мамой. Видимо, это был тест. Продолжаем делать это то же самое. 2 детей, и теперь она бабушка. О! Ну, правильно. Сразу надо подходить с практичной, да, стороны, конечно же, быть практичным человеком. Так, дальше. Вот тоже интересно. Так, когда родители говорят, чувствую себя как дома, никогда не надо воспринимать это слишком буквально. Абсолютно верно. Вот это хороший совет, да. Ну, тоже пишет Катя. У меня знакомство прошло отлично. Пока дедушка моего парня не начал расспрашивать про мои взгляды, про ипотеку и про ставку банковскую. О, так это свежачок, да? Реально дедушка спрашивает? Ну, ничего, выкрутилось. Первый раз ехал к родителям девушки с тортом, а оказалось, что ее отец вообще не любит сладкое и ждал, что будет шашлык. Ну, ты переориентировался. Да, вообще, знаете как, нет, какой-то комплимент, конечно же, съестной нужно обязательно с собой взять. Да? Ну, кто-то, допустим, не ест рыбу. То есть можно приехать с рыбой, взять леща. Да, ну, такие и бывают ребята. А кто-то не любит рыбу, да. Ну, что-то нужно взять, конечно. Вкусняшку какую-то обязательно надо с собой взять. Так, дальше. Вот. Самое сложное понять, сколько раз можно отказаться от добавки еды, прежде чем это станет оскорблением для семьи, написала Настя. Настя, уша, это из личного опыта, я так понимаю, у тебя, да? Мне мама парня сразу сказала, главное, чтобы он был счастлив, а потом очень внимательно посмотрела мне прямо в душу через глаза. Прикиньте, мама. Ну да, ну что, мама парня, правильно. Она сказала все правильно. Она как мама сказала правильно, понимаешь, девочка моя. Правильно сказала. Она сказала, главное, чтобы он был счастлив. И внимательно посмотрела в глаза своей невестки. Правильно, да. Так, дальше. На знакомстве с родителями, с родственниками, я улыбался так долго, что к концу вечера уже болели щеки. А потом мне моя сказала, что я выглядел идиотски. Это родители. Родители потом ей маякнули, говорят, Зай, что ты какой-то у тебя странненький постоянно улыбается. Ты у него справку не спрашивал, там не состоит на учете. Так, отец моей девушки весь вечер молчал. Ух ты, ой-ой-ой, это опасно, да? Ты представляешь, приезжаешь, знакомиться к родителям своей девушки, все нормально, поздоровались, да? Сидите, что-то там говорите ни о чем. По телевизору Андрей Малахов, вы уже пьете чай, закусываете конфетами, а папа весь вечер молча сидит и смотрит. Так вот он написал, а в конце сказал, ну ладно, нормально, это была высшая форма одобрения. Папа молодец. То есть он долго присматривался, слушал тебя. Да ладно, нормально, хорошо. Когда едешь знакомиться с семьей, вот тоже классный совет, всегда кажется, что тебя сейчас будут оценивать по каждому движению и кусочку салата. Это тоже может быть, понимаешь? Тоже может быть. Вот девочка пишет. Я так волновалась, что случайно назвала папу жениха папой уже в первый вечер. Все смеялись, и я хотела исчезнуть. Зато теперь отношения классные. Ну, вот это, ребята, прям настоящий личный опыт.
Ну что, готовы, южане? Сейчас будет разнос. Вот это трек культовый, такой бенгер на все времена. Готовы, южане?

0: Сейчас в Ростове плюс 23 градуса. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе пасмурно, небольшой дождь. Ветер юго-западный 5 метров в секунду. Температура воздуха до плюс 21 градуса. ДЕФАМ Ростов-на-Дону желает отличного вечера.
1: Реклама. Хочешь достойную зарплату? Получи востребованную и высокооплачиваемую профессию айтишника в Ростове-на-Дону. Академия ТОП объявляет набор на курсы графического дизайна, аналитики, веб-разработчика и тестировщика программного обеспечения. Звоните 310-04-05. 310-04-05. Компьютерная Академия ТОП.
2: Где кайфово, Любовский? Там, где без лишнего шума и без лишнего пафоса. Днем назначай встречу. В Любовске это ценят. К ночи меняй правила. В Любовске это любят. Запомни, открытие в июнь. Следи за анонсами. Адрес: городская площадка Новая Земля, Седова 5, 18+.
3: Не ждите, пока ваши кредиты станут непосильными. Обратитесь за консультацией к финансовому управляющему Борохову Юлиану и доверьте процедуру банкротства опытному юристу. Начните счастливую жизнь уже сейчас. Финансовый управляющий Борохов Юлиан. Звоните 999-161-61-61. Семья Наебян рекомендует.
4: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство. В течение 5 лет предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
5: Жаждешь новых вкусов? Тебе сюда, в Суши Хаб. Ароматные роллы, согревающие супы, сочные шашлычки и сытные сеты. Все, чтобы утолить твою жажду приключений. А с промокодом ХАБ тебя ждет приятный сюрприз. Ролл Бекон Хит в подарок. 8-928-180-3-66-38. Промокод на весь май.
6: Высота Римстрой продает Пеноплекс. Пеноплекс продает Высота Римстрой. Покупайте Пеноплекс в Высота Римстрой.
7: Высококачественное лечение и безупречный сервис. Это не достижение, это наш стандарт. Мы всегда стремимся к максимально возможному результату. Глазная клиника «Ирис» доктора Олега Борисовича Качмала. В мире, где привилегия видеть совершенно роскошь, мы сделали это нормой. Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
8: «Биг Авто». Автосервис. Нужен автосервис? Выбирай «Биг Авто». «Биг Авто».
1: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

Ну, кстати, Алена правильно написала, что, в принципе, в первый день назвать папу жениха папой, а не по имени отчеству, ничего страшного. Ну, я согласен. Ну, просто все люди по-разному. Ну, знаешь, кто-то волнуется там, кто-то лишнее слово боится сказать, потому что в обычной жизни, допустим, у меня знакомая есть. Она, ну, вот прям такая, знаете, вот прям такая вот дюймовочка такая, вот прям принцесса, когда вот, ну, где-то вот с родителями, либо с руководителями, такая, что вы, такая интеллигентная, такая, знаете, очень легкая на слова красивые, то есть такая начитанная девочка, что вы, эрудированная, ну, в общем, там нет этого обвеса, там губы, брови, нет, все свое родное, то есть вот эти вареники не висят под носом, в общем, ну, реснички эти не приклеенные от куклы, знаете, эти завернутые, вот, все, ну, все нормально, но это вот она, когда была вот на такой встрече, а потом случайно, значит, папа ее будущего жениха, значит, случайно, поворачивая, значит, из-за угла кафе, а она сидит на летней веранде с подружками, и там такое рассказывает. Понятно, да? Вот. Конечно, это был конфуз, когда он увидел невестку, ну, в настоящем ракурсе. Так, ребята, далее. Самые страшные семейные вопросы про свадьбу. Дети, квартира, когда встречались всего 4 месяца. Ну, что, правильно родители спрашивают. Мне кажется, родители правильно спрашивают. То есть, смотри, вот, то есть, вот он папа интересуется. То есть, дочка привела жениха. Да, ну, вот привела она, допустим, жениха. Кто он такой, этот зять? Ты же помнишь, у Нагана есть же песня о зяте? Ну, вот, и папа должен спросить, как ты себя чувствуешь вообще? Чем ты занимаешься? Где ты? Как ты? Кто ты? Что ты? А, так, вот даже. А, интересное сообщение. На знакомстве с родителями главное не напитки крепкие для взрослых, а умение вовремя поддержать разговор про дачу и огород. Это было у Оксаны. Меня мама девушки проверяла очень странно. Попросила помочь открыть банку с огурцами и внимательно наблюдала. Ну, слушай, если мама девушки за тобой внимательно наблюдала, то она наблюдала за тобой посмотреть, кому достанется ее розочка, понимаешь, ее бутончик, который она воспитывала, растила, да? И она еще так пробрасывает, смотрит на тебя, потому что она-то с папой твоей невесты, твоей девушки прожила, она же тоже когда-то первый раз встретилась с ним, тоже знакомилась с родителями, она так смотрит, ну что этот человек тут? Как он тут? С открывашкой-то. Первый ужин у родителей парня закончился тем, что его бабушка завернула мне с собой еду, и я поняла, что меня приняли. Когда родственники начинают говорить, а вот предыдущий парень, атмосфера сразу становится экстремальной. Вот это лютая история. Это, конечно, жесткое испытание, да. Кать пишет, Дмитрий, какая тема сегодня? Тема у нас знакомство с родителями. То есть, бывает, ты, ну, в отношениях уже, и вы решили познакомиться с родителями, объявить родителям, что вы готовы стать мужем и женой. И вот, допустим, девушка едет к родителям у парня знакомиться, либо парень едет к родителям девушки знакомиться. Бывает, когда, знаете как, знакомятся родители девушки и парня с родителями, ну, в общем, короче говоря, родители с одной стороны, с другой стороны знакомятся. И вот ситуация, когда бывает такой общий движ. Вот это тоже такая тревожная история. Тревожная очень ответственная. Самое неловкое, когда мама вашей девушки начинает рассказывать истории из ее детства, она сидит красная рядом. Ну, это бывает, это нормально все. У родителей моей девушки, моей невесты, дома было так тихо, что я боялся слишком громко даже жевать салат. Вот это да, это они тебя сканировали. Party time. On DFM. Come on.

Вот, кстати, ой-ой-ой, ребята, сейчас вообще просто, вот просто нереальное сообщение от Марины. Мариш, вот прям, знаешь как, до кончиков пальчиков, знаешь, до самого сердечка. Знаешь, как эти блогеры сейчас зумерята пишут вот эти ванильки всякие у себя в соцсетях. Ну, вообще, вот правильно, смотрите. Мне кажется, знакомство с родителями – это момент, когда взрослые снова чувствуют себя подростками. Абсолютно просто. Марин! Марина! Марин, ну правильно, правильно, да. Спасибо тебе большое. Так, я приехал знакомиться с семьей девушки в белой рубашке, а через полчаса уже помогал копать грядки. Вот хорошо, молодец, нет. Понимаешь, встречают по одежке, а провожают по делам, да, не по уму. Ну и по уму тоже, и по делам. Вот. Так что ты очень все правильно сделал. Самое главное, никогда не говорить «я не ем это», потому что именно это блюдо мама готовила 4 часа. Вот это да, это серьезно, да. Николай, Коля, спасибо. Так, когда мама парня спросила, умею ли я готовить, я поняла, что отвечать надо максимально уверенно. Я сказала «да». Она сказала «ну, пошли на кухню». Дальше ты вот не продолжаешь почему-то, неизвестно. Так, на первом свидании с родителями я так старался быть идеальным, что выглядел подозрительно и ужасно. Вот. Старался быть идеальным. Вот. Вы понимаете, ребят, вы вот сейчас, ребят, понимаете, вот смотрите, вот вы приходите к родителям своей девушки, к родне, да, стараетесь быть идеальным, но там же есть пацаны, ну, как бы мужчины, но там же есть, там, ну, папа, может быть, брат, может быть, дядя, может быть, друг папы с работы, понимаешь? Они же тоже были пацанами. Ты представляешь, как они на тебя смотрят и думают про себя, вот это клоун надо устроить, понимаешь? Да. Так. Мне отец девушки пожал руку и сказал, ну, проходи, поговорим. После этого сердце ушло куда-то в кроссовки. Самое большое фиаско было у меня, когда я сказал, я справлюсь, я сейчас вам приготовлю шарлотку. И они были удивлены. Да, я тогда учился на повара, но шарлотка у меня получилась ужасно. А, ну, то есть ты хотел удивить родителей невесты, да. Самый быстрый способ понравиться родственникам, вот есть хороший совет, искренне хвалить еду и смеяться над семейными историями и шутками, я подчеркну, шутками родителей, да. Это да. Это обязательно. Так. Так, ну тут взрослые есть, конечно, истории. Вот, кстати, написала, ух ты, ничего себе, Валерия, редкое девичье имя она так написала. Я так нервничала, что вместо «приятно познакомиться» сказала маме жениха «спасибо за приглашение на свадьбу». Это как ты так перепутал? Это о чем ты думала? Когда знакомишься с большой семьей, через 20 минут уже невозможно понять, кто кому приходится. Согласен. А еще, знаешь, вот есть люди, которые... Ну, знаешь как, мы... ну, бывает, когда ты нервничаешь сильно, да, или там какой-то ответственный момент, бывают люди путают имена. Вот этот момент самый сложный, когда, ну, вот ты хочешь обратиться, допустим, там, к родителям можно запомнить, а вот кто-то еще там, дядя был, там, Валера, да, допустим, дядя Валера с арбузного завода, с какого-нибудь, да, вот, или еще кто-нибудь, да, вот это сложно, конечно, момент такой тяжелый, конечно, когда не запоминаешь имена. Так, дальше. Вот, кстати, интересно, у нас знакомство прошло идеально, ровно до момента, пока бабушка не спросила, почему я такой худой. Сейчас это тоже тема такая, знаешь... Да, воздухана есть, ребята, на крепке поднялись. Так, самое тяжелое – это семейные застолья, где отказаться от еды буквально невозможно по законам родственников. Ну, не ем я курицу, но мне пришлось ее с удовольствием съесть. Ясно? Тоже классное сообщение. Мама парня спросила, люблю ли я детей, а в этот момент даже кота боюсь заводить. Ну, ты не ответила, наверное, да, правду на этот вопрос. Я так переживал, что приехал к родителям своей девушки на час раньше и полчаса сидел в машине, собирался морально. Потом перегорел, и даже матерные слова слетали с языка. Вот это да. Это тут... Это нужно в себе тренировать, ребята, да. Нужно прям вот аккуратненько, да. Так, дальше что у нас тут есть? Вот тоже интересно. Самое опасное – случайно начать спорить с дедушкой, который уверен абсолютно во всем на свете. Он со мной прорабатывал и проговаривал тему Сталина.
Слушай, ты знаешь, вообще, знаешь, как взрослых людей, да, мудрых взрослых людей, ну, проживших жизнь, нужно слушать, и не надо с ними спорить, даже если в каких-то моментах он не прав. Он просто прошел эту жизнь, а ты пока еще на стартапе, знаешь, в начале. Вот вспомни свой опыт, допустим, тебе 20 лет, какие у тебя мысли и что ты делал, сейчас тебе, допустим, 39 с половиной лет. Ну, это же совершенно разные люди. Сейчас здесь Марина, ребят, поехали.

0: Сейчас в Ростове плюс 23 градуса. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе пасмурно, небольшой дождь. Ветер юго-западный 5 метров в секунду. Температура воздуха до плюс 21 градуса. ДЕФАМ Ростов-на-Дону желает отличного вечера.
1: Спонсор программы ООО «Специализированный застройщик 1 ЮСИДОН».
2: Вы замечали, как по-особенному выглядят дома из кирпича? В квартале на Шолохово «Сияние» старт продаж. Это дом с благородными кирпичными фасадами на первой парковой линии. Детский сад, школа и спорткомплекс в 5 минутах. Продажи открыты. «Югстройинвест» нас рекомендуют друзьям. Ростов-на-Дону. Застройщик ОЭЗ 1 ЮСИДОН. Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. 214 ФЗ.

0: Ирина пишет: я была настолько глупая, молодая, что на первую встречу с родителями пришла в очень откровенной блузке прозрачной, короткой юбке и на высоких очень каблуках. Мама смотрела на меня с презрением. Да нет, ты понимаешь, в чем дело? Мама не с презрением смотрела. Там же еще папа был, который на тебя смотрел. А я понимаю, ты такая пришла вся прозрачная блузка, а еще, наверное, у тебя был пушапик такая. Смотрите, какая я, да? Ну, тут тоже с одеждой, конечно же, надо поскромнее. Особенно, когда девушка приходит знакомиться к родителям парня. Ну, вот это все, вот эти бусы все показывать не нужно. Да, потому что там немножко в другом смысл этой встречи вообще. Так, самое опасное — случайно начать спорить с мамой. Вот это тут не надо делать, Катя, не надо. Я познакомилась с семьей жениха и через час уже знала все последние семейные новости, сплетни за 10 лет, а самое главное, я знала, с кем они поруганы из своих друзей и приятелей. О! То есть ты же сразу стала просто своей, наверное, когда, если с тобой поделились родители при первой встрече твоего парня такими подробностями, такими откровениями, то ты уже стала своей. То есть это уже плюс один у тебя, это зачет, да. После первого ужина мама девушке сказала: ну, хотя бы... Это сильно, мама с чувством юмора, сейчас соберусь. Значит, после первого ужина мама девушке сказала: ну, хотя бы ест нормально. Видимо, это был хороший знак. Ну, да. Видно, там такие приходили к ней, что хоть тебя увидели, что хоть ест нормально, хоть в этом плюс есть. Самое сложное — не показывать панику, когда родственники неожиданно начинают обсуждать вашу будущую свадьбу. Вот это часто бывает такое. Причем вы еще даже и не думали, вы просто, ну, типа, познакомиться, с кем там встречаемся, да, а тут уже... Значит так, говорит дядя, смотрите, у меня есть знакомый, там, значит, лимузин есть, на прокат недорого. Не, по южному будет, недорого там, смотри. У меня есть тамада нормальный, он там актер, но он, правда, в эпизодах в театре из него. Ну, ничего. Значит так, в ресторане, смотрите. Значит так, там, по идее, решим вопрос, значит, синечку привезем свою, я договорю. Пробковый сбор отменят. И вот это уже они начинают обсуждать, понимаете? Да, я согласен, это страшная сила, страшная история, когда это на первом дне знакомства. Так, вот тоже интересно. Отец моей девушки весь вечер проверял меня вопросами про машину, работу, умею ли я пользоваться инструментами и какие. И внимание, сейчас, внимание, финалочка. И есть ли у меня допуск до 1000 вольт, как у электрика? Ох ты! Папа, красава! Я познакомилась с мамой жениха и поняла, откуда у него привычка все контролировать. Ой-ой-ой, это такое, это, знаете, это как вот у невестки такое. Она недовольна мамой жениха, что та все контролирует. Да, девочки? Есть же у вас? Сейчас ты такая за рулем едешь и вспоминаешь, что у тебя тоже такое есть. После знакомства с родителями начинаешь понимать, почему ваша вторая половинка именно такая. Еще одно похожее сообщение. Ребят, пишите мне, значит, в мессенджеры. Наш новый мессенджер, он сейчас на не реконструкции, как написал Паша, а на профилактике. Как только вернется, расскажу. Так, зеленый мессенджер, продолжаем читать. Я с мамой одной из бывших познакомился на медкомиссии в военкомате. Стоял, значит, в чем, ну, в общем, в одном белье. Она молча посмотрела мое личное дело, полистала, потом оценивающим взглядом посмотрела снизу вверх. Так вот ты какой, Паша! Поставила отметку и позвала следующего. Так вот ты какой, Паша! Ай, сильно! Привет, Димон! А я познакомился с родителями жены, проснувшись у нее дома после гулянки с друзьями. Было очень неловко, написал человек. А я с мамой одной из бывших познакомился на дискотеке. Оказалось, что мы танцевали вместе одинаково ярко под одинаковые треки. После этого мама сказала, что это будет наш секрет. Это интересно. Так, привет, Димон, настроение классное. Тема «Рву живот», я представляю, как это выглядит. У меня тоже была тяжелая история, но рассказывать не буду, потому что мой папа исполнил люто. Полезная тема. Мне как раз вот предстоит знакомство с родителями девушки. Я вроде на опыте, но нервишки шалят. У нас разница в 15 лет. Вот это да. То есть она младше тебя на 15 лет. Ты представляешь, как сейчас звезд вот этих наших леопардовых с губами, с бровями, которая за рулем такая самодостаточная, такая, знаете, независимая. Такая вся она едет. Представь, как ее... Сейчас как... Жабулька-то придушила. Так, еще сообщение. Прям не хочется заканчивать. Потому что, ребята, вы знаете, бесконечно море сегодня сообщений по этой теме. Вот тоже. На первом семейном ужине я случайно разбил кружку и был уверен, что отношения закончились прямо там. Но все пошло по-другому. А бабушка сказала, что посуда бьется к счастью и к беременности. Бабуля! Мира всем! Любите друг друга, уважайте друг друга, цените друг друга, не предавайте друг друга. Это было радиошоу Party Time. Это Ростов-на-Дону. В Ростове-на-Дону рабочий день закрыт. Все, ребята.
1: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет.

0: Технокрот на радио ДПМ.
1: Привет всем уже отгулявшим майские. Надеюсь, все успели отдохнуть. Это Жень Крот снова. Сегодня я продолжу рассказывать про фишки, которые делают нашу жизнь легче. И в этот раз расскажу, как приложение для вызова такси тоже пытается сэкономить наши деньги. Один из вариантов, еще и отличный способ найти собеседника. Это тариф вместе. Суть его очень простая. Вы вызываете машину, ставите точку, все как обычно. Но тут вам приложение предлагает попутчика и симпатичную скидку за это. Казалось бы, все просто, но под капотом искусственный интеллект проводят сложные технические расчеты, учитывающие и время, и загруженность, и то, насколько вам по пути, и даже статистику аналогичных поездок. В итоге скидка до 40% стоимости. Приятно? Очень даже. Другой вариант, внимание, это чуть-чуть подождать. И нет, не вызвать через часик. Иногда буквально есть возможность получить машину на 10 минут позже и здорово на этом сэкономить. И тут тоже ради нас старается искусственный интеллект. Он считает, сколько сейчас заказов на районе и оценивает, через сколько освободится водитель, чтобы сразу же предложить следующий заказ. Снова итог, поездка будет дешевле. Так что, ребята, экономим и вместе, и небольшим ожиданием. Всем удачи на дорогах, услышимся.

0: Реклама. Обновленный Havail M6 создан из плюсов. Практичный и просторный, с вместительным багажником, подготовленный для России, подогрев руля и передних сидений. Безопасный кроссовер, высокопрочный кузов, 4 подушки безопасности и система курсовой устойчивости 9-го поколения. Камера заднего вида обеспечит удобство при любых маневрах. Havail M6 сделан в России. От 2 миллионов 49 тысяч рублей.
1: Цена автомобиля Havail M6 механической коробкой передач 2026 модельного года. Не является офертой, действует с 1 мая 2026 года. Подробности уточняйте в официальных дилерских центрах Havail City и на сайте havail.ru. We'll be right back.

0: Это Twenty One Pilots. Время у них немножко стресса, ну а мы здесь пытаемся от стресса все-таки немножко отвлечься. Конечно, с помощью музыки и с помощью, ребята, розыгрыша нашего мерча. Снова мы к этому моменту перейдем, ну, уже скоро. Ну а сейчас я расскажу, что нужно будет сделать. Конечно, дождаться момента, когда я снова тут окажусь, скажу: ребятки, вот звоните нам прямо сейчас, и после этого нужно будет сразу нам набрать. Все просто. Плюс 7-495-956-1012. Первый дозвонившийся и будет иметь шанс. Всем удачи.
1: Радиоканал DFM Ростов. Для слушателей старше 12 лет. Погода.
2: Сейчас в Ростове плюс 21 градус. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе пасмурно, небольшой дождь. Ветер юго-западный 5 метров в секунду. Температура воздуха до плюс 20 градусов. DFM Ростов-на-Дону желает хорошего вечера.
3: Спонсор программы ООО СЗ-СК-10 номер 12.
1: СК-10. Пилит цены. Купите квартиру со скидкой 30% в удобном для вас районе города. В СК-10 вас ждет большой выбор квартир в современных жилых комплексах. Успейте купить квартиру, пока цены еще снижены. Звоните. Звездочка. 3110. Застройщик ОСЗ СК-10 номер 12. Сроки проведения акции ограничены. Все подробности в офисе продаж. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Радио DFM. Для лиц старше 12 лет. Реклама. Биг Авто. Автосервис. Нужен автосервис? Выбирай Биг Авто. Биг Авто.
4: Где кайфово, Любовский? Там, где без лишнего шума и без лишнего пафоса. Днем назначай встречу. В Любовске это ценят. К ночи меняй правила. В Любовске это любят. Запомни, открытие в июнь. Следи за анонсами. Адрес: городская площадка Новая Земля, Седова 5, 18+.
1: Телефон рекламной службы Радио ДФМ в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

0: Реклама. Танк — это не просто автомобиль. Это характер. Премиальные рамные внедорожники Танк 300 и Танк 500 сочетают в себе стиль, мощь и надежность. Выбирайте партнера, который не подведет. Танк. Управляй прогрессом. Только до конца мая специальные предложения на автомобили Танк. Предложение действует до 31 мая. Подробности на сайте tank.ru и у официальных дилеров Танк. Реклама ООО Great Wall Motor Rus.
1: После встречи с директором школы папа Женя заказал новое окно, которое разбил сын. Просто так. Просто по карте ВБ-банка кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
2: Кэшбэк до 3000 баллов ягодок в месяц до конца лета при активации дебетовой карты 30.06.2026. Подробнее об организации акций и правилах на vb-bank.ru. ООО ВБ-банк.
3: Первые шаги. Первая любовь. Первый отпуск. Первое бронирование со скидкой 10% с промокодом МОРЕ на суточно.ру.
4: Суточно.ру. Найдем, где остановиться.
5: 6+. Она любила красивую жизнь. И чтобы все подавали на блюдечке с голубой каемочкой. Поэтому она выбрала его, фарфор из ленты. Собирайте фишки и покупайте фарфор за 1 рубль в гиперленте.
6: Акция с 1 апреля по 31 июля 2026 года, кроме ленты эконом. Информация об организаторе акции, об условиях, правилах проведения на сайте lenta.com.
7: Готов к приключениям? Хочется больше контроля за рулем? 231 лошадиная сила в мощном двигателе Havail H7. Любишь, когда технологии под рукой? Предустановленные сервисы Яндекс.Авто прямо в автомобиле. Ценишь комфорт в деталях? Удобные кожаные кресла и уникальный релакс-режим. Нужна уверенность на дороге? Высокая посадка и отзывчивая управляемость. Havail H7. Управляй силой.
8: Подробности в том числе об условиях использования сервисов Яндекс.Авто уточните в официальных дилерских центрах Havail Pro и на сайте havail.ru. Возрастное ограничение 12+.
9: Приводите в Альфа-банк всех друзей и близких и получайте деньги. Платим до 15 тысяч рублей за каждого. До 15 тысяч за каждого. Успейте до 31 мая. Не просто выгодно. Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
10: Трава растет, сезон идет, триммер «Райоби». И косят, и кромку равняет. И всего за 4900 рублей на все инструменты «Ру». Для ремонта и дачи оригинальные товары с гарантией. Все инструменты «Ру». Акция проходит до 17 мая 2026 года.
11: ООО «Все инструменты «Ру». Город Москва. УГРН 111-774-664-62-69. Подробности и условия акции на сайте всеинструменты.ру.
12: До отпуска длинные ночи. Пройди тест-драйв и поедешь в Сочи. На море с кроссоверами Amoto C5 и JQJ6. До 15 мая пройди тест-драйв новых Amoto C5 и JQJ6 и участвуй в розыгрыше поездки в Сочи и других крутых призов. Выбери свой автомобиль. Amoto C5 — это будущее, стиль и инновации. JQJ6 — компактный кроссовер, всегда готовый к приключениям.
13: Подробности у официальных дилеров и на сайтах amoto.ru и jq.ru.
14: Нам с тобой повезло. Да-да, с тобой. Тебя не пугают хорошие новости. Ты принимаешь их на свой счет. Поэтому все эти 20 лет мы в Т-банке растем и развиваемся в экосистему, чтобы ты видел возможности во всем. И в этом весь ты. Т-банк. АО Т-банк.
15: А теперь тусовка. DFM. DFM. Потому что радио DFM. DFM.

0: Ну, друзья, переходим к розыгрышу мерча. У нас есть участница. Я просил, в общем-то, позвонить вас нам. С этим справилась Юля. Юля, привет.
1: Добрый день.
0: Привет, Юль. Ну, слушай, за эфиром забыл спросить, чем вообще по жизни занимаешься? С кем работаешь?
1: Я спортом, работаю в системе МВД.
0: А, ничего себе. Слушай, спортивный человек. То есть ты не прогуливаешь вот эти пробежки утренние? Ты знаешь, как...
1: У меня сфера деятельности связана со спортом, поэтому я в течение будних дней, так сказать, занимаюсь чисто спортом.
0: Я понял тебя. Ты так выдохнула, что как будто бы не все так позитивно. Но будем надеяться, что тебе нравится. Так, Юль, перейдем к игре. Игра несложная. Я задам тебе несколько вопросов. За 30 секунд твоя задача ответить на них, ну, неправильно. Ты справишься?
1: Буду стараться.
0: Слушай, ты вообще как... умеешь неправильно отвечать?
1: Проверю.
0: Ну, давай проверим. Давай, 3-4, начинаем, поехали. Первый вопрос звучит так. С какого дня началась эта неделя?
1: Среда.
0: Например, где ставится ударение в слове «договор»? Помогу. Да. Почему нельзя... Слушай, ты правильно ответила, но прости. Почему нельзя пить чай из коленной чашечки?
1: Ну, почему? Удобно, надо пить.
0: Да, согласен. Из чего, из-за чего день становится длиннее сейчас?
1: Зимой он длиннее, зимой.
0: Да. Странный ответ, но пойдет. Давай последний задам. Сколько в среднем волос на голове у человека?
1: Пучок один.
0: Да, один пучок, действительно так. Ну, это что-то из азиатской моды, да, средних веков. Ну, ладно, поздравляю тебя. Пусть мы и не очень-то уложились вовремя. Пусть ты, кстати, да, пусть ты немножко сбилась, но все равно хочется тебя как-то вознаградить. Давай отправится тебе наш мерч. Но вот про договор, про букву О ты, конечно, правильно ответил в итоге, ты понимаешь?
1: Ну, да, там что-то одно «о» сплошное.
0: Да, везде. Ты могла сказать на «д», например. А главное, так обрадовалась, когда я за эфиром сказала, нужно отвечать неправильно. Ты такая, ой, легко. Но, видишь, оказалось не очень. Ну, ладно, тем не менее, поздравляю тебя. Самое время передать приветы.
1: Ой, спасибо большое радио DFM за ваше участие, за конкурс, за интересные такие, неординарные, так говорится. Ой. Передаю привет своему мужу Садекову Рустему Рафековичу, своему сыночку, любимому Яну.
0: Да.
1: Ян, вот такое необычное имя. Ну и своим коллегам по работе.
0: Да, обязательно пусть они все это услышат. Ну, а ты оставайся на связи, расскажу, как забрать подарок. Друзья, хотите побороться за призы? Участвуйте, выигрывайте. Чего? Шанс есть у всех.
2: Радиоканал DFM Ростов. Для слушателей старше 12 лет. Погода.
3: Сейчас в Ростове плюс 21 градус. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе пасмурно, небольшой дождь. Ветер юго-западный 5 метров в секунду. Температура воздуха до плюс 20 градусов. DFM Ростов-на-Дону желает хорошего вечера.
4: Спонсор программы ИП Коновалова АМ.
5: Щелка и челюстной сустав беспокоят боли? Не нужно терпеть и ждать, что пройдет. В стоматологической клинике «Зубест» знают, как вам помочь. Пожалейте ваши челюсти. Запишитесь на диагностику височно-нижнечелюстного сустава. Наш телефон 270-29-20. Клиника находится по адресу Зорги, 17. Имеется противопоказание, проконсультируйтесь с врачом.
2: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет. Реклама.
6: Высота Ремстрой продает кровельные материалы. Кровельные материалы продает Высота Ремстрой. Покупайте кровельные материалы Высота Ремстрой.
7: Группа

0: Билеты на сайте zvia.ru.
1: Sold out. Угроем 119-762-701-71-47. Город Ярославль. Улица Балтийская, дом 3, квартира 77. 12+.
2: Ты предприниматель Ростова? Тогда заяви о себе с помощью рекламы в лифтах от Русмедиа 700 тысячам ростовчан. С индивидуальной скидкой до 30% на лифты вашего города. Звони 8-863-221-26-39. Информацию и условия акции уточняйте на сайте rusdefismedia.pro.
3: Жаждешь новых вкусов? Тебе сюда, в суши-хаб. Ароматные роллы, согревающие супы, сочные шашлычки и сытные сеты. Все, чтобы утолить твою жажду приключений. А с промокодом HUB тебя ждет приятный сюрприз. Ролл Бекон Хит в подарок. 8-928-183-66-38. Промокод на весь май.
4: Не знаешь, как отметить день рождения? Good Night Show. Корпоратив. Good Night Show. Свадьба. Good Night Show. 6 супер-драйвовых конкурсов и незабываемые эмоции. Доломановский переулок 67А, 6+.
5: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

0: Ladies and gentlemen, allow me to introduce Pago on DFM. Are you ready for showtime? 3, 2, 1, go!
1: Друзья, меня зовут Юля Пагой, работаю радиоведущей, и я такая же, как все. Я тоже люблю, когда мне дарят цветы, и тоже не люблю покупать их сама, потому что вы еще вообще видели цены на цветы? Мы такие разные, у нас много общего, мы обычные люди, и сейчас мы заканчиваем работать и начинаем нашу вечеринку. Здесь Дмитрий Попов.
2: Всем привет.
1: Напоминаем, друзья, на календаре 13 мая 2026 года, среда, и сегодня Всемирный день одуванчика. Да, одуванчики, то, что можно набрать бесплатно. Аплодируем, как говорится, прекрасному цветочку. Также День Черноморского флота ВМФ Российской Федерации. Еще громко аплодируем, естественно. Всемирный день коктейля. День рождения застежки-липучки. День леденцов от кашля. Всемирный день констоваров. Кто хоть раз украл с работы констовары, поднимите руки, лес рук. Так, день яблочного пирога, день прыгающей лягушки. Еще сегодня Яков теплый намекает нам на то, что, в общем-то, уже потеплело.
2: Лето близко.
1: Вот. Еще сегодня день красного флага, поэтому мы решили обсудить с вами именно красный флаг. Ну, красный флаг в психологическом аспекте. И вот какая у нас сегодня тема. После какой фразы вы понимаете, что дальше не будете общаться с человеком? Вот после какой фразы? Ну, у меня все легко, например, я совершенно точно не буду общаться с человеком, если он так открыто говорит: «Я не люблю животных». Вот я понимаю, что мне с ним не по пути. Во-первых, это полное отсутствие эмпатии. Сразу понятно, что человек вполне возможно психопат. Вот, потому что, животных все любят. Ну, как мне кажется.
2: Ну, кусечки, всякие собачоночки, конечно.
1: Ну, естественно. Хомячки, вот поэтому, видишь, мы и работаем вместе. Потому что если бы ты сказал какую-то гадость по этому поводу, ты бы вылетел быстрее, чем пробка шампанского из моей жизни. Так, и еще я не люблю, знаете, когда говорят: «Мне бы твои проблемы». Вот когда обесценивают твои переживания. Вот когда говорят: «Мне бы твои проблемы», сразу как будто бы человек не мой. Ну, то есть думаешь, не в смысле не мой, а говорящий, но в смысле неприятный.
2: Ты ограничиваешь себя, да, вообще не с ним
1: сразу. То есть думаешь, божечки мои. Ну, это вот, пожалуй, вот такие два момента.
2: У меня, ты знаешь, сразу расстояние между нами увеличивается после фразы: «Я пока долг не могу отдать». Uh-huh. Вот сейчас, извини, но вот сейчас не могу. Да. Даже чаще всего это происходит без извини, просто не могу.
1: А у меня, Дмитрий, все еще хуже. Я понимаю, что мне больше общаться с человеком не о чем, когда он мне говорит: «Дай долг». То есть у меня вот уже на этом вопросе и на этом предложении, как говорится, заканчивает сообщение, а вы, Дмитрий, еще надеетесь, в чудеса верите. Вы знаете, друзья, нет, не то чтобы я была жлобярой, честно, нет. Я в скажи, папулька, я не жадный человек. Но просто я столько раз натыкалась на то, что я потом бегала и просила деньги, умоляла там погоду вернуть мне что-нибудь хотя бы, и так это отразилось на меня как психотравма, что теперь я сразу в этот момент просто пугаюсь, прыгаю в ракушку, закрываю дверь на 4 замка и думаю: нет, пожалуйста. И тут я сразу вспоминаю главное. Как отказать человеку, если он берет у вас, просит у вас в долг? Эзотерика, друзья. Эзотерика — это прекрасная вещь. Вы говорите, что вы взяли аскезу. Вот, вы говорите: «О, ты знаешь, я сейчас вот в аскезе. Я взяла аскезу на год, не могу никак ее нарушить. Именно, да, потому что я таким образом отдаю энергию, мне сейчас надо аккумулировать энергию». То есть вот Вселенная говорит, что у меня год в шахте, и поэтому по этому году я должна аккумулировать в том числе и денежную энергию, и я даже не трачусь сейчас особенно сама на себя даже деньги, потому что аккумуляция происходит. Вот, понимаете, вот такую фигню нанесу, и вроде как красиво отмазалась.
2: А, кстати, вот эти люди, которые говорят об аскезе, тоже меня настораживают. Знаешь, которые: вот мясо не ем, еще, может быть, что-то не употребляю, какие-то напитки. Я понимаю, что это личное дело каждого, и каждый сам следит за своим здоровьем, но меня лично такие люди немножко настораживают.
1: Да. Друзья, мы с удовольствием продолжим с вами обсуждать эту тему. Пишите нам.
2: Группа Радио ДФМ ВКонтакте. Сейчас появится тема в каналах, в мессенджерах, и прямой номер для сообщений 965-115-51. 15.
1: Ты знаешь, вот я поняла только одно. Вот мне тут раскритиковали наш номер под одеялом у Пагом. И я поняла, что вы неправильно все его произносите. Вот серьезно говорю, я сейчас критикую всех своих коллег. Слушайте, как это происходит. Смотрите, вот как ты, еще раз, вот сейчас, друзья, давайте, кто прав? Попов.
2: 965-115-51-15.
1: А теперь смотрите, 965-115-5-115. Ты видишь, как по-другому звучит? 965-115-5-115.
2: Точно.
1: Все? Вот
2: запомнили?
1: Так.
2: Пожалуйста, еще раз. 965-115-5-115. Вот это красиво.
1: Ой, а я говорила. Ladies and gentlemen,
2: мы начинаем.
0: Ladies and gentlemen, introducing Pago. Pago. DFM.

Реклама. Нам с тобой повезло. Да-да, с тобой. Тебя не пугают хорошие новости. Ты принимаешь их на свой счет. Поэтому все эти

0: в сроках, месте и порядке получения на vb.ru. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Калитина.
1: Приводите в Альфа-банк всех друзей и близких. И получайте деньги. Платим до 15 тысяч рублей за каждого. До 15 тысяч за каждого. Успейте до 31 мая. Не просто выгодно. Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
2: Одно движение, и боль может разбить наши планы. Капсикам помогает бороться с болью в спине, мышцах и шее. Капсикам – моя сила в движении. Спрашивайте в аптеках, имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией.
3: Right now. А теперь тусовка.
4: DFM.
3: DFM. Потому что радио DFM.

0: Луноход. Лунный календарь.
1: Итак, друзья, прямо сейчас мы с удовольствием расскажем, как прожить сегодняшний день. Собственно, мы уже в 26-м лунном дне, он будет с нами еще до ночи, поэтому о нем поговорим. Значит, негативный, неприятный, даже опасный день. Люди склонны к конфликтам, напряжены, совершают глупые поступки, возрастает количество каких-то негативных моментов. И в этот период окружающие способны на совершенно бестолковые, непредсказуемые действия. Ограничьте круг общения, не ввязывайтесь в ссоры, не поддерживайте пустую болтовню. Если при вас начали сплетничать, уклонитесь от беседы и вовсе уйдите. Так, еще сегодняшний день негативно влияет на личность и психику человека. Вы можете впасть в самодовольство. Возникает желание похвастаться, возвыситься над другими, преувеличить свои способности. Вот как же жить тяжело гением, конечно, да? Вот как бы человек же, он реально гений. Да, а ему говорят, не надо, вот надо как-то себя... Это получается, надо вот прямо сидеть ниже воды, ниже травы, пригнуться?
2: Нет, гений он и то и гений, что в любой непонятной ситуации всегда высказывает свое мнение.
1: Да. Так.
2: Получает потом за это, правда, тоже?
1: Ну, это бывает. Ты по себе это, конечно, знаешь. Символ сегодняшнего дня – жаба. Так, заносчивость нужно преодолеть. И вообще...

0: держать себя под усиленным самоконтролем. 26-й лунный день также отмечен крайне нестабильным эмоциональным фоном. Люди впадают в крайности. И еще гордыня сегодня. Ну, что-то вообще ничего нельзя.
1: А когда закончится этот беда?
0: Ночью. Уже можешь хвастаться. С утреца уже можешь как проснуться, так и хвалиться, как ты правильно сварил яйца. Понимаешь? Все. То есть... А, кстати, друзья, сварить яйца, это, между прочим, такая наука.
1: Это искусство, я бы сказал.
0: Абсолютно. Я, например, люблю яйца в мешочек. В мешочек. Ну. Есть смятку.
1: Так.
0: И вот, видите, вот найти тот момент, когда в мешочек, это надо прям стоять с этим
1: таймер обязательно.
0: Таймером и так далее.
1: Во-первых, потом... кипяченую воду, которая уже кипит, ты кладешь туда, и 6 минут ровно.
0: Да. Ты прям в курсе. Да. Теперь понимаю, почему он гений, а я не очень, да, друзья. День очень опасен для представителей практически любой сферы деятельности. Важный вопрос сегодня решать нельзя. Занимайтесь только мелкими делами. Вот такой сегодня денечек.

0: on DFM.
1: Супер Пипл, и сегодня мы с вами обсуждаем следующее.
2: После какой фразы вы понимаете, что не будете общаться с человеком? Где вот эти красные флаги, такие запретные фразы, которые все окончательно обрубают ваше общение с кем-либо?
1: Вот некоторые очень не любят слово «крайний». Вот просто «крайний раз». И это действительно последний раз, когда вы общались. Вот есть люди, которые, видите, филологически как-то подходят к вопросу. А ты просто попробуй быть проще. Просто проще будь проще. Зачем надо было становиться сложнее, чтобы потом всю жизнь слушать, что надо быть проще? Ну, как-то тоже вот не любят, когда так говорят. Относись ко всему проще. Тоже вот такая фраза бесит.
2: Да вообще, когда начинают учить, когда ты об этом не просил, немножко отталкивает.
1: Ну, как-то да, вот это точно. Ты особенная. У меня такое впервые. Всегда искал такую, как ты. Пойму только девочки, которые встречались с нарциссами.
2: А я не понял.
1: Но потому что нарциссы, они в этот шикарный такой букетно-конфетный период, они в это, вот такое устраивают настоящее шоу. Mm-hmm. Они говорят, что ты единственная. Я вот, ты знаешь, я до 40 лет не встречал такую, как ты. Ты просто абсолютно идеальная. Все не дотягивали до твоего высокого уровня, а потом ты понимаешь, почему они все сбежали до тебя. Знаете, это тот случай, когда ты посидишь и думаешь, ой, он сейчас кому-то тоже заливает. Сидит же, сейчас заливает. Так, также что еще? Я считаю, что 2 бокала – это алкоголизм. Друзья, напоминаем, алкоголь вредит вашему здоровью. Да, мы те самые зануды. Можете с нами после этого больше не общаться, но мы обязаны вам об этом напомнить.
2: Предупредите, да. Алексей пишет, как сказал Сулейман из сериала «Великолепный век, если это все, то ты можешь идти». Я не знаю, к чему эта фраза, но как-то звучит пафосно.
1: Вот я, кстати, тоже очень не люблю вот эту историю. Не жили богато, нечего и начинать.
2: Вот, кстати, да. Вот.
1: Как будто бы нас ограничивают. Да, все как-то вот... есть люди, которые действительно с нуля поднимались. А почему? А что мы хуже? Что, мы прям вот совсем не можем тоже?
2: Можем. А ты знаешь, я как-то заметил, что у нас какая-то вот... то ли брезгливое отношение к деньгам, но как-то вот как будто нас пугают ими постоянно.
1: Да.
2: Что если ты будешь много зарабатывать, значит, счастья у тебя не будет.
1: Как будто бы говорят, большие деньги, большие проблемы.
2: Вот.
1: На самом деле, друзья, энергию денег нужно холить и лелеять. И поэтому обязательно нужно иметь хотя бы небольшое количество наличных денег. Почему? Потому что карточка – это не энергия. Это просто виртуальная история, которой вы расплачиваетесь. А вот денежки, это, знаете, вот их потрогал, пощупал, и энергии денег вот уже как-то подзагрузился. И там, а деньги же, они к деньгам всегда. Поэтому, если вдруг... А сейчас вы заметили, что практически ни у кого нет налички? А потом вы удивляетесь, почему у нас денег нет? Вот все, вот оно. Вот я же говорю, вот родители говорили, не садись на угол, замуж никто не возьмет. Ну вот и все, посидели на углу, теперь рады, никого не слушали. Думали, ерунда. А вот ведь как, да?
2: Да.
1: Ага, виноваты во всем углы. Вот,
2: хотелось бы, конечно, пройти испытание большими деньгами, чтобы сказать, что не в них счастье.
1: Я вот хотела бы просто девочкам сказать, старайтесь сидеть за круглым столом. It's showtime.
0: Pogo on DFM. Радиоканал DFM Ростов. Для слушателей старше 12 лет. Погода.
3: Сейчас в Ростове плюс 20 градусов. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе пасмурно, небольшой дождь. Ветер юго-западный 5 метров в секунду. Температура воздуха до плюс 20 градусов. DFM Ростов-на-Дону желает хорошего вечера.
0: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет. Реклама. Высококачественное лечение и безупречный сервис. Это не достижение, это наш стандарт. Мы всегда стремимся к максимально возможному результату. Глазная клиника «Ирис» доктора Олега Борисовича Качмала. В мире, где привилегия видеть совершенно роскошь, мы сделали это нормой. Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
4: «Биг Авто». Автосервис. Нужен автосервис? Выбирай «Биг Авто». «Биг Авто».
0: «Биг Лав Дэнс». 16 июля в «Эмбарго» тебя ждут Артик и Асти. Гаязов Бразерс. Акмаль. «Биг Лав Дэнс». Твой идеальный вечер с любимыми артистами. 16+.
4: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

0: тыка.
1: Итак, друзья, прямо сейчас играем методом тыка. Будем проверять интуицию нашего слушателя. Кто здесь?
2: С нами на славе, на связи Станислав. На славе. Во славу Станислава игра сегодня методом тыка. И Станислав дозвонился из Москвы.
1: Станислав.
2: Вы с нами же?
3: Да.
2: Отлично.
3: Да, конечно.
1: Мы рады вас приветствовать, и прямо сейчас мы будем задавать вам вопросы, а вам нужно, не думая, отвечать да или нет. Вы умеете не думать, Станислав?
3: Наверное, да.
1: Значит, вы женаты. Давайте прямо сейчас.
2: И счастливы в браке, скорее всего.
1: Да, скорее всего, да. Давайте, да или нет, максимально не думая. На старт, внимание, поехали. Правда, что нектарин – это смесь персика и абрикоса?
3: Нет.
1: Правда, что в греческой мифологии есть нимфа по имени Талия?
3: Нет.
1: Правда, что ростки моркови по-другому называют мочкой?
3: Да.
1: Правда, что город Избербаш находится в России?
3: Нет.
1: Правда, что дятлы никогда не моргают?
3: Нет.
1: Отлично. И прямо сейчас мы выясним уровень интуиции. Нам подскажет искусственный интеллект, что же у нас получилось.
2: Напомним, 3 правильных ответа нужно дать как минимум.
1: Как минимум. Только я вот честно могу сказать, как-то не... Ну ладно, хорошо. Не помню,
2: сомневаешься
1: как
2: в результатах?
1: Я сомневаюсь в результатах, Дмитрий. В последнее время меня удивляется.
2: Искусственный интеллект.
1: Искусственный интеллект, да.
0: Ваш уровень интуиции равен единице.
1: Мне почему-то все-таки кажется, что двушечки.
2: Двушечка?
1: Да, двушечка.
2: Ну, давай проверим.
1: Давайте проверим.
2: Ответ.
1: Ну, просто и то не приносит подарка, поэтому, в принципе, тут эти, тут что один, что два, то есть разницы особой нет. Вот, но я, видите, Станислав, вас верю больше, чем Попов. Значит, правда, что нектарин – это смесь персика и абрикоса? Да. Правда, что в греческой мифологии есть нимфа по имени Талия? Да. Правда, что ростки моркови по-другому называют мочкой? Нет. А правда, что город Избербаш находится в России? Да, есть такой город в Дагестане. А правда, что дятлы никогда не моргают? Нет.
2: Ну и по статистике Станислав ответил верно только на последний вопрос.
1: А, да?
3: На последний вопрос, да?
2: Да.
1: Ну, значит, видите, Станислав, я хотела, чтобы было лучше. Я за вас болела искренне, всей душой. Я даже с искусственным интеллектом пыталась спорить, но, увы. Давайте поаплодируем.
2: Только за участие наши аплодисменты. Пока что подарок, это наш фирменный плед, остается у нас, будет ждать другого участника, но мы вам отдаем самый дорогой.
1: 10 секунд на все приветы.
3: Спасибо. Хочу передать привет всем тем, кто меня узнал. Всем хорошего вечера и всего-всего.
0: Радио DFM не представляет, как вы просыпаетесь. Без шоу «Разбудильники». Красавица Катя Бодрова и тот самый Саймон сделают ваш день. Затронут очень важные темы.
4: До 30 ты, что бы ни ел накануне, на ночь, хоть соленые огурцы обоешься, просыпаешься свежачок, а после 30 у тебя резко отек на все.
0: И разбудят не только вас, но и...
2: То есть будем собаку, чтобы она разбудила семью.
4: Собаку будешь?
2: Да, буду.
0: Буду. А также бодрый микс хитов. Крутые конкурсы и самые звездные гости. Каждый будний день. Шоу «Разбудильники».
5: Только на радио DFM.
0: Реклама. До отпуска длинные ночи. Пройди тест-драйв и поедешь в Сочи. На море с кроссоверами Amoda C5 и JQ J6. До 15 мая пройди тест-драйв новых Amoda C5 и JQ J6 и участвуй в розыгрыше поездки в Сочи и других крутых призов. Выбери свой автомобиль. Amoda C5 – это будущее, стиль и инновации. JQ J6 – компактный кроссовер, всегда готовый к приключениям. Подробности у официальных дилеров и на сайтах amoda.ru и jq.ru.
6: У меня дело выгорело. И сам я выгорел. Это не дело. При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
7: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией. Тэнк – это не просто автомобиль. Это характер. Премиальные рамные внедорожники Тэнк 300 и Тэнк 500 сочетают в себе стиль, мощь и надежность. Выбирайте партнера, который не подведет. Тэнк. Управляй прогрессом. Только до конца мая специальные предложения на автомобили Тэнк. Предложение действует до 31 мая. Подробности на сайте tank.ru и у официальных дилеров Тэнк. Реклама ООО Great Wall Motor Rus.
8: Опаздывая на работу, Андрей купил начальнику американо с двумя ложками сахара, корицей и капелькой молока. Просто так. Просто по карте ВБ-банка. Кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
9: Кэшбэк до 3000 баллов ягодок в месяц до конца лета при активации дебетовой карты 30.06.2026. Подробнее об организаторе акции и правилах на vbdefizbank.ru. ООО ВБ-банк.
10: Слушай, а что лить в современный китайский мотор?
11: То, что его понимает. Инженеры старались, теперь твоя очередь.
12: Лобаль. Современное моторное масло, созданное с учетом особенностей китайских двигателей. Лобаль. Оригинальное моторное масло для китайских автомобилей.
13: Когда решать проще, чем ждать. Когда все и моменты условия складываются в вашу пользу. Этой весной все говорит в пользу «Лада». Остается только действовать здесь и сейчас. И пусть дорога становится комфортнее, цели ближе, настроение ярче. Почувствуйте это уже с первых километров вместе с «Лада». Набирайте обороты этой весной. Специальные выгодные условия на весь модельный ряд «Лада» уже сейчас.
14: Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
15: «Гиперлента» гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, уголь древесный 365 дней, 30 литров, 2,5 килограмма, 299 рублей с 7 по 20 мая. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
16: В «Ленте».
17: Ура, премия!
18: Еее, и мне пришла.
17: И мне.
19: ВТБ платит премию. Плюс 50 тысяч рублей к вашей зарплате. И так каждый месяц. Переводите ЗП в ВТБ и участвуйте в акции. Коллеги, срочно. Задача – выиграть.
18: О, да.
20: Предложение для зарплатных клиентов владельцев карт ВТБ. Срок участия в акции с 05.05.2026 по 31.10.2026. Подробности об организаторе акции, правилах, количестве призов, сроках внести и порядке их получения на сайте vtb.ru. Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия Банка России номер 1000.
21: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн, плюс управляемость, плюс новый 4-цилиндровый турбированный двигатель, плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении. Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров пробега, в зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте blg.ru.
22: Уважаемые пассажиры, прослушайте важное объявление. Т2 отменяет роуминг. Теперь для вас бесплатный безлимитный интернет и звонки домой без доплат на 15 дней. Экипаж Т2 желает вам приятного роуминга.
23: Подробнее на t2.ru.
24: А дальше тусовка.
25: On DFM.
24: Потому что радио DFM.

0: Итак, друзья, мы сегодня обсуждаем следующую тему.
1: После какой фразы вы понимаете, что не будете общаться с человеком?
0: Накидайте нам этих красных флагов. И вот у меня тут достаточно уже. Значит, у нас будет трое детей. Они сейчас у моей мамы гостят. Почему-то Александр не хочет после... Видимо, вступать в какие-то отношения не готов. Ну, зато хорошо. А чего? Знаете, это... Значит, твои кошки не будут спать в одной постели с нами. Это Марина писала. Вот-вот, скоро буду, 5 минут еще.
1: Ну, а что вот вы с этим поделаете?
0: Есть люди, которые всегда опаздывают. Действительно, вы знаете, я раньше всегда опаздывала. И надо мной все смеялись, друзья все говорили, ну, давайте погоду скажем, типа, на час позже, она как раз вовремя придет. Ну, типа, из серии вот этой категории. Вот, а потом что-то в моей голове щелкнуло. Я не знаю, что произошло. Я абсолютно переформатировалась и начала приезжать даже не то, что вовремя, а даже заранее, за 3, за 5 минут. Ну, вот как-то вот у меня щелкнуло это в голове. Ну, вы заметите, я же раньше всегда опаздывала на работу. Давай честно скажем, всегда опаздывала на работу. Ну, все утренние шоу, кто слушали, все всегда все понимали. Я сейчас прихожу за полчаса, за 40 минут. Вот у меня все щелкнуло что-то. Я честно понимаю, что круче бы, когда я опаздывала.
1: У тебя уже преимущество, согласен.
0: Потому что ты приходишь, тебя все ждут, а тут ты сидишь, всех ждешь. А я ненавижу ждать кого-то. И поэтому раньше не было скандалов ни с кем, а теперь у меня со всеми скандалы. Ну вот понимаете, какая разница? Вот так, вот так. Значит, когда долг отдашь? Ты съела 2 кусочка пиццы, кофе там в чеке. Вот, с тебя 357 рублей. 357, не 350, а 357 рублей.
1: И давайте вот еще чай пополам разделим, потому что сами понимаете.
0: Да-да. Твое кофе. Твое кофе тут не хотят.
1: Кстати, говорят, что
0: вы знаете, что уже есть, да, действительно такая история, что теперь это равная тема, и как-то они, в общем, смягчились, сотрудники Института русского языка, решили, что твое... Ладно, фиг с ним, пусть твое... Ну, все равно ухо режет, конечно. Место женщины на кухне, а моя мама этот салат делает лучше. Да, ну иди к маме, сыночка, корзиночка.
1: Тотальная ошибка.
0: О, боже. Так, теперь не общаюсь с женщинами после фразы «давай останемся друзьями». Френдзона – это ужасно. Знаете, друзья, френдзона – это прекрасно. Потому что вот так, мало ли что, в жизни все бывает. А у вас тут уже человечек, который, как говорится, сидит и ждет своего часа. И дожидается чаще всего.
1: Как вошел в эту зону, так и выйти может.
0: Да-да-да. Не всегда. Френд-зона — это навсегда, скажем так.
1: Это не та зона.
0: Не люблю, когда обесценивают. Типа, ой, ну тебе все легко дается, не то, что мне. Собака для меня в доме неприемлема. Приезжай со своим лаборатором, но он будет сидеть в вольере с моими собаками. Слушайте, я вообще вот это вот не понимаю этих вольеров. Для меня это... Я не езжу даже к своему брату в гости, у него собака в вольере. И это действительно считается вроде как нормально, что вот у нее большой вольер, она там все. Но я как вижу собаку в вольере, мне сразу становится дурно, и поэтому я к нему даже в гости не хочу ехать из-за этого. Мне сразу хочется ее взять, уложить с собой на кроватку. А она огромная, большая.
1: Вместо кроватки, может быть.
0: Ну, серьезно, я не знаю. Ну, может быть, я такая сумасшедшая. Но я просто безумно люблю собак. И вот это все вольеры, цепи, и для меня неприемлемо. Вот, если честно.
1: Но вот так кто-то может прекратить общение, если человек не знает, как продолжить фразу «я всегда с собой беру».
0: Видео камеру не смогла удержаться.
2: Радиоканал DFM Ростов. Для слушателей старше 12 лет. Погода.
3: Сейчас в Ростове плюс 20 градусов. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе пасмурно, небольшой дождь. Ветер юго-западный 5 метров в секунду. Температура воздуха до плюс 20 градусов. DFM Ростов-на-Дону желает хорошего вечера.
2: Спонсор программы ООО «Специализированный застройщик 1UC Дон». Нас рекомендуют друзьям.
4: Отличная новость. В новом 46-м кластере квартала «Эстет» открыты продажи. Это ваш шанс обрести квартиру мечты с просторной планировкой и уникальной эстетикой. Торопитесь выбрать лучший вариант. Ваша выгода до 718 400 рублей. Югстроинвест. Нас рекомендуют друзьям. Застройщик ООО «СЗ1UC Дон». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. Ростов-на-Дону. 214 ФЗ.
2: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет. Реклама.
5: как же скучно.
6: Приходи в летний IT-клуб Академии ТОП.
7: Будем создавать игры, сайты, фильмы, запускать квадрокоптеры.
8: А я получу профориентацию в сфере IT.
9: Приходи в Академию ТОП.
10: Звоните 310-0405.
11: Высотаремстрой продает теплоизоляцию. Теплоизоляцию продает Высотаремстрой. Покупайте теплоизоляцию в Высотаремстрой.
12: Торговый центр «Меркурий». Территория низких цен предлагает одежда, обувь, хозтовары, посуда, игрушки, электроника, бытовая техника, сантехника, ткани, продукты питания и канцелярские товары. Новый формат. Низкие цены. Пришел, увидел и купил. Торговый центр «Меркурий». Территория низких цен ждет вас. Улица Орская, 31.
13: Группа

0: Билеты на сайте zvia.ru.
1: Усилда от Украины 119-762-701-71-47. Город Ярославль, улица Балтийская, дом 3, квартира 77. 13+.
2: Бесконечно можно смотреть на три вещи.
3: Нет.
2: Как Филипп Киркоров выбирает наряд. Как Николай Басков шутит. И как артисты борются за заветную тарелку. 6 июня мы посмотрим на это вместе. Live Arena. Премиум Муз-ТВ 2026. Движение. Голосуй на muztv.ru и смотри прямую трансляцию в 16.00 на Муз-ТВ. Категория 16+.
4: Жаждешь новых вкусов? Тебе сюда, в Суши Хаб. Ароматные роллы, согревающие супы, сочные шашлычки и сытные сеты. Все, чтобы утолить твою жажду приключений. А с промокодом ХАБ тебя ждет приятный сюрприз. Ролл Бекон Хит в подарок. 8-928-183-66-38. Промокод на весь май.
5: Телефон рекламной службы Радио ДФМ в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

0: минуты в Москве, а по телеку в рубрике «Народные советы» сейчас рассказывают, как из пластиковых бутылок сделать сильные пальмы на дачу. Если такие истории вас не интересуют, слушайте радио, потому что мы подобных лайфхаков не знаем, но знаем много всего остального. Здесь Дмитрий Попов.
1: Всем привет, Юля Погон.
0: И, конечно же, обсуждаем тему.
1: После какой фразы вы понимаете, что не будете общаться с человеком? Напомню, что есть группа «Радио ДФМ ВКонтакте», тема в наших мессенджерах и прямой номер для сообщений, красиво сейчас скажу, 965-115-5-115.
0: Отлично. Так, и, конечно, друзья, некоторые сообщения. Тему мы напомним?
1: Да, конечно. После какой фразы вы понимаете, что не будете общаться с человеком?
0: Сразу видно, что ты нормальная, а не такая, как нынешние женщины. Комплимент за счет унижения других женщин сразу нафиг. Я разошелся с бывшей, она была неадекватная. Ой, да, все вот когда... Ну, может, она действительно была неадекватная? Такое тоже бывает! Но говорить об этом считается неприличным. То есть лучше промолчать в этой ситуации и сказать, не сошлись характером. Ну, хотя не сошлись характером, как будто бы подумают, что твой характер плохой, даже если так и есть. Вот, нужно сказать...
1: Она была особенной.
0: Специфической.
1: Вот, специфической.
0: Так, еще что есть. Никому никто ничего не должен. Тоже не люблю эту фразу. Считаю, что, конечно, мы все друг другу чего-то, да, должны. Как минимум, хорошее отношение. То есть, если вы дружите, вы должны. Если вы любите, вы должны. Ну, все чего-то кому-то должны. Потому что если человек вот так открыто говорит, я никому ничего не должен, это говорит о том, что он не готов брать на себя ответственность даже в каких-то мелких моментах. А ответственность для меня лично – это первый признак зрелого человека. То есть вот ребенок действительно никому ничего не должен. Хотя нет, он должен. Должен хорошо учиться. Хотя тоже не должен.
1: Ой. Ты знаешь, полезно жить с ощущением, что тебе никто ничего не должен. Я так считаю. Но при этом, если тебе кто-то вдруг что-то возвращает, какую-то энергию, это хорошо. Но рассчитывать, когда ты делаешь что-то хорошее в ответ на что-то хорошее, вообще не стоит.
0: Димулечка, ну так ты понимаешь, вот поэтому тебе никто не возвращает долги. Ну поэтому, Дима, поэтому. Потому что ты так себя позиционируешь. Знаешь, не мое лицо, вот это не мой фейс, понимаешь, который сразу говорит человеку, только попробуй, не верни. А ты такой, ну, вернешь, когда сможешь. Вот эта фраза, вот, Дим, зачем ты это говоришь?
1: Просто курсы были платные, понимаешь? Таким образом отсекаются лишние люди в твоей жизни.
0: Ну, я, кстати, тоже так считаю. Если человек взял у тебя деньги в долг, не вернул, то да, курсы были платные. Да. То есть ты просто понимаешь, что ты больше ему, конечно же, никаких денег не дашь никогда, не выручишь. Но самое главное, ты понял, что это за человек.
1: Да, лишний, просто
0: за
1: лишний
0: деньги.
1: В твоей жизни.
0: Да. Друзей настоящих не существует. Ой, она такая жирная, никогда себе никого не найдет. Когда вот есть эта история, типа, что обсуждают внешность человека, вес, это для меня красный флаг, пишет нам Елена. Значит, моя бывшая полная... Ну, слушайте, это прям вот сейчас самый популярный ответ у нас. Да. Дальше что?
1: Екатерина пишет, когда в речи у моего партнера или подруги звучат такие слова, как «ты поняла меня», или «ихний», или, например, вот «егошный» или «еешний».
0: «Еешний». У меня сложный и плохой характер. Это значит, со временем человек начнет вам демонстрировать его. Понимаете, дело в том, что я вам скажу по секрету. Нет людей с хорошим характером. Нет таких людей. Не существует. Я вам сейчас разобью эти розовые очки. Нет идеальных людей. В каждом из нас спрятана какашка. Карл Густав Юнг. Я правильно сказала про Гугли, а то я сейчас, может, опозорилась. Значит, он, собственно, выяснил, что у каждого из нас есть определенная тень, теневая сторона. Естественно, потому что мы как инь-янь. У нас есть темная сторона, есть хорошая сторона. И если вы не готовы сами принимать свою тень, да, сами не можете вот принять и понять, что да, вот здесь у меня не очень, а здесь у меня хорошо, то вы уже не считаетесь полноценным человеком, потому что вы не можете сами объективно посмотреть на свои недостатки. А недостатки есть у каждого человека. И они не являются недостатками, на мой взгляд. Они являются особенностями. Потому что именно так называемые недостатки делают вас ярким, интересным человеком. А если вы будете вот такой, что воля, что неволя, все равно, что это такое? Это тряпка. Ну, фу. Ну, не знаю, как-то... Потому что есть люди, если вы будете так, для всех хороший, то вы даже «нет» не можете сказать. А если вы не будете людям говорить «нет», значит, вы будете говорить «да» там, где вы не хотите что-то делать. А значит, вы уже все. Ну, все. Вас можно просто постирать, повесить, вот на солнышке посушить, а потом опять о вас ноги вытирать. Не удивляйтесь потом, почему ваша жизнь пошла по, слово неприличное написано, по одному месту.
1: По боку.
0: Да, вот по нему. И да, потому что надо иногда показывать людям и свою теневую сторону, чтобы они понимали, что с вами нельзя плохо. Что с вами можно, вот у вас есть границы. Ой, ну это психологическая, конечно, вот эта вся практика у нас тут проходит. Ну надо иногда, вот знаешь, вот есть люди, которые вроде бы скажут, ой, ну это уже все знают, все. А есть те, которые не знают для кого-то. Вот хоть один человек сейчас едет в машине, услышит это, и может быть ему в тему попадется.
1: Надо проговаривать.
0: Может,
1: надо
0: его жизнь изменится после этого. А для чего мы здесь сидим? Лялякать просто? Зарплату получать? Вот чтобы...
1: Хихоньки да хахоньки.
0: Хахоньки, хихоньки.
1: Да нет же.
0: Нет, чтобы менять судьбы людей к лучшему. Все, друзья, поехали дальше.

Реклама. Приводите в Альфа-банк всех друзей и близких и получайте деньги. Платим до 15 тысяч рублей за каждого. До 15 тысяч за каждого. Успейте до 31 мая. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк». Квартира.

0: квартиру сниму на суточно.ру.
1: Когда машина важна по-настоящему, она заслуживает лучшего. Оригинальные моторные масла Liqui Moly доступны в России.

0: мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ. При участии ПАО «Банк ПСБ». Услуги оказывают ООО «А7», ООО «А71» и ООО «А7-агент». Более подробная информация на сайте а7.ру.
1: Штурман «Финиш» рядом. Бак на нуле. Где заправиться с выгодой?
2: На АЗС «Татнефть». Заправим от 30 до 100 литров бензина или дизеля. Получим плюс 3 бонуса за каждый литр. А возьмем акционный напиток. Получим уже плюс 6 бонусов за литр.
1: АЗС «Татнефть». Курс на выгоду и новые рекорды.
2: С 8 мая по 15 июня 2026 года заправляйтесь на АЗС «Татнефть» и получайте дополнительные бонусы.
3: Организатор акции ООО «Татнефть» АЗС «Северо-Запад». Информация на сайте азс.татнефть.ру.
4: Наличие продуктов дома зависит от наличия продуктов дома. С наличием продуктов дома поможет «Магнит Доставка». Минус 35% на первый заказ. Закажите в приложении «Магнит» по промокоду «Быстро». «Магнит Доставка».
5: Есть ограничения. Подробные условия акции на magnit.ru/promo_rules. АО «Тандер», город Краснодар, улица имени Ливаневского, дом 185. ОГРН 102-230-1598-549. Категория 6+.
6: Любовь здесь проходит проверку.
7: Марат Башаров, Анна Хилькевич, Иракли Перцхалава и их вторые половинки проверят свои отношения. «Ставка на любовь 2» в пятницу в 7 вечера на телеканале «Пятница».
8: 16+.
9: Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло теперь на Ламода. Создан на стыке музыки, спорта и моды для комфортной жизни с чувством внутренней свободы. Вечная классика, воплощенная в премиальном качестве и отражение вашего безупречного вкуса. Откройте для себя Монте-Карло на Ламода и на сайте montecarlo.shop. АО «Русская медиагруппа», Москва, Краснопресненская набережная, дом 8, ОГРН 102-773-988-54-58.
10: Welcome back, and right now.
11: А теперь тусовка
10: on DFM.
11: Потому что радио DFM.
10: DFM.

лунный день стартует у нас в 3 часа ночи. Завтра практически весь день, естественно, вечер и полночи мы будем в 27-м лунном дне. Поговорим о нем обязательно. Посвятите день познанию мира. Обостряется интуиция, с ее помощью можно получать сокровенные знания. Для обретения этих знаний рекомендуется медитировать и прислушиваться к внутренним ощущениям. День открытий, прозрения, выяснения истины. Если вы хотите, чтобы на вас не зашло озарение, освободить себя от решения рутинных дел. Быт и мелкие вопросы будут только отвлекать вас. Другим источником информации могут стать сны. В этот период могут даже вот какие-то вещи сны появиться. Следующие лунные сутки, неразрывно связаны с водной стихией. Символы дня – якорь, маяк, корабль. Возрастает сила воды. И поэтому, в этот день очень хорошо принять душ с правильными аффирмациями, с правильными мыслями. Чтобы день прошел хорошо, поддерживайте в себе состояние легкой радости. Не обременяйте себя лишними заботами. Надеюсь, наш начальник слушает это. Хотя мы и так с попом себя не особо обременяем, давайте правду скажем. Будьте доброжелательны и оптимистичны. В таком состоянии хорошо анализировать свои поступки, избавляться от иллюзий, решать внутренние вопросы. Постарайтесь быть в гармонии с самим собой весь день. В обретении душевного равновесия вам поможет природа. В парке погулять, да, после работки пройтись. А чего нет, если да? Тем более, ребята, сейчас все расцветает, все такое вот прекрасное, какое-то начало лета, тепло уже. Не сидите дома. Постарайтесь пройтись, например. Про 10 тысяч шагов я вас сейчас грузить не буду. Возможно, в этот период вы можете ощутить легкое недомогание и даже немножечко как-то вот загрустить. Найдите источник ваших переживаний, постарайтесь вновь вернуться к гармоничному состоянию. По поводу любви. Прекрасное время для общения с родственниками, близкими людьми. Общайтесь с родителями, людьми старшего поколения. По поводу работы. Ищите новые подходы к решению проблем. В целом этот день будет удачным. Удачным как для экспериментов в своей сфере деятельности, так и для оригинальных решений. Все операции будут удачными. Еще раз дайте долги в этот день. Это завтра. Сегодня еще можете пожить спокойно. А завтра лучше бы вернуть. И считается, что если в этот день вернуть долг, то Вселенная вам вернет все вдвойне. Ladies and gentlemen, introducing Pago. Pago. DFM.

0: Да, дорогие, да, совсем скоро мы поиграем. И, конечно же, у нас есть хорошие подарки. Так что все не бесплатно. Если вы можете, как говорится, продемонстрировать навыки понимания других людей, то обязательно звоните.
1: В нашу игру есть контакт, нужны два участника. Как раз будет один объяснять слова, а другой их отгадывать. Телефон 8-495-956-101-2.
0: Как по мне, женщине вообще на кухне делать нечего, разве что компанию составить или развлечь беседой. Это вот как раз про место женщины на кухне. Не нравится такая фраза. Считается, что она red flag.
1: Да, это мы обсуждаем. После какой фразы вы понимаете, что просто не будете общаться с этим человеком?
0: Мусор выносить мне не по пути. После этой фразы рассталась с молодым человеком. Ну вот он сам себя и вынес. В чем проблема? Красавчик, не надо было, как говорится, и убираться после. Вот. До свидуленьки. Вообще, друзья, вы знаете, иногда вселенная нас избавляет от тех людей, которые нам не нужны. Мы сами часто идеализируем людей. Mm-hmm. Часто идеализируем. Нам кажется, что ну вот и тут можно глаза закрыть, и вот тут как-то вроде бы и ничего, как говорится, и все люди, ну действительно. А вот иногда надо просто понять, что человек какаха.
1: Вот как раз Наталья подтверждает твои слова, написала: бывший муж часто говорил фразу: ты слишком много хочешь. Итог: я теперь свободна и позволяю себе то, что я хочу, и все счастливы.
0: Да, но еще иногда вот говорят: ты слишком эмоциональная. Вот это тоже я не люблю, когда такое говорят, потому что мы все эмоциональные, просто кто-то держит свои эмоции внутри себя, а кто-то их не держит внутри себя. И как вы думаете, дорогие мои друзья, как все-таки безопаснее для вашего организма и здоровья? Да-да-да. Выносить. Лучше вылить какаху на всех, на вот прямо вылить, не держать в себе. Потому что если вы будете постоянно вот эту пружину держать внутри себя и вообще никаким образом не показывать никому отрицательные эмоции, ну, потом не удивляйтесь, когда у вас начнутся какие-то психосоматические проблемы.
1: Ну, как ни странно, проще как раз с людьми, которые как раз эмоционально высказывают свою точку зрения, потому что ты знаешь, что от него ожидать. Он тебе сразу все четко разложит, все по полочкам, выскажет свое мнение. А тот, кто держит его в себе, тот неизвестно в какой
0: предатели.
1: Момент.
0: Предатели. Это и есть предатели. Взорвется, понимаете, да. Друзья, вот предательство самое страшное, что есть на земле, на мой взгляд. И вот предатели, они всегда, знаете, такие хорошие, милые, всегда всем нравятся. Вот они такие прямо, ну, няшечки совсем. Тварь. Наверняка тварь. Я вам говорю серьезно. Я на полном серьезе это говорю. Потому что, действительно, если человек такой слишком хорошенький, вполне возможно, он как раз уже держит за спиной что? Угу. Нож, который вонзит тебе в спину, когда ты не будешь этого ожидать. Другое дело, мы честные психопаты. Мы просто радостно выльем все свое недовольство, скажем все, что накипело. Да?
1: Да.
0: Зато ничего за спиной у нас не будет. Мы уже все сказали, пожалуйста. Да, правильно?
1: Да, как Гузеева говорила. Обратный отчет. 3, 2, 1.
0: Готово. Да. 3, 2. Вот это правда, вот есть такие. Так, что у нас еще есть?
1: Впереди у нас игра «Есть контакт». Нужны нам два слушателя. Звоните прямо сейчас. 8-495-956-101-2.
2: Радиоканал DFM Ростов. Для слушателей старше 12 лет. Погода.
3: Сейчас в Ростове пасмурно. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе пасмурно и небольшой дождь. Ветер юго-западный 5 метров в секунду. Температура воздуха до плюс 20 градусов. DFM Ростов-на-Дону желает отличного вечера.
4: Спонсор программы ООО «СЗ-СК-10» номер 12.
5: «СК-10» пилит цены. Купите квартиру со скидкой 30% в удобном для вас районе города. В «СК-10» вас ждет большой выбор квартир в современных жилых комплексах. Успейте купить квартиру, пока цены еще снижены. Звоните. Звездочка. 3110.
6: Застройщик ОСК-10 номер 12. Сроки проведения акции ограничены. Все подробности в офисе продаж. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет. Реклама.
7: Не ждите, пока ваши кредиты станут непосильными. Обратитесь за консультацией к финансовому управляющему Борохову Юлиану и доверьте процедуру банкротства опытному юристу. Начните счастливую жизнь уже сейчас. Финансовый управляющий Борохов Юлиан. Звоните 999-161-61-61. Семья Наебян рекомендует.
8: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
5: Телефон рекламной службы Радио DFM в Ростове.
2: Ростове-на-Дону. 333 21 66.
9: If you don't like something, change it. If you don't like your job, quit. If you don't have enough time, stop watching TV. Life is simple. If you're looking for the love of your life, stop. They won't be waiting for you when you start doing things you love. Stop overanalyzing. Life is simple.

0: Контакт. Есть контакт.
1: Итак, друзья, прямо сейчас играем «Есть контакт». Один дозвонившийся слушатель другому объясняет три слова, не используя однокоренные. Если все сложится, дадим подарки. Кто здесь?
2: Вот узнаем, смогут ли найти общий язык мужчина и женщина. Николай из Москвы и Наталья из города Череповец. Здравствуйте.
3: Здравствуйте.
1: Ну что, друзья, мы рады вас приветствовать и, конечно же, готовы уже послушать вашу чудесную, уверенно, игру. На старт, внимание, поехали.
3: На работе, когда хочу уволиться, я по собственному желанию что пишу?
4: Заявление.
1: Есть.
3: Так, у меня вот есть мысли, в моей голове возникает что?
4: Желание.
3: Нет.
4: Мнение.
3: Еще.
4: Есть какое-то слово.
3: Так. Которому по жизни постоянно ничего не получается у него. Он кто по жизни?
4: Не везет. Неудачник.
1: Есть.
3: Ну вот кто? Так. И, соответственно, возвращаемся. Что в моей голове возникает? Да, великолепная.
4: Фантазия. Мысль.
3: Нет. Нет, нет. Ну, другое слово просто.
4: Идея.
2: Да.
3: Да.
1: Да, молодцы. Сложилось.
2: Успели.
1: Я так понимаю, там еще группа поддержки, по-моему, слышно было где-то есть.
2: И похоже, что с обеих сторон.
1: В общем,
4: я одна.
2: Да.
1: Значит, может, у Николая там подсказчики есть. Но в любом случае, все сложилось, все получилось, поэтому вы красавцы, мы вам, конечно, отдаем подарки.
2: Это наш фирменный плед, он достается и вам, Наталья, и тебе, Николай. Поздравляем.
1: Ну и, конечно, спасибо. По 10 спасибо. Секунд на привет.
2: Начинаем с Натальи.
4: Передаю всему городу Череповец привет всем, кто меня узнал, всем классного настроения, всего наилучшего.
2: Николай.
3: ДФМ, вам огромный привет, спасибо вам за вашу программу. Передаю привет в Карачаевск и в Крым. Наталья, спасибо за игру.
0: Есть контакт. Есть контакт.
5: Реклама. Тэнк – это не просто автомобиль, это характер. Премиальные рамные внедорожники Тэнк 300 и Тэнк 500 сочетают в себе стиль, мощь и надежность. Выбирайте партнера, который не подведет. Тэнк. Управляй прогрессом. Только до конца мая специальные предложения на автомобили Тэнк. Предложение действует до 31 мая. Подробности на сайте tank.ru и у официальных дилеров Тэнк. Реклама ООО «Great Wall Motor Rus».
6: Лето – это маленькая жизнь. Проведите это лето красиво и выгодно с Фандэй. Фандэй – скидки до 50% на летнюю коллекцию одежды для всей семьи. Подробности на fandeyshop.com.
7: Когда срочно нужны деньги, выручают займы в приложении «Корона». Подробнее на korona.ru.
8: Заем предоставляет ООО «МКК Корона». Регистрационный номер госреестре МФО 21207190019908. От 7 августа 2012 года. Новосибирская область. Городской округ, рабочий поселок Кольцово, РБ Кольцово, улица Технопарковая, 1. ОГРН 112-19-02-00-879. Возрастная категория 6+. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
7: Займы на любые цели в приложении «Корона».
9: Одно движение, и боль может разбить наши планы. Капсикам помогает бороться с болью в спине, мышцах и шее. Капсикам – моя сила в движении. Спрашивайте в аптеках, имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией.
10: Когда решать проще, чем ждать. Когда все и моменты условия складываются в вашу пользу. Этой весной все говорит в пользу «Лада». Остается только действовать здесь и сейчас. И пусть дорога становится комфортнее, цели ближе, настроение ярче. Почувствуйте это уже с первых километров вместе с «Лада». Набирайте обороты этой весной. Специальные выгодные условия на весь модельный ряд «Лада» уже сейчас.
8: Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
11: Среди ночи Елена отправила мужа за селедкой под шубой и чем-нибудь сладеньким. Просто так. Просто по карте ВБ-банка кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
8: Кэшбэк до 3000 баллов ягодок в месяц до конца лета при активации дебетовой карты 30.06.2026. Подробнее об организаторе акции и правилах на vb-bank.ru. ООО ВБ-банк.
12: У меня дело выгорело.
13: И сам я выгорел. Это не дело.
12: При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
13: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
14: Обновленный Хавейл М6 создан из плюсов. Практичный и просторный, с вместительным багажником, подготовленный для России, подогрев руля и передних сидений. Безопасный кроссовер, высокопрочный кузов, 4 подушки безопасности и система курсовой устойчивости 9-го поколения. Камера заднего вида обеспечит удобство при любых маневрах. Хавейл М6 сделан в России. От 2 миллионов 49 тысяч рублей.
15: Цена автомобиля Хавейл М6 механической коробкой передач 2026 модельного года. Не является офертой, действует с 1 мая 2026 года. Подробности уточните в официальных дилерских центрах Хавейл Сити и на сайте havel.ru.
16: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять 3 юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию?
17: Забудь. Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ. При участии ПАО «Банк ПСБ» услуги оказывают ООО «А7», ООО «А71» и ООО «А7-агент». Более подробная информация на сайте а7.ру.
18: Если вы по какой-то причине остались в аэропорту, дайте нам о себе знать.
17: Роман Курцын, Камиль Ларин, Валентина Мазунина в триллере «Аэропорт».
19: Я буду вести расследование.
17: В кинотеатрах с 14 мая. 18+.
20: Up the next.
17: А дальше тусовка.
20: On DFM.
17: Потому что радио DFM.

0: друзья, прямо сейчас мы накинем вам что-нибудь интересное от нашего суперинформатора Владимира Глухова. Вот, например, максимальная мощность человека чуть больше одной лошадиной силы.
1: Больше? Уже хорошо.
0: Чуть больше, чуть.
1: Ну, чуть-чуть, не все-таки.
0: И то, я тебя уверяю, в тебе там 30%, я думаю, одной силы. Во мне примерно, наверное, 5. Вот. Ну, это хорошо же, что мы, да?
1: Ну да, пускай лошадь совсем работает.
0: Знаете, как говорят, больше всех в колхозе работала лошадь, но председателем так и не стала. Так, дальше. Песок в пустыне может разогреваться до 80 градусов по Цельсию. А в Испании есть собаки, которые успокаивают пациентов у стоматолога. Мини-пиги – это не порода свиней, а обычные свиньи, которых не докармливают, чтобы замедлить их рост.
1: Это не может быть.
0: Да, грустно очень. Так, обычная домашняя кошка может развивать скорость до 50 км в час, но только на короткие расстояния. Полярные медведи роют берлоги, но только в снегу. Хурма помогает замедлить старение клеток в организме человека. Есть кислород. Если кислород исчезнет на 5 секунд, все здания из бетона моментально превратятся в пыль. Производители утверждают, что наклейки на фруктах, съедобный клей, также безвреден для организма. Поэтому, если вы видите на яблочке где-нибудь или на куше...
1: На баночке.
0: И прям со шкуркой. Если на яблочке, то можете есть. Я бы не стала, но видимо, можно. Сильный загар может повреждать кровеносные сосуды до такой степени, что на их восстановление нужно от 4 до 15 месяцев. Поэтому старайтесь все равно не загорать вот так вот уж прям до фанатизма, беречь себя от яркого солнца и все-таки с 12 до 4 дня не находиться под открытым солнцем. Так, ну что, друзья, мы совсем скоро будем бомбить финалочку, выяснять, кто на сегодня самый крутой.

0: on DFM.
1: Итак, друзья, мы прямо сейчас будем бомбить финалочку, выяснять, кто у нас сегодня самый крутой, и напомним тему.
2: После какой фразы вы понимаете, что не будете общаться с человеком?
1: Я вот терпеть не могу, когда говорят «займи денег», ничего не могу с собой поделать. Ну, друзья, надо признать, что сегодня это один из самых популярных ответиков. Так, еще...
2: Так,
1: что?
2: Екатерина пишет: после частого произношения местоимения «я» просто не люблю самохвалов, как написала Екатерина. Есть такое слово «самохвалы»?
1: Красиво звучит. Если такого нет, то пусть будет.
2: Их Екатерина не любит. Роман пишет: я была у адвоката, спросила, как мне забрать у тебя вообще все.
1: Понятно.
2: Как-то вот стоп-фраза.
1: Так, за деньги – да. Некоторые вот не любят эту фразу. Также для меня ред флаг – это когда мастер маникюра или парикмахер завышает цену, при этом не предупредив, и часто косячит, а потом удивляется, почему я не хочу записываться. Приходится причислять косяки и желать всего хорошего. Очень жизненно звучит. Так, для меня ред флаг – это когда в компании, в которой я отсутствую, обсуждают, осуждают. В общем, кости перемывают про меня и мою семью. Но я так-то знаю о них тоже, что у одного уха больше другого, а у другого глаз ноздрю смотрит, а у третьей ноги, короче, рук. Танечка вот так вот высказалась по полной программе. Так, что еще есть?
2: Олег пишет: я тебя предупреждала. Вот после этой фразы все, Олег перестает общаться. Я боюсь, что Олег, в таком случае вы обречены жить в мире мужчин без женщины. Иначе говоря, придется слушать эту фразу
1: потому
2: в любых отношениях.
1: Потому что за каждым успешным мужчиной стоит женщина, которая говорит: а я тебе говорила, я тебе говорила, я тебе говорила, говорила, я тебе говорила.
2: Поэтому, Олег, выбирайте тех, кто меньше всех эту фразу говорит.
1: На самом деле, женщина, когда действительно предупреждает о чем-то и так далее, обязательно ее нужно слушать. Потому что у женщины, помимо, каких-то умственных способностей, у нее есть еще интуиция. И она интуитивно часто говорит. А мужчины, например, они менее интуитивны от природы. Ну, так получилось просто. Вот так вот генетика устроила. Что интуиция – это такая очень женская, яркая черта. И когда вы не слушаете свою женщину, если она вам говорит, вот, не надо, но я прям чувствую, не надо, то, скорее всего, удачу будете долго ждать.
2: Иногда вот,
1: проходя
2: лучше
1: прислушиваться. Да, проходя через какие-то проблемы, которые можно было бы избежать. Поэтому все-таки к женщине лучше прислушиваться. Ну и сегодня вот мы думаем, кому отдать же подарок, я решила отдать Ане.
2: За какое сообщение?
1: Мусор выносить мне не по пути. После этой фразы она рассталась с молодым человеком. Угу. Вот. Я считаю, что человек расстался. Надо как-то поддержать, пледиком укрыть, да, вот как-то и все остальное. И сказать: дорогие мои, все-таки надо покупать квартиру с мусоропроводом. Вот, потому что сколько же отношений можно было спасти. А с другой стороны, если человек даже мусор вынести не может, да, то зачем тогда вообще такой человек?
2: Да, конечно, фатальная ошибка, как оказалось. Поздравляем Анну, теперь у нее есть наш фирменный плед. Поздравляем еще раз.
1: Да, такой утешительный плед. Ну и, конечно, друзья, мы желаем, чтобы сегодня вам говорили только то, что вы хотите услышать, то, что вам будет приятно услышать. И пусть это будет что-нибудь о любви. Всем пока!
0: Радиоканал DFM Ростов. Для слушателей старше 12 лет. Погода.
3: Сейчас в Ростове пасмурно. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе пасмурно и небольшой дождь. Ветер юго-западный 5 метров в секунду. Температура воздуха до плюс 20 градусов. DFM Ростов-на-Дону желает отличного вечера.
4: Спонсор программы ИП Коновалова АМ.
5: Щелкает челюстной сустав, беспокоит боли. Не нужно терпеть и ждать, что пройдет. В стоматологической клинике Zubest знают, как вам помочь. Пожалейте ваши челюсти. Запишитесь на диагностику височно-нижнечелюстного сустава. Наш телефон 270-29-20. Клиника находится по адресу Зорги, 17. Имеется противопоказание, проконсультируйтесь с врачом.
0: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет. Реклама. Открыт набор в Московский колледж цифровых технологий Академии ТОП в Ростове-на-Дону по направлениям: программирование, дизайн, цифровой маркетинг, обучение на базе 9 и 11 классов, современная программа, преподаватели практики, проектный подход, госдиплом. 310-04-05.
6: Высотаремстрой продает Технониколь. Технониколь продает Высотаремстрой. Покупайте «Технониколь» в Высотаримстрой.
7: Реклама на видеомониторах от компании «Росмедиа». Элитные дома Ростова. Яркий формат, который точно заметят. Поторопись, количество мест ограничено. Подробности по телефону 8 863 221 26 39 или на сайте rosdefismedia.pro.
8: Жаждешь новых вкусов? Тебе сюда, в Суши Хаб. Ароматные роллы, согревающие супы, сочные шашлычки и сытные сеты. Все, чтобы утолить твою жажду приключений. А с промокодом ХАБ тебя ждет приятный сюрприз. Ролл Бекон Хит в подарок. 8-928-183-66-38. Промокод на весь май.
9: Телефон рекламной службы Радио ДФМ в Ростове-на-Дону. 333-21-66. DFM. Вместо сайта Radio DFM теперь музыкально-цифровая экосистема. Оцените сами на dfm.ru.

0: Радиоканал ДФМ Ростов зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Ростовской области. Регистрационный номер L-TU-6101-321. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет. Погода.
1: Сейчас в Ростове пасмурно, по данным Яндекс.Погоды, завтра в городе пасмурно и небольшой дождь. Ветер юго-западный 5 метров в секунду. Температура воздуха до плюс 20 градусов. ДФМ Ростов-на-Дону желает отличного вечера.
0: Радио ДФМ. Для лиц старше 12 лет. Реклама. Love Dance. 16 июля в Эмбарго тебя ждут Артик и Асти. Гаязов Бразерс. Акмаль. Big Love Dance. Твой идеальный вечер с любимыми артистами. 16+.
2: Жаждешь новых вкусов? Тебе сюда, в Суши Хаб. Ароматные роллы, согревающие супы, сочные шашлычки и сытные сеты. Все, чтобы утолить твою жажду приключений. А с промокодом ХАБ тебя ждет приятный сюрприз. Ролл Бекон Хит в подарок. 8-928-183-66-38. Промокод на весь май.
0: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

0: Radio.
1: TFM.
0: Радио ТФМ. Включи тусовку.

0: Радио ДФМ. Расставляем по местам. В субботу в 15 в ДФМ. Топ 30. ДФМ Топ 30. ДФМ. Реклама. Штурман финиш рядом. Бак на нуле. Где заправиться с выгодой?
1: На АЗС Татнефть. Заправим от 30 до 100 литров бензина или дизеля. Получим плюс 3 бонуса за каждый литр. А возьмем акционный напиток. Получим уже плюс 6 бонусов за литр.
0: АЗС Татнефть. Курс на выгоду и новые рекорды.
1: С 8 мая по 15 июня 2026 года заправляйтесь на АЗС Татнефть и получайте дополнительные бонусы.
2: Приводите в Альфа-банк всех друзей и близких и получаете деньги. Платим до 15 тысяч рублей за каждого. До 15 тысяч за каждого. Успейте до 31 мая. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО Альфа-банк.
3: Отсутствие продуктов дома приводит к отсутствию продуктов дома. С отсутствием продуктов дома поможет «Магнит-доставка». Минус 35% на первый заказ. Закажите в приложении «Магнит» по промокоду «Быстро». «Магнит-доставка».
4: Есть ограничения. Подробные условия акции на magnit.ru/promo_rules. АО «Тандер», город Краснодар, улица имени Ливаневского, дом 185. ОГРН 102-230-1598-549. Категория 6+.
5: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию?
6: Забудь! Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ.
7: При участии ПАО «Банк ПСБ». Услуги оказывают ООО А7, ООО А71 и ООО А7-агент. Более подробная информация на сайте а7.ру.
8: Любовь здесь проходит проверку.
9: Марат Башаров, Анна Хилькевич, Иракли Перцхалава и их вторые половинки проверят свои отношения. Ставка на любовь 2 в пятницу в 7 вечера на телеканале «Пятница».
10: 16+.
11: Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло теперь на Ламода. Создан на стыке музыки, спорта и моды для комфортной жизни с чувством внутренней свободы. Вечная классика, воплощенная в премиальном качестве и отражение вашего безупречного вкуса. Откройте для себя Монте-Карло на Ламода и на сайте montecarlo.shop. АО «Русская медиагруппа», Москва, Краснопресненская, набережная, дом 8, ОГРН 102-773-988-54-58.
12: Москва. Тебя ждет жаркий дрифт-уикенд. При поддержке Радио ДФМ в столице пройдет второй этап открытого чемпионата РТС по дрифту «РТС Open». Сумасшедшая конкуренция, дым и зашкаливающий адреналин в каждом заезде. 16 и 17 мая. Второй этап «РТС Open». Центр технических видов спорта «Москва». Билеты на tickets.vdrifte.ru. 0+.
13: Устали от серости и потока новостей? Скорее включайте «Солнце». Там добрый семейный сериал «Оливка, Игорек и Рекс» с Лизой Арзамасовой и Алексеем Золотовицким. Смотреть с детьми обязательно. С 15 мая на телеканале «Солнце». Категория 6+.
14: Если вы по какой-то причине остались в аэропорту, дайте нам о себе знать.
15: Роман Курцын, Камиль Ларин, Валентина Мазунина в триллере «Аэропорт».
16: Я буду вести расследование.
15: В кинотеатрах с 14 мая.
17: 18+.
18: Мы в сети. Сайт dfm.ru.
19: Welcome back and right now.
18: А теперь тусовка.
19: On DFM.
18: DFM. Потому что Радио DFM. DFM.

0: Радиоканал ДФМ Ростов. Зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Ростовской области. Регистрационный номер L-TU-6101-321. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет. Погода.
1: Сейчас в Ростове пасмурно, по данным Яндекс.Погоды, завтра в городе пасмурно и небольшой дождь. Ветер юго-западный 5 метров в секунду. Температура воздуха до плюс 20 градусов. ДФМ Ростов-на-Дону желает отличного вечера.
2: Спонсор программы ООО «Специализированный застройщик 1UC Дон». Нас рекомендуют друзьям.
3: Старт продаж наземного паркинга в жилом комплексе «Смарт-полет». Паркинг – это комфорт сегодня и выгодная инвестиция завтра. Успейте выбрать лучшее место по специальным условиям. Звоните звездочка 1920. «Югстройинвест». Нас рекомендуют друзьям.
4: Застройщик ООО «ЭЗ-1ЮСИДОН». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Ростов-на-Дону, 214 ФЗ.
0: Радио ДФМ. Для лиц старше 12 лет. Реклама.
5: Ты предприниматель Ростова? Тогда заяви о себе с помощью рекламы в лифтах от Русмедиа 700 тысячам ростовчан. С индивидуальной скидкой до 30% на лифты вашего города. Звони 8 863 221 26 39. Информацию и условия акции уточняйте на сайте rusdefismedia.pro.
0: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

0: Реклама.
1: Любовь здесь проходит проверку.
0: Марат Башаров, Анна Хилькевич, Ираклий Перцхалава и их вторые половинки проверят свои отношения. Ставка на «Любовь 2» в пятницу в 7 вечера на телеканале «Пятница». 16+.
2: Бренд одежды и товаров для дома «Монте-Карло» теперь на «Ламода». Создан на стыке музыки, спорта и моды для комфортной жизни с чувством внутренней свободы. Вечная классика, воплощенная в премиальном качестве и отражение вашего безупречного вкуса. Откройте для себя «Монте-Карло» на «Ламода» и на сайте montecarlo.shop. АО «Русская медиагруппа», Москва, Краснопресненская набережная, дом 8, ОГРН 102-773-988-54-58.
0: Москва. Тебя ждет жаркий дрифт-уикенд. При поддержке Радио ДФМ в столице пройдет второй этап открытого чемпионата РТС по дрифту «РТС Open». Сумасшедшая конкуренция, дым и зашкаливающий адреналин в каждом заезде. 16 и 17 мая. Второй этап «РТС Open». Центр технических видов спорта «Москва». Билеты на tickets.vdrifte.ru. 0+.
3: Welcome back, and right now.
0: А теперь тусовка
3: on DFM.
0: DFM. Потому что Радио DFM.

0: Реклама. Реклама на видеомониторах от компании «Русмедиа». Элитные дома Ростова. Яркий формат, который точно заметят. Поторопись, количество мест ограничено. Подробности по телефону 8 863 221 26 39 или на сайте rus-media.pro.
1: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

0: Реклама. Ты предприниматель Ростова? Тогда заяви о себе с помощью рекламы в лифтах от Русмедиа 700 тысячам ростовчан. С индивидуальной скидкой до 30% на лифты вашего города. Звони 8 863 221 26 39. Информацию и условия акции уточняйте на сайте rusdefismedia.pro.
1: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Ростове-на-Дону. 333-21-66. ДФМ. Радио ДФМ.

слушаете радиоканал ТФМ. Регистрационный номер средства массовой информации. Л номер ФС 77-82-381. От 3 декабря 2021 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для лиц старше 12 лет.